0: шутки, песни плюс на Юмор ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он. Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер СТ.
0: Предлагаю перейти к коротким, смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали.
2: Все готовы? Тогда «Дайте шуму».
1: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ. Шутки-песни
3: на Юмор ФМ.
0: Стас, давай ты.
1: Асеминович, ну так со спины, но очень круто с другой стороны.
4: Давай, Надюш, твоя песня.
0: Не подходят ко мне мужики, даже пьяные, даже придурки. Не свистят спину холостяки и не пишут ВКонтакте мне турки. И пускай мне уже 45, не спешу я с любовью проститься. Буду в Мурманский порт приезжать, здесь я знаю, к кому обратиться. Дорогие мои моряки, дайте я вас сейчас расцелую.
4: Так, Сань, твоя песня.
5: Нам Месси не купить, Роналду не купить. Давайте вместе скинемся хотя бы на попить.
0: Это смешно.
5: Жизненно.
4: Моя песня, слушайте.
1: Критикуют, все дразнятся.

0: Нить, протекающий кран, у тебя не хватит сил передвинуть диван. Перфоратор, увидев, испугался, сбежал. Нет такого прибора, чтобы ты не сломал. Прибивая к стенке полку, ты прибьешь и ладонь. Подключал ты телевизор, я тушила огонь. Тебе мусор до подъезда даже вынести лень. Но зато от тебя слышу я с утра каждый день. Самая моя, моя, самая любимая.
1: Браво!
2: Ты в следующий раз готова только на 3 куплета.
3: Дальше давай я.
0: Надувая круг, ты издал неловкий звук.
4: На Юмор ФМ.
3: Это было круто. Александр Степанов, он же рэпер СТФ, в проекте «Шутки песни плюс». Больше шума, друзья!
1: И не менее громко поприветствуем Стас Ярушин, Надежда Ангарская.
2: Наш веселый музыкальный коллектив ненадолго прощается с вами.
3: «Шутки песни плюс» на Юмор ФМ. Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс рэпер СТ. Мы обязательно вернемся и пошумим. А пока, пока!
4: «Шутки песни плюс» Ярушин.

0: Мане по вашим многочисленным просьбам. 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ. Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да, тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если честно, я очень боюсь, что хакеры сольют в сеть мои интимные фото. Они никому не понравятся.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: Света 5 лет. Подходит к маме и говорит: «Мамочка, я тебе подарок приготовила ко дню матери. Только в обморок не упади. А то какой же день матери без матери?» 7-летний Егор говорит своей тете: «Танечка, я напишу объявление для тебя, чтобы ты замуж вышла, и повешу на мусорке». Все в шоке. «Почему на мусорке?» Егорка отвечает: «Вы не понимаете, что ли? Когда мужчина живет один, ему приходится самому мусор выносить. А когда увидит объявление, сразу же женится. Ну, чтобы мусор не выносить». Из школьных сочинений Лизы. «Я живу и учусь в 5 классе. Свою школу я люблю за то, что она шумная, радостная и вечно зеленая». «Мама порола Витьку мало, но часто». «Иванушка спал, а царевна лягушка нежно наквакивала ему колыбельную».
0: Угарный папа.
1: Степе 4 года. Подходит к маме и говорит: «Если ты не дашь мне мультики смотреть, то я залью ваш дом». Мама удивленно: «Сынок, чем зальешь?» Степа отвечает: «Чем-чем? Слезами». Диане 4 года. Едет с мамой в машине. Говорит: «Мама, я тоже хочу ездить за рулем». Мама в ответ: «Чтобы ездить за рулем, нужно сначала выучиться в автошколе». «Тогда запиши меня в автошколу», — просит Диана. «Ты еще маленькая, тебя туда не возьмут». Диана не сдается и заявляет: «Ну хорошо, запиши меня хотя бы в автосадик». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Дают, бери. Не дают, отбери.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если тебе сложно жить, значит, ты сложно живешь.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Самый лучший способ запомнить день рождения жены — один раз его забыть.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: тещу.
2: Когда зять вдруг купил баян, теща сразу как-то насторожилась. За каждым мужчиной, достигшим успеха, стоит гордящаяся им жена и удивленная теща. Если вы с семьей выехали на природу, помните, что в незнакомый водоем надо заходить постепенно. Сначала теща, потом жена, а потом уже вы. Конфликт в семье питонов. Не имея под рукой ремня, питон-отец выпорол сына тещи.
3: Любовь к теще измеряется километрами.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Фрэнка на Юмор-ФМ.
1: Уважаемые пассажиры рейса, вылетающего в Ниццу, прекратите корчить рожи пассажирам, вылетающим в Саранск.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Гроссмейстер Обендер, заявил Остап, присаживаясь на стол. Устраиваю у вас сеанс одновременной игры. Единственный глаз васюкинского шахматиста раскрылся до пределов, дозволенных природой. «Сию минуточку, товарищ гроссмейстер!» — крикнул Одноглазый. «Присядьте, пожалуйста! Я сейчас!» Одноглазый вернулся с дюжиной граждан разного возраста. Все они по очереди подходили знакомиться, называли фамилии и почтительно жали руку гроссмейстера. «Проездом в Казань», — говорил Остап отрывисто. «Да-да, сеанс сегодня вечером, приходите, а сейчас, простите, не в форме. Устал после карлсбадского турнира». Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. «Шахматы», — говорил Остап, — «знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику». Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел, поэтому красноречие его было необыкновенно. «Да!» — кричал он. «Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам. Васюки станут центром 10 губерний. Поэтому я говорю, в Васюках надо устроить международный шахматный турнир». «Как?» — закричали все. «Вполне реальная вещь», — ответил гроссмейстер. «Мои личные связи и ваша самодеятельность – вот все необходимое и достаточное для организации международного васюкинского турнира». «Но деньги!» – застонали васюкинцы. «Много тысяч денег! Где же их взять?» «Все учтено могучим ураганом», – сказал Обендер. «Васюкинцы денег платить не будут, они будут их получать. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это раз. Два. Это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три. Дворец, в котором будет происходить международный шахматный турнир». Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились, и в голубое небо ушел стеклянный 33-этажный дворец шахматной мысли. «Не беспокойтесь», — продолжал Остап. «Мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Васюки переименовываются в Нью-Москву. Москва в старые Васюки. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира».
3: «Всего мира!»
2: застонали оглушенные васюкинцы.
1: «Да! А впоследствии и вселенной». «Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы межпланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. А там, как знать, может быть, лет через 8 в Васюках состоится первый в истории мироздания межпланетный шахматный конгресс».
2: Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня. «Повторяю, что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию, повторяю, я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы».
3: «Сколько же нужно денег на это телеграммы?»
1: «Смешная цифра», — сказал Остап.
3: 100 рублей.
1: У нас в кассе только 21 рубль 16 копеек. Этого, конечно, мы понимаем, далеко недостаточно. Но гроссмейстер оказался покладистым организатором.
2: «Ладно», — сказал он, — «давайте ваши 20 рублей».
3: «А хватит?»
2: — спросил Одноглазый. «На первичные телеграммы хватит, а потом начнется приток пожертвований, и денег некуда будет девать».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: У хороших мужчин, как правило, есть один недостаток. Они все какие-то женатые.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Андрей Фролов, Москва.
1: Я вообще пользуюсь наличкой, такой человечек, не держу деньги на карте, мне так проще контролировать расходы, понимаете, я когда карты расплачиваюсь, я вообще не замечаю, как бабки улетают, я каждый раз такой, пик, ха, и пиво, и карта у меня, я вас обманул, простаки, вы чё, давайте повнимательнее, как-то вы так прогорите скоро, блин. Особенно, когда бухой на баре, вообще не замечаю, как бабки улетают, я такой, ну на, полюбуйся еще разок на мою карту. Меня недавно из бара выгнали. Охранник сказал, что я напился. Я ему говорю, ты в курсе, что бар на этом специализируется, братан? Ну, переживаю за тебя. Прикиньте, он устроится в отель работать, будет людей по ночам из номеров выгонять. Вы что, ночевать собрались, что ли, у нас? Давайте! Пора и честь знать, что-то засиделись, блин. Но потом начал трезветь и понял, нормальная логика. Ты, когда выздоравливаешь, тебя в больнице тоже не задерживают. Получается, достиг своей цели, будь добр, уступи место другому человеку. По той же схеме и свингер-пати, в принципе, работают. Я вообще, знаете, что думаю? Свингер-пати — это же единственная форма социализма, которая является жизнеспособной. Там тоже от каждого по способностям, каждому по потребностям. Но никто не скрывает, что секс есть, да? На этом мероприятии был бы довольно глупым. Сейчас будет шокирующая, но правдивая информация. Моя жена — это единственная женщина, с которой был секс у меня. Такая, вы правильно реагируете, молодцы. Это грустная история, все верно. Не-не-не. Самое ужасное во всей этой ситуации, что я вообще не верю в судьбу, но в карму. В карму верю, однако это две разные концепции абсолютно. Я обожаю жену, но просто не разделяю чрезмерной романтики. Я однажды в книжке прочитал фразу «Он так ее любил, что считал себя недостойным ее». Ну, как по мне, так нездоровая фигня какая-то. Я, наоборот, иногда смотрю на свое, на что-нибудь такое чебучит. Я думаю, ну ты этого достоин, так тебе и надо нахрен, я бы даже так сказал. Так тебе и надо. Мне вообще кажется, что люди объединяются в пары, живут вместе, потому что так проще. Особенно так проще переживать какие-то неприятные моменты. Именно поэтому, помните, когда что-то испортилось, ты нюхаешь такой, по-моему, что-то испортилось, на, ты тоже, понюхай. Мне когда такое предлагают, я говорю, не, я по твоему лицу вижу точно, испортилась очень тупая уловка. Мы недавно прибухивали с другом, и он на полном серьезе, глядя мне в глаза, сказал, я больше всего в жизни боюсь вампиров. Я говорю, в жизни? Такая у тебя жизнь. Боишься вампиров, недолюбливаешь ведьм, не занимаешь упырям, да? Просто бояться вампиров тупо. Не только потому, что их не существует. Даже если бы существовали, в мире монстров и чудовищ, вампиры — самые лохи. Сами посудите, они боятся всего подряд. Они боятся, что там раз пять серебра, святой воды, чеснока, солнечного света. Получается, вампиры — это просто конченые аллергики. Причем в легендах о вампирах преподносится все так, что мы бессмертные, мы бессмертные. Но с небольшой сноской под звездочек, где целый абзац, блин. Там же не хватает только орехов и глютена, правильно? Чтоб картина была прям полной. Я серьезно, в старом черно-белом фильме про вампиров видел, как чувак защитился от них, просто взяв две палки и скрестив. У меня был только один вопрос. А если можно скрещивать все что угодно? Тебе нафига палки? Ну, руками бы воспользовался. Два фака, отлично сработали бы, блин. И защитился, и унизил вампира одновременно. У меня все, пока.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

Тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе. Новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Пора. Пора идти за вдохновением. Вдохновение само себя не принесет. И в стакан не нальется.
2: Тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом. Очень здорово все-таки жить.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Сплетничай с мужем сколько угодно. Он никому ничего не расскажет, ведь он тебя вообще не слушает. Запомни, все разводы начинаются со слов «давай поженимся». Если самка богомола не съедает самца после спаривания, это делает ее мама. Жениться нужно хотя бы потому, что некоторые участки спины невозможно почесать самому. Собираясь в отпуск, я всегда думаю, брать с собой жену или нет. Если брать, то чью? Если свою, то зачем? Мужики, запомните, жениться очень опасно. Ведь если после свадьбы поранишься, она уже никогда не заживет.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем мне нравится мини, видишь будущее.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит нет, это значит да, но позже.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland-rus.ru.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Если вы поняли, что на самом-то деле все не так уж и плохо, а жизнь, черт побери, налаживается, больше не пейте.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно точно! Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт! Внимание! Марш!
1: Гол! Штанга!
2: Да, похоже, что затылок нападающего белорусов Громыка гораздо крепче, чем ягодица Шкриньяра. Его уносят с поля на носилках, а Громыка хоть бы что. Разбирая этот эпизод, отметим, у австрийского лыжника палка получилась между ног, поэтому он и упал. Вот все, он все сделал, только ударить забыл. Ну не мудрено, столько бежать, имя свое забыть можно. А вот посмотрите, Сергей Овчинников. На экранах, так сказать, вид сзади одного из лучших голкиперов страны. Нет-нет, очевидно, в этом эпизоде Титов хотел устроить скрещивание с Бузникиным. Но греки разгадали маневр. Да, после такого промаха можно схватиться и за голову, и за сердце, и еще за что-нибудь. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Пойти на работу или поспать? Поспать или пойти на работу? Пойду на работу и там посплю.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. Ценник, икра, сельди Путина. Вот так и написано. Старушка смотрела, смотрела, говорит, он еще и икру мечет. Это же... Мыло поросенок. На упаковке стих. Я веселый поросенок, хрю-хрю-хрю. Хрюка уже с пеленок, ню-ню-ню. Покупайте наше мыло, будет чище ваше рыло. Объявление в поликлинике на двери лаборатории. После прививки водку пить можно. Вот так. А иначе никто не сделает прививки. Объявление в газете. Бью детей после родительских собраний. Недорого. Реклама страховой компании. Наслаждайтесь жизнью. О неприятностях позаботимся мы. Ростов, фотостудия, объявление. Качество фотографий зависит от лица заказчика. А многие замечали, приходят в фотоателье, говорят, ты что мне дал фотографию? Это что за рожа? Твоя рожа. Выход из сауны в Волгограде в бассейн. Объявление перед бассейном. Уважаемые господа, на подушках от мебели в бассейне не плавать. Русские господа такие. Вот. Отрывной календарь. 2005 год. Рубрика «Самооборона». Совет девушкам. Если вы идете в темное время суток и на вас совершается нападение, незаметно выньте из кармана медицинскую грушу, начиненную нашатырным спиртом. Конечно, у каждой бабы. Вот. Причем незаметно можете вынуть грушу нашатырь? Объявление. Некуда пойти вечером. Хочется добавить изюминки в общении с друзьями. Купи себе гараж. В Новосибирске по радио слышу. В Новосибирске 12 тысяч ребятишек стоят в очереди на получение путевки в детский сад. Мэр принял решение в ближайшее время ликвидировать эту очередь. В Новокузнецк на рынок привезли живых баранов. Повесили объявление. Кому нужны бараны, обращаться в администрацию. В Челябинске реклама цемента. У вас есть враги? Тире, у нас есть цемент.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7 собрать все взгляды.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Финальный отсчет. Только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
6: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Социологические опросы показали, что наиболее популярным местом отдыха россиян была и остается кроватия.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
1: Ну, а вот эти вот названия из меню, да? Ну, вот, например, стейк мачете. Это что такое? Это типа кусок мяса и сабля из джунглей, правильно? Или вот кольца кальмара. Они, ну, типа, кальмары развелись, все, они без колец теперь, все, как это?
2: Мих, а что, если мы без твоей юмористической феерии заказ сделаем, а?
3: Ты-то что сидишь, что не заказываешь? Мы вон уже заказали.
4: А, да, не, я не буду. У меня денег нет.
3: В смысле, как у меня тогда, когда я машину купил, и нет денег просто сейчас?
4: Да нет, просто нет денег у меня, нет. Как бурлеска в Афганистане, вот так нет, понимаешь? Абсолютно, навзничь, целиком и полностью, с ног до головы у меня нет денег, понимаешь? Цены, блин, поднимались, и в какой-то момент просто обогнали мою зарплату просто, все, понимаешь? И бессмысленно мне сейчас ходить на работу, все, никакого смысла нет. Я пару ночей поплакал в кошку, ну, потому что у меня подушки нет, потому что денег нет. И все, и начал потом сильно спать. Потому что когда спишь, есть не хочется, понимаешь? Все, я проиграл в одни ворота инфляции. Проиграл.
3: Слушай, ну все с этими ценами и инфляцией как-то мирятся. Ну, да. У нас тоже, ну, мы же как-то освоили новые работы какие-то, чтобы побольше зарабатывать.
4: Да это лохи делают, понимаешь? А-а-а. Это все лохи делают.
3: Это мы с тобой лохи.
4: Да, а у меня протест, понятно, типа? Протест. В каменном веке же не было же денег, ничего не было. Как-то же жили. Да так не парьтесь, все нормально, на вас это не скажется.
3: Да.
4: Хавайте.
3: Да, да, конечно, уже сказывается. Просто 10 минут про это разговариваем. Как при тебе хавать, я вообще не пойму, когда ты не ешь, сидишь.
1: О, а смотрели сериал «Офер», как «Крестного отца» снимали? Прикольно.
3: Да, да, прикольно. Я офигел, что голова лошади настоящая.
1: Да, это вообще кошмар.
3: Это круто.
4: Блин, хотел бы тоже с вами поразговаривать на эту тему, но я не смотрел.
3: Да.
4: У меня денег нет.
1: Прям вообще нет, Денис, ты что, угораешь? 160 рублей подписка стоит, а как супер сникерс купить?
4: Да у меня Wi-Fi в принципе нет, интернета нет. А к соседскому Wi-Fi не получается подключиться. Я уже что только не пробовал, именно его собак, и с большой буквы, и с маленькой, и матом. Не получается, не дается, блин, этот Wi-Fi дурацкий. И дома я уже все посмотрел, изучил все обои, понял, что там на них нарисовано.
3: О, Денис, а я прикольно придумал. А давай ты ничего не будешь рассказывать сегодня, а то очень грустно после твоих рассказов.
1: А о, Валерка, а мы, кстати, в субботу-то пойдем в зал?
2: О, давай, я только в сам зал не хочу, я хочу вот хамамчик, бассейн. Вот
1: ну, в бассейн
2: вот.
1: Хотя бы
2: да,
1: надо
2: туда
1: сходить.
2: Пойдем.
1: Да.
4: Ну, если что, мне не получится с вами пойти.
3: Да ладно! А что случилось?
4: У меня денег
1: нет. Неожиданно, да.
4: Ну и не только, кстати, реально. Мне кажется, бессмысленно туда ходить просто. Вас как лохов разводят. Вон, Москва стоит на Москва-реке. Зачем в бассейн ходить? Я вот иду в заряде, оттуда бульк в Москва-реку и брасом пошел. На Красной площади бесплатно любое послушал. Все. Короче, все как у вас, только бесплатно.
3: Ну, ну да, все как у нас.
1: Один в один.
4: Да.
3: Я хочу все-таки узнать, где крышка от фляги, из которой так брызги летят? Ты че, друг? Ну, ну нет у тебя денег, но мы ж предлагаем помощь. Мы ж можем все равно вместе как-то отдыхать и развлекаться.
4: Да базара нуль, я вообще не хотел размахивать этим флагом. Все, извините, пацаны, хавайте, хавайте.
1: О, спасибо тебе большое, Денис. Разрешил нам похавать.
4: Да. Угу.
1: А, я, кстати, не рассказывал, у нас сейчас с женой прям какой-то новый период в отношениях начался. Такой, знаешь, ренессанс. Мы тут недавно, короче, отдали детей бабушке, взяли 2 билета на Сапсан и в Питер поехали.
3: Прикольно.
1: Просто там до утра гуляли, болтали, даже без выпивки, просто так.
3: Прикольно.
1: Прикольно.
4: Блин, знали бы вы сейчас, кем я сплю. Бедный стык у дивана просто.
0: «Однажды в России». Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: внимание! По вашим многочисленным просьбам, с 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ. Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да, тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я нахожу выход из любой ситуации. Удивляет другое, как я, зараза, нахожу туда вход.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
1: Здравствуйте, меня зовут Михаил. Мне 44 года, и я свинья. Точнее, квадробер. Каждый день после работы я надеваю поросячьи ушки, копытца, поросячий хвостик, вешаю на нос пятачок и иду в ближайший алкомаркет, чтобы закупиться там до поросячьего визга. А костюм свиньи для моего старого нового хобби я приобрел в гипермаркете «Рога и копыта». Хотя жена говорит, что я и без костюма очень похож.
2: Гипермаркет товаров для начинающих и опытных квадроберов «Рога и копыта».
3: Ушки, лапки, хвостики, носики для песиков, котиков, зайчиков, белочек, крокодильчиков и, конечно, поросят. Квадробинг начинается с хорошего костюма.
1: Впрочем, поверьте, костюм не главное. Главное, что в душе вы самая настоящая свинья.
2: Рога и копыта. Проживите свою лучшую животную жизнь вместе с нами на сайте мяу-мяу-гав-гав-кукуреку.хрю.
4: Дорогой, я все придумала. Скоро наша квартира станет еще уютнее.
5: Дай угадаю. К нам опять приедет твоя мама.
4: Нет, не угадал. Мы покупаем камин.
6: Городские камины «Дымовуха». Для квартир любых размеров и планировок.
4: Только представь, вечер, свечи, бокалы, романтика. Только ты, я и наша любимая «Дымовуха».
6: Надежные, безопасные, долговечные домашние камины «Дымовуха».
5: Ну, во-первых, это красиво.
6: А во-вторых, вы навсегда забудете о тараканах, соседях и визитах любимой тещи.
7: Дымовуха!
4: Пусть и в вашем доме вспыхнет пламя страсти.
6: Забудь бытовуху. Купи дымовуху. Закажи онлайн на сайте www.alisichkivzalispichki.oy.
8: Считаете, каршеринг – это слишком дорого?
9: Да уж, дороговато.
8: Тогда
10: специально для вас.
8: Федеральная сеть бюджетного каршеринга «Ведромобиль».
11: Не сдавай «Ведромобиль», если есть «Ведромобиль».
8: В каждом городе огромной страны, на каждой улице, в каждом дворе «Ведромобиль». Действительно недорогой каршеринг.
12: В нашем парке только проверенные, неубиваемые ведра с пробегом от 300 тысяч километров и более.
8: И в каждом авто революционная отечественная система бесключевого доступа с помощью обыкновенного кирпича.
11: Ведромобиль!
12: Бери и пользуйся! Бросай где хочешь! Плати сколько не жалко!
8: А еще в наших автомобилях можно спать, есть и жить.
9: Да ладно, так просто не бывает.
8: Теперь бывает. Бюджетный каршеринг «Ведромобиль».
11: Превращает сказку в быль. Ваш навек «Ведромобиль».
12: Выгляни в окно. Твое ведро уже ждет тебя.
11: «Ведромобиль».
0: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
6: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
8: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Городск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру.
10: Привет, вы кто?
11: Мы мини-лента?
10: Оу,

0: Ленда. УКН 1378320480605.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Да что за...
2: Что?
4: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Юмор ФМ. Шутки и песни. Смешные картинки и забавные видео ждут тебя в нашей группе в Одноклассниках. Фоменко на Юмор ФМ.
9: Ни в коем случае нельзя показывать своей второй половинке свою первую половинку.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Марина Кравец и команда «Ну нормально». Москва.
3: Ну что, Марин, мы с вами уже поближе познакомились. Решили вам посвятить песню. Заранее извините.
4: Пришло время Марине песню написать. И очень жестко ее за все прожаривать.

0: одного скандала еще и не матюкается, хотя 2 года с Калайджаном общается. Если нашла закладку, то продолжится чтение. Использует детское масло только по назначению. Спалилась с бабами в бане, но она тоже, блин, женщина. С продюсером спит, но он ей муж сказать нечего. Не пьет и не курит, наверное, стесняется. Федунки в бедняга, за 2 отдувается. Ну посекни хоть где-то, выдумывать больше нету сил. Родила 2, но почему не в 16, блин? Ну подружись ты с бомжом или с Даной Борисовой. Будет вечер приятный, ну или с Даной Борисовой. Снимись в фильме плохом или сама сними, например. Вот справа и слева есть хороший тебе пример. Сходи на интервью к тому, кому сейчас нельзя. Это несложно, сейчас почти никому нельзя. Про Мизулину ляпни, вот уже подтверждается тот инфоповод, что комеди закрывается. Хотя в финале песни аккуратненько харкни.
1: Ну так, между зубов, это несложно. Ну так.
2: О, все! Матернулась.
1: Она ж молчала.
2: Не, она прям взглядом маршрут построила. Но если что, обиду не держим. Будьте проще, как мы, простые пацаны из Москвы. Всем кайфа! А где прошла?
3: Суперпроект ТНТ. Это Лига Городов. На Юмор ФМ. Реклама.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
3: Финесте!
2: Линейки, пеналы, тетради.
3: Финесте!
2: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
3: Финесте!
2: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
4: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
5: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
6: Подробности на сайте востоклада74.ру.
7: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.
8: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
9: Приглашаем вас на взрослую смену «Про юность» в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Парень, ревновавший свою девушку к каждому столбу, оставил весь район без света.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: В африканской саванне стоит скрипач, играет медленную, красивую, очень мелодичную музыку. Лев выходит из леса, подошел к нему, лег у ног и тоже слушает. Не стал его есть. Вдруг второй лев выходит, более агрессивный, клыки, как свечу запорошат. Ну, такой серьезный хищник. И тоже был пленен этой музыкой, тоже улегся у ног, тоже слушает. Третий лев пришел без разговоров, сожрал скрипача вместе со скрипкой. Две обезьяны сидят на дереве, одна говорит: ну, что я тебе говорила, придет один глухой, и музыка закончится. Муж с женой проходит мимо свадебного салона. Она видит там шикарная фата, великолепное свадебное платье. Она говорит: Юра, мне так это нравится. Давай ты мне это все купишь. Он: как это так? Ну, давай, знаешь, как сделаем? Давай мы разведемся, и потом как бы по новой ты все это мне купишь. Он говорит: я бы на твоем месте не стал так рисковать. Это олигарху дали нового водителя. Водитель садится, олигарх: ну что, будем знакомиться? Я Николай Сергеевич. Как фамилия? Он говорит: Андрей. Я говорю: фамилия как? Андрей моя фамилия? Нет, Андрей тебя зовут. Ты мне скажи, как фамилия? Ну, вам не нужна моя фамилия. Я сказал, мне нужна твоя фамилия. Ты мне скажи фамилию, или не будем работать. Вот любимая моя фамилия. Он говорит: хорошо, Андрей, поехали.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
3: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Хватит шутить, дайте музыку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
6: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
0: Юмор-ФМ.

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Жираф — это лошадь, выполненная по всем требованиям заказчика.

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
1: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Пора по парам». МГИМО.
2: Ну что ж, друзья, начнем. Мы выступаем в Евросоюзе. А чтобы доступным языком объяснить, как он устроен, мы пригласили главного доктора на российском телевидении Елену Малышеву.
3: Здорово жить. Здесь я в Москве работать. Вот так вот, вот так вот шутки, и сразу ворвалась на фестиваль. Дорогие мои друзья, и сегодня я хотела бы вам рассказать, как же функционирует такой замечательный организм, как Европейский Союз. Вообще, в этом организме Германия – это, конечно же, сердце. И, естественно, все боятся, что сердце может отказать. Да, пока оно отказало лишь Кипру, но ёкнуло-то у всех. Страны Прибалтики – это ухо, горло, нос. Потому что им в организме разрешено только дышать, смотреть и слушать. Греция – это татуировка. Она появилась, ну, по молодости, а сейчас ее попробуй выведи. А вообще, как вы все прекрасно знаете, сейчас в Евросоюзе нарушен обмен веществ. И даже несмотря на то, что все газообразование происходит в России, я извиняюсь, пучит всю Европу. И вы наверняка спросите, а вот чем же в этом организме является конкретно Латвия? Что мужчина легкий? Нет, легкий и тяжелый – это все Голландия. А вот Латвия – это душа. Потому что, как мы все прекрасно помним, когда Союз прикажет долго жить, душа покинет его первой. Так что, дорогие европейцы, ну перестаньте вы жить для себя. Поживите вы для души.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Потому как человек отдыхает на природе, можно легко определить, отдохнула на нем природа или нет.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Марина, продавец из Саратова, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такая проблема. Мужчины в наше время, даже при первой встрече, вообще не хотят утруждать себя общением. Сразу или к себе приглашают, или готовы сами в гости приехать. Но это, конечно, для меня странно. Вот у меня вопрос, почему мужчины сейчас ведут себя подобным образом? Может быть, это вене времени такое, действительно? Что это за массовое явление такое у них? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Почему мужчины не хотят утруждать себя каким-то общением? Да, потому что женщины соглашаются. Они начинают строить из себя легкодоступных, таких простых, независимых. Да, конечно, мне ничего не надо, а что женщина не... Я на лекциях очень часто слышу, когда женщины, да, что женщина не хочет секса. Да это и я его использую. Мы тоже люди в свободной стране. Ну, к вам так и относятся. Теперь вопрос, а где ты находишь этих мужчин? Может, вы на сайте для секса встречаетесь и... все сайты для знакомств, это сайты для чего? Кто знает? Для секса, конечно. Там, ну, все мужчины туда приходят для этого. Вряд ли он такой. Ищу семью. На сайте для знакомств. Женщина для семьи. Да ну, что-то я в это не сильно верю. Нужно понимать, что нам очень понравилась эта вольность, эта доступность, эта необремененность, эта независимость. А это побочный эффект этого всего. Ты позвонила, мужчина говорит, я хочу секса, приезжай ко мне. Значит, я хочу пообщаться. Но ты меня не услышала, я хочу секса, можешь, я даже к тебе не поеду. Может, ты, ну, страшная, а я сейчас потрачусь на метро. И потом, не солоно хлебавши вот это, в рукавицах с бисером сиди, все время потратил. Не знаю, меня окружает масса людей, и они не чужды для общения. Мне, например, нравится общаться. Я могу долго общаться с людьми. Хотя секс тоже нравится. Потому что, ну, часто, я часто на лекциях спрашиваю, и по ответам вижу, что вот сидит женщина, задает какой-то вопрос. Говорю, а зачем ты вот спишь, ну, с ним на первом свидании? Она говорит, ну, не я такая, жизнь такая. Я-то сама вся в белом, у меня высокие моральные устои. Вокруг шли просто. И если я сейчас ему не дам, его утянут в гнездо эти адские твари с глазами, как блюдца, да. Поэтому не я такая, мир такой. Есть тебя окружают шлюхи, надо вступить в битву со шлюхами, победить шлюх в крайности, на крайняк хотя бы их возглавить. А потом удивляются. Что-то нету принцев. Запомните, то, что принцы пропадают, есть всего одна причина. Принцессы иссякли.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор

0: «Песни плюс» – шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Ты отказала мне 2 раза, согласилась 8 раз. Так что в целом позитивная статистика у нас.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
12: Да что?
10: Что?
12: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Когда мужчине плохо, он ищет жену. Когда мужчине хорошо, жена ищет его.

0: Юмор ФМ.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Что отличает плохого доктора от хорошего? Сейчас и узнаем. Разговор двух пожилых друзей. Так и я вам скажу, Рабинович очень плохой доктор. Не ходите к нему ни за что. А с чего это вы взяли? Я вчера встретил его в магазине, и вы себе представьте, он сам покупал себе коньяк. Порассуждаем об активном долголетии. Представьте, человеку 100 лет, ну как бодрый такой дедок. Как долгожители его пригласили на телевидение, на ток-шоу, естественно, поговорить о его возрасте. Скажите, а вам действительно 100 лет? Спрашивает ведущий. Да, мне 100 лет. Я вам просто не верю. Вы такой энергичный, подтянутый, аж светитесь. А в чем же секрет-то? Дедушка так слегка улыбаясь застенчиво говорит. Ну, я очень вовремя отказался от секса. Да, и когда же это произошло, боюсь спросить, если вам сейчас 100 лет. Он говорит, да нет, ну так, лет 15 назад. 15 лет, и что же послужило причиной? Честно, я люблю девушек постарше. А к тому времени постарше уже никого не осталось. Иногда так бывает, что и жена может внезапно вернуться из командировки. Представьте, жена застукала мужа с любовницей. Ох, у меня аж мурашки побежали. А они так увлеклись, что ее и не замечают. Она смотрит минуту на них, две, понимаешь ли, пять. А потом говорит, ну вот, ну можешь же, когда захочешь.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Ю-.

0: FM. Хорошая погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию, оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске и Южноуральске плюс 24 градуса, в Карталах и Троицке до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, сильный западный ветер, ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
0: Реклама.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
5: Финесте!
4: Линейки, пеналы, тетради.
5: Финесте!
4: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
5: Финесте!
4: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
6: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
7: Вашему BMW больше 5 лет, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса. BMW-сервис действует специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы при покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис, немецкие технологии и гарантия качества. M-сервис. Официальный дилер BMW. Телефон 281-55-55.
8: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
10: «Юмор-ФМ». Хорошие новости.
11: Спонсор выпуска – группа компаний «Июль-Авто», ООО «Урал-Бест-Инвест».
12: Грандиозная летняя распродажа. Только в августе новые «Лады» от 624 тысяч рублей в салоне «Юль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе. И это еще не все. Сигнализация, антикор, коврики и защита картера в подарок всем. Успевайте в «Июль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Акция до конца августа этого года.
13: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске поговорим о путешествиях. Челябинская область оказалась в лидерах по развитию промышленного туризма. Пара из Магнитогорска приобрела самый дорогой тур. И челябинцы рассказали, как относятся к курортным романам. Челябинская область оказалась среди регионов лидеров России по развитию промышленного туризма. За первое полугодие 2026 года южноуральские промышленные объекты приняли более 37 тысяч туристов, рассказали в Центре проектного развития региона. На сегодня в Челябинской области существует 132 экскурсионные программы, которые представляют разные отрасли промышленности – металлургию, машиностроение, горнодобывающую и другие. Туристы также могут познакомиться с 7 индустриальными маршрутами – первые в Магнитке, легенды танкостроя, магнезит как объект искусства и другие. А самый дорогой тур в 2026 году был продан паре из Магнитогорска. Двое жителей города металлургов купили поездку на Мальдивы за 3 миллиона рублей. Причем приобрели тур еще в мае, хотя сама поездка запланирована на декабрь. Об этом говорится в исследовании популярного сервиса бронирования. Второй в рейтинге самых дорогих туров тоже стала поездка на Мальдивы. На этот раз из Санкт-Петербурга. Она обошлась семье с двумя детьми в 2 миллиона 100 тысяч рублей. Также в список попали отдых в Белеке за 2 миллиона, Вьетнам за 1 миллион 700 тысяч рублей и Египет за 1 600 000. Все на четверых человек. Тем временем жители Челябинска рассказали, как относятся к курортным романам. Исследование крупного сервиса по поиску работы показало, что мужчины одобряют их в 4 раза чаще женщин. Среди них спокойно к курортным романам относятся почти каждый четвертый, тогда как у женщин это всего 6%. Среди неженатых южноуральцев показатель еще выше – 30%. Также выяснилось, что 40% опрошенных считают, что муж и жена должны отдыхать вместе. Больше половины респондентов поддерживают идею совместного отпуска, но допускают редкие поездки поодиночке. И только 5% жителей Челябинской области предпочитают полностью раздельный отдых. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
14: Всегда хорошие новости.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ну, слава богу, я и так никогда не терял оптимизма. А последние выборы меня просто окрылили. Я же говорил, или я буду жить хорошо, или мои произведения станут бессмертными. И жизнь опять повернулась в сторону произведений. А критики мне кричали: «Все, у вас кризис, вы в метро 3 года не были, о чем вы теперь писать будете? Теперь все разрешено, теперь права человека». Критика сверкала: «Вечно пьяный, жрущий – это я, толстомордый, все время с бокалом». А я все время с бокалом, потому что понимал – ненадолго. Все по словам, я по лицам. Я слов не знаю, я лица понимаю. Подошел ко мне авторемонтник и говорит: «Я вам радиатор заменил». Я на лицо его глянул: «Нет, говорю, не заменили». «Да, говорит, не заменил, но запаял». Я опять глянул: «Нет, говорю, не запаял». «Сейчас пойду посмотрю». Когда все стали кричать «Свобода!», я пошел смотреть по лицам. Всех. Слева направо, справа налево. Нормально все. Наши люди. Они на свободу не потянут. Они нарушать любят. Что ж за свобода, когда нарушать нечего? Ты ему запрети, чтобы он нарушал. Вот это он понимает. Это кто сделал? Где? Вот. А что, нельзя? Нельзя. Это не я. Наша свобода – это то, что мы делаем, когда никто не видит. То есть стены лифтов, туалеты вокзалов, колеса чужих машин – это наша свобода. Нам руки впереди мешают, руки сзади – другое дело. И команды не спереди, а сзади. Не зовут, а посылают. Так что народ сейчас правильно требует порядка. Это у нас в крови. Обязательность – это, пунктуальность – это, четкость – это, чистота – это. В общем, наша свобода – бардак, наша мечта – порядок в бардаке. Маленькая теперь, маленькая. Что такое черный день? Все говорят: это на черный день. Так вот, на черный день у нас денег не копят. Голосуют за коммунистов, а понимают, что черный день – это не тот день, когда денег нет, а всего полно. Черный день – это когда соли нет, табаку нет, хлеба нет, молока нет, крупы нет, а деньги есть. Тогда обнаруживается, что главное. Так что давайте проголосуем и тут же наберем соли, сахара, питьевой воды на черный день. А день сегодняшний будем вспоминать как светлый, ибо у нас всего лишь не было денег.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
3: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
4: Вот что значит настоящий верный друг.
2: G-Energy значит настоящий друг.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОК представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
11: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОК. 18+.
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации.
13: Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
16: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич» – точность решений.
17: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ» не оферта.
18: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
19: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО 0+.
20: Юмор ФМ.

0: Шутим, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Маленькая пятница, экватор рабочей недели, среда на календаре 26 августа. Друзья, всем привет, всем тем, кто настроился на волну Юмор-ФМ. Здесь с самого утра пораньше в ваших динамиках мы. Шутки-шоу, Ольга Мажара в студии. Оля, доброе утро.
2: Доброе, бодрое, Антон Юрьевич Бурный тоже здесь. Да, как-то вообще не верится, вроде начали только работать. А хоба, и уже среда, а потом хоба, и пятница, а потом хоба, и 1 сентября.
1: Не знаю, Оля, я каждый день прочувствовал уже после отпуска.
2: Серьезно? Рабочий.
1: Да, как-то вот
2: как
1: так.
2: Как будто бы он по тебе прошелся.
1: Здесь, в общем-то, да, наши ощущения с тобой разнятся.
2: Антон, ну я просто старалась еще, как бы вот, чтобы ты прям прочувствовал.
1: Постараемся и мы для того, чтобы ваше настроение достигло пиковых отметок, пиковых показателей. И Николай Фоменко появится с 5 шутками про школу под занавес часа. Угарный папа, детские перлы в исполнении Гара Дмитриева на экваторе 60-минутки. И совсем скоро здесь шутки-песни.
2: Ну а пока вы просыпаетесь, мы говорим вам
1: доброе, бодрое!

0: На Юмор-ФМ. Так, если верить интернету, в мире появился новый тренд. Люди теперь копят не на квартиры, автомобили и прочие блага жизненные, да, а на выгорание.
1: Да что ты?
0: Да, на тот момент, подожди, когда ты скажешь, эх, а работа, родная-то моя, как же ты мне надоела.
1: Ну подожди, а раньше так не делали? На старость копили. Ну, это не оно?
0: Мне кажется, за уши можно, конечно, притянуть.
1: На черный день.
0: На черный день, да. Но вот теперь вот на конкретное выгорание, да, на момент, что ты в любой момент можешь сказать, а, до свидания, и несколько месяцев, вплоть до года, дать себе отдохнуть.
1: Ничего
0: себе. Не работая, не включаясь в финансовую гонку.
1: Я вот столько не готова откладывать и копить. Я потому что просто не умею это делать. Я же телец.
0: Здравствуйте,
1: коллега. Я постоянно трачу деньги на что-то. На что-то нужное, на что-то важное. То есть я вижу результат своих, так сказать, трудов, но так сказать, что у меня на счете вот сейчас лишние там 100 тысяч, не могу, у меня нет никогда лишних.
0: Все на что-то, да, распределено, все, на все есть. На каждый рубль есть свой план. Так вот, о накоплениях мы сегодня с вами поговорим. На что вы копили в детстве, юношестве, может быть, копите сейчас?
1: Ну вот, повторюсь, я ни на что никогда не копила. Оно как-то само появлялось.
0: Ты знаешь, я как-то вот в детстве накопил на... Я рассказал эту историю на первую аудиокассету дискотеки аварии.
1: О.
0: Ну, накопил очень быстро. Ну, как накопил? Подошел к одному родителю, к другому, к тете. И вот, пожалуйста, заветная аудиокассета в моих руках.
1: Вот такой вот рэкет.
0: Да, а что касается сознательного накопительства, ну, это тоже не получается никак, к сожалению.
1: Но вдруг вы можете это делать. Вот пишите нам, на что копили в детстве, юношестве или копите сейчас. Единый номер в мессенджерах и смс +7 915 0303 567.
0: А мы для вас накопили немало юмора и начнем им делиться прямо сейчас. Шутки-песни. Стас Ярушин и Лиза Чеботина. Коротко, смешно и по нотам в эфире Юмор-ФМ.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Дайте шума! Да! Этот проект делает публика. Это все для вас. Люся Чеботина, Стас Ярушин, Юмор ФМ. Шутки, песни. Вроде никого не забыл. Короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире.
2: Не похоже на тебя, не похоже на меня. Просто так прохожий преклони колено.
1: Хорош.
3: Мы рисуем на лопате наш совместный бизнес с батей. 200 штук разрисовали, но лопаты не продали.
0: На Юмор ФМ.
1: Знаешь такого футболиста Мамаев?
2: Да.
1: Вот футбольное я так расшифровал, чтобы людям понятно было, потому что нас смотрят же ведь.
2: Да.
1: В основном нас смотрят футболисты. Но для тех, кто не в курсе.
3: Задери меня, задери! Задери меня, Мамаев! Табуретом лупи по башке, ни с того, ни с сего, охренев, Мамаев!
2: Ждет тебя в такси Магомед Абдул, Азиз Хан Али, Сахратула. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое
1: никогда.
2: И знаете, что самое смешное? Что чем мы старше становимся, чем, в принципе, я вот дольше живу, чем дольше я пользуюсь программами, где есть всевозможные курьеры и таксисты, все длиннее и сложнее я встречаю имена. И я думаю, боже, вот рождается такое маленькое чудо.
1: Они проверяют нас на дикцию.
2: Правильно, молодцы. Шутки.

0: Курс меня убил, я доллары за 100 купил.
1: Спасибо за пель, спасибо за мень, спасибо за слепленный пельмень. Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
0: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки и песни на Юмор ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
1: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
0: Пока!
2: С Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: внимание! По вашим многочисленным просьбам, с 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ. Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да, тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+.

Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

прошу ни о чем. И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир...

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Деловая переписка – это когда вместо «Да вы там что, совсем офигели?» пишешь «Добрый день, у меня есть несколько комментариев по поводу ваших инициатив».

0: на Юмор-ФМ.
1: Так, часть сегодняшнего утра мы решили посвятить теме накоплений. На что копили в детстве, спрашиваем, в юношестве, либо же копите сейчас. Сергей отметился в веселом часе. Сейчас прям информация ножом по сердцу. В детстве, Сергей пишет, начал копить на квартиру. И в юношестве тоже копил на квартиру. И сейчас коплю на квартиру, на ту же самую, на которую копил в детстве. Не успеваю. Квартиры дорожают быстрее, чем я успеваю хоть сколько-то накопить.
2: Слушайте, ну может быть вы там копите на 150 квадратов? Тогда да. А так хотя бы 20.
1: Да знаешь, сейчас и на 20 копи, не копи, да, не угонишься, конечно.
2: Владимир вот написал, копил с 12 лет на взрослый велосипед. Разводил кроликов, великанов и продавал их. Что за кролики-великаны?
1: Ну, прям чуть больше обычного размера. Да? Да.
2: Накопил 48 рублей, между прочим, купил, был счастлив. Спасибо родителям, приучали к труду.
1: Ну, класс.
2: Ну, прикольно, что было, ну, как бы было место, где можно было разводить этих кроликов.
1: Угу, был доход с этих кроликов.
2: Был доход, опять-таки, в конце концов.
1: Угу. Юля пишет нам, коплю на поездку со своими тремя детьми в город Калининград из Краснодара.
2: Желаем, чтобы накопилось все.
1: Да.
2: В Калининграде, судя по фотографиям моей подружки, сейчас очень красиво. И погода хорошая, и солнце светит. Не то, что в Москве.
1: Да, сами местные жители всегда советуют, рекомендуют приезжать в августе в Калининград.
2: Серьезно?
1: Потому что да, почему-то в августе считается, что там красивее всего.
2: Ну, получается, до следующего августа точно накопим.
1: 915-0303-567, друзья, координаты веселого чата прежние вам хорошо известны. Ждем ваших вариантов, на что копили в детстве, юношестве, либо же копите сейчас. Делитесь информацией. Ну а с нас, как всегда, качественный юмор.
2: Угарный папа, кстати говоря, прямо сейчас появится на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
3: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор-ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
0: Угарный папа.
3: Марише 4 года. В садике воспитательница у нее спрашивает. «Мариша, ты знаешь, где работают твои родители?» А она в ответ: «Знаю. Мама на 5-м этаже, папа на 3-м». 5-летняя Рита сидит за столом и неаккуратно ест суп. Мама говорит: «Рита, нельзя так делать. Ты же не свинюшка, а девочка». Рита, немного подумав, отвечает: «Ну и что? У свиней тоже девочки есть». Из школьных сочинений Владислава. «Мне нравится профессия учителя, поэтому я хочу стать врачом-хирургом. Лес у нас на даче очень редкий, но зато дремучий. Вода в озере папе не понравилась. Говорит, какое-то неприятное ощущение, как будто купаешься в масле. И правда, он вылез из воды весь какой-то жирный».
0: Угарный папа.
3: Мама забирает Антона из детского садика, а он рассказывает: «Мама, я опять полюбил Стешу, а еще Диану и Алису. Хотя Алиса любит Андрея. Но пока он болеет, Алису можно немножко полюбить». Настя 5 лет. Говорит своему 7-летнему брату: «Вань, а ты знаешь, что нужно сначала жениться, а потом уже детей рожать?» «Это почему еще?» – спрашивает Ваня. «Ну ты смешной. Если вы все уйдете на свадьбу, с кем детей-то оставлять?» Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Сибирские сказители.
1: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
0: Социальная рок-опера.
2: Дороги в стране, как машины в стране. Говно!
3: Так что?
0: Танец яблочко.
4: Ребята, не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
7: В ленте.
8: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
16: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
17: Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
18: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
19: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
20: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-м.ру». Реклама на ООО «БТ». Не оферта.
21: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
22: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Проснулся. Время на будильнике 7:00. По ощущениям 3:45.

0: На что вы копили в детстве, юношестве, либо же копите сейчас? В этом вопросе сегодня разбираемся. Давайте заглянем в веселый чат. Вадим написал в ВК, что особенно как-то не копил, всю недвижимость брал в кризисы.
1: О!
0: Тоже, кстати, подход, да. А вот пенсионный фонд сам не накопил. Теперь вопрос, как забрать?
1: Слушайте, ну, мне даже, кстати, тоже интересно, сколько там у меня накопилось, и как это все можно забрать? А когда, простите?
0: Всю сумму сразу, да?
1: Да, конечно.
0: Еще Вадим, кстати, написал, что собираю призы в виде всяких термосов, термокружек и тому подобное. То Юмор ФМ, говорит, подарит, то Банк России, уже мини-батарея в шкафу стоит.
1: Ничего себе.
0: А это, Вадим, да, уже не накопление, это уже коллекционирование.
1: Однозначно. Вот Полина написала, что копит на свадьбу мечты.
0: Опаньки.
1: И ничего, что жениха еще нет. Зато, говорит, буду с приданным, а не с голой. Вот дальше не буду читать.
0: Да, полное ощущение, что данный комментарий написала лично Ольга Сергеевна Мажора.
1: Да нет, нет, нет, Антон, ты что? Я не коплю на свадьбу.
0: Да, Оля, а свадьба мечты вот в твоем представлении, на как? Ты же хоть раз в жизни представляла наверняка свою свадьбу.
1: Я же говорила, что я провела столько свадеб, что, считай, они были и у меня. Поэтому, если она и будет, а она будет, потому что в этом году мне медом намазала подошвы моя подруга.
0: На медовый спас?
1: Так, конечно. Так вот, значит, там будет он, я и все. И больше никого. Так что не рассчитывай, Антон, на Оливье.
0: Я, Олька, вот, да. Немножко расстроен после этой информации, но, тем не менее, принял к сведению. Продолжаем принимать ваши варианты, друзья. Двери веселого чата открыты.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Если вас интересовала информация, когда выгоднее всего покупать в автомобиле, слушайте внимательно, примерно через полчасика расскажу в эфире Юмор-ФМ. А вот когда выиграть автомобиль, да хоть каждый день в эфире Юмор-ФМ.
2: А я вот хотела сказать, что мы сегодня говорим о накопительстве. Так вот, копить на автомобиль не нужно. Нужно просто слушать Юмор-ФМ и улыбаться.
1: Достаточно, на самом деле, накопить сил для того, чтобы поделиться своей улыбкой на сайте веселаярадио.ру.
2: Прям вот столько сил надо, Антон, прям приложить, да?
1: Минимальное количество этих самых сил.
2: В конце концов, просто улыбайтесь, слушайте Юмор-ФМ и считайте, что ключи от новенького автомобиля у вас уже в кармане. Кстати, прямо через несколько минут кому-то позвоним. Кому-то, кто уже красуется в нашем улыбайзере. Ну а прямо сейчас тоже будет Николай Фоменко. Правда, там шутки не в зачет, а для настроения.
1: Разминочка.
2: Аперитив.
1: Хороший.
2: Утренний аперитив.
1: От Николая Фоменко. 5 шуток все про школу прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
0: Фоменко. 5 шуток про школу.
3: Начали с дочкой готовиться к школе. Купили дневник, ремень и валерьянку. Мальчик, оставшийся на второй год, предсказал одноклассникам будущее. Третьеклашка, похожий на Стаса Михайлова, просто так получает 5 у 40-летней учительницы. Задача. У Димы было 5 конфет, а в 44 года должна быть хотя бы квартира. Учительница проверяла сочинение и плакала. Теперь она знала, как провести лето. Но годы уже не те.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
5: Вашему BMW больше 5, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса. В М-сервис действуют специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы при покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис. Немецкие технологии и гарантия качества. М-сервис. Официальный дилер BMW. Телефон 281-55-55.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер, в Сатке и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске и Южноуральске плюс 24 градуса, в Карталах и Троицке до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, сильный западный ветер, ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
0: Реклама.
7: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В августе от 780 тысяч рублей по программе «Трейд-ин». Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн» в Челябинске, Златоусте, Юрюзане и городе Косли. Не оферта. Действительно до 31 августа 2026 года.
8: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudersbier.ru и в соцсетях 0+.
9: Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Mazda CX-5 от 2,5 миллионов. Чинган седан от 1,5 миллиона рублей. Академика Сахарова 11. Звоните 250-60-60.
10: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 13 ноября. Ледовая арена «Трактор». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Приглашаем вас на взрослую смену про юность в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа. Забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.
4: Мой дом, моя цитадель, еще не остыла постель. Ты проводишь меня, обнимешь, любя, пожелаешь хорошего дня. Закрываем медленно дверь. Не знаю, что будет.

0: Сегодня я опять забыл сходить в спортзал. И так уже 8-й год подряд.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Не просто шутка Николая Фоменко, прямо часть моей биографии только что прозвучала в эфире МРФМ. В общем-то, друзья, да, это творение предстоит кому-то из вас повторить. Для чего? Мотивация проста. 3000 рублей заберете сразу же, а в перспективе и целый автомобиль в качестве суперприза нашей суперигры.
3: И такая возможность есть у каждого, кто делится своей улыбкой на сайте веселаярадио.ру. Делается это быстро, легко и, главное, бесплатно. Mm-hmm. Да, заходите на сайт, загружаете свою фотографию и добро пожаловать. Вы уже в игре «Дальше дело техники». Вы, как обычно, слушаете Юмор-ФМ, получаете хорошее настроение, и вот в какой-то момент наш улыбайзер раскручивается с невероятной скоростью. Мы его останавливаем, и он выбирает одну единственную фотографию. Кстати говоря, вот сейчас это и произойдет.
2: 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль! За улыбку!
3: Рустам из Абдулино появляется в нашем эфире. Судя по всему, у него завтрак.
2: Прекрасно. Там то ли, значит, кофе... Ну, чай, наверное, да, с
3: молочком? Не знаю. Может, что-то. Это ряженка. Да. И какой-то бутер вкусный.
2: Ну, все прям очень, да.
3: Главное, что выглядит человек очень счастливым и вполне себе, кстати, такой прям зож-зож. Да?
2: Да все это у него уточним.
3: Давай звонить.
2: Если
3: срочно.
2: Рустам трубку поднимет, да.
3: Ты звонишь, а я узнаю, где находится Абдулино.
2: Так, ну, в Абдулино сейчас на 2 часа больше, я знаю, где это находится, Оренбургская область.
3: Какой ты, смотри, умный, да. А?
2: Туда-то мы и звоним, значит, Рустам, надеемся и верим в то, что вы трубочку поднимете.
3: Смотрите, дядя в кепке не обманул, реально, город в Оренбургской области.
2: Тетя в платье. Есть у тебя когда-нибудь хоть один повод мне не доверять?
3: Ну, слушай, доверяй, но проверяй. Поэтому что я тебе могу сказать, Антон? Тебе я ничего не могу сказать. А вот Рустаму хочу сказать... О, а, нет. Ну, на секунду.
4: Алло.
3: Здравствуйте, Рустам. Доброе утро. Это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку», и вы в прямом эфире.
2: Рустам, приветствуем вас. Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: А вот вы завтракаете на фотографии, улыбаетесь нам, и мы вам тоже улыбаемся и готовы вручить 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Один вопрос.
2: Рустам, какая шутка Николая Фоменко буквально только что прозвучала в эфире Юмор ФМ?
4: Я прослушал.
3: Да как так, Рустам? Ладно, тогда рассказывайте, что у вас там было на завтрак. Мы пытаемся понять, там чай с молоком.
2: Или кофе с молоком.
3: Или ряженка.
2: Да.
4: Чай с молоком.
2: Чай с молоком.
4: Вкусными бутербродами.
3: Что с бутербродами?
2: Вкусными.
3: Вкусными? Ну, там точно вроде не рыба. По-моему, вареница, да?
4: Это было варенье, да.
3: Ой, как вкусно. Слушайте, Рустам, вам спасибо за такой вкусный рассказ. Надеюсь, что в следующий раз он будет более продуктивным.
2: Да, и содержательный. И будет, да, включать в себя шутку Николая Фоменко, которая появится в эфире Юмор ФМ, потому что ваше фото, Рустам, остается в нашем улыбайзере. А мы вам желаем хорошего дня.
3: Угу.
4: Спасибо, всего доброго.
3: И до новых встреч. Да, ну и приятного аппетита всем, кто прямо сейчас вдохновился на завтрак.
2: Сайт веселаярадио.ру, там все подробности суперигры «Автомобиль за улыбку». Данный эпизод игры завершаем. Запускаем улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Если ты настоящая звезда...
12: Ты это сказал?
11: У тебя нет права на ошибку.
13: Крутой мемчик получился.
11: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». В кино с 3 сентября. 16+.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу.
1: В новом часе летит. Всем большой привет из эфирной студии МРФМ. Вот какая новость появилась. Новый тренд в мире. Сообщают, люди начали копить на будущее выгорание. То есть на момент, когда работа встанет поперек горла, чтобы махнуть рукой и спокойненько 2-3 месяца, полгода, а может быть год не работать, восстанавливаться и получать удовольствие от жизни. Мы спрашиваем, на что же вы копили в детстве, юношестве, либо же копите сейчас?
2: Андрей вот написал, что он копил и копит, а просто так, чтобы было, чтобы чахнуть над златом, как Кощей. В итоге не получается ни накопить, ни зачахнуть.
1: А звучало изначально все как хороший план.
2: Однозначно.
1: Продолжайте в том же духе. 915-0303-567. Дверь веселого чата открыта. Именно туда принимаем ваши варианты, ваши сообщения. Здесь Шутки Шоу в студии МРФМ Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем приветики.
0: Шутки Шоу. Утром на Юмор ФМ.

0: Праздник отмечается в эту среду.
1: У меня от тебя никаких секретов.
0: У меня тоже от тебя, Оля.
1: Нет, ты мне не все рассказываешь. Ты мне вообще ничего не рассказываешь.
0: Ты знаешь, держать в секрете и не все рассказывать, как по мне, это две разных вещи.
1: Да?
0: Ну да.
1: А может быть, у тебя просто времени нет мне что-то рассказать, потому что
0: времени,
1: я тебе постоянно...
0: Оленька, вагон,
1: а, да?
0: Желание ноль. Такой набор праздников, выбирайте, что больше нравится. Но у нас прямо по курсу частичка юмора.
1: Да, целый дядь Сережа на Юмор-ФМ.
0: Какая частичка, целый? Биг стендап в эфире Юмор-ФМ.
2: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, дядь Сережа, Сургут.
3: Народ, всем привет, я дядь Сережа. Поаплодируйте, у кого есть дети. Дети, у кого есть. Слушайте, а у вас уже началась вот эта история, знаете, когда разговариваешь с детьми словами своих родителей. Причем самыми дурацкими из всех, которые когда-то были сказаны тебе. У меня просто, я объясню, у меня дочка недавно отпрашивалась гулять. Я говорю, ну, 8, чтобы была дома. Она такая, типа, пап, ну почему? Лето же, каникулы. Я, в принципе, стою и думаю, ну, действительно, ну почему? Ну, так как я же уже сказал, я же уже папа. Я произношу сакраментальное. Вот будут свои дети, поймешь. И в эту же секунду про себя думаю, блин, как так? Как так? Я же обещал, что когда вот мне все это летело, когда мне все это говорили, что сам так никогда не скажу. А вот говоришь, понимаете? Говоришь. Причем интонации ровно такие же, с которыми это тебе говорили. Мне кажется, там и выражение лица такое же, как у твоих родителей, абсолютно. А дети, ну, в смысле, те, которые уже твои, они на тебя в этот момент такие смотрят, знаете, как волчата такие. Такое ощущение, знаете, что они вообще знают, что когда-то ты обещал так никогда не говорить, а сейчас ты так говоришь. От этого начинаешь, знаете, злиться, заводиться больше, еще говорить громче, глупее, что-нибудь совсем уж глупое, типа, знаете, «Вот помру, пожалеете!» Ну как так? Это вот уже опять про себя добавляешь? Это что, у меня все вот всю жизнь в голове хранилось? Я же выбросил, вроде. Просто «помру, пожалеете!» Конечно, пожалеют, ты же помер, ну. Они же тебя любят, они тебя и сейчас жалеют. Поэтому и смотрят на тебя так странно, ты думаешь, что как волчата. Они вообще, мне кажется, дети... Про нас, вот в частности, про меня, они понимают больше, чем мы про них. Просто нам за ними не угнаться, не уследить. А про тебя что понимать? Все же и так ясно. Стинг, шмуинг, футбол, шмутбол. Что там сложного-то? Мне кажется, вообще, я вот для своих детей как такой милый старый пес, знаете. В целом, вполне в силе и шугануть, может и цапнуть при случае. Ну, как бы круг интересов такой себе. Что-то там про работу, какие-то там посиделки с такими же, как ты сам, старыми барбосами. Что тут изучать? Где тут тайна? Что они должны понять в этой ситуации про тебя? Сейчас такая жизнь, что тот факт, что ты помер, поймут не сразу, да? Подумают, челлендж какой-то. Так что береги нервы. Не трать впустую. Это я себе, ну и вам тоже в целом, да? Ну а если, знаете, опять вот дети на тебя как волчата смотрят, ты им прям так вслух возьми и скажи вот. Батя, может, конечно, и с присвистом слегка, но помяните мои слова. Лет через 30 вы со своими волчатами будете так же разговаривать. Помяните мои слова. Да. Дно, конечно, но ты все равно скажи, предупредишь хотя бы. Все на этом, друзья. Дядя Сережа был для вас. Спасибо большое.
2: Это большой стендап. Big Stand Up. Big Stand Up. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Танюш, когда ты в следующий раз будешь говорить людям, сколько тебе лет, помни, что между тобой и старшим сыном должна быть разница, ну, хотя бы 9 месяцев.

0: Как всегда, есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Значит, в интернете появилась целая шпаргалка, когда выгодно покупать, например, авиабилеты, вещи, технику, машину и даже квартиру.
1: Да, я помню, что авиабилеты нужно ночью покупать.
0: Абсолютно правильно.
1: А спать, видимо, днем.
0: А спать, да. В общем, давайте подробнее. Квартиру советуют покупать в январе. Все почему? Потому что спрос ниже, продавцы в январе почему-то охотнее торгуются.
1: Ну, потому что у людей денег нет, в принципе, в январе. Они все прогуляли.
0: И застройщики запускают акции, какие-никакие. Если говорить о новом телефоне, то в октябре. В частности, о яблочной продукции. Mm-hmm. Но тут понятно, потому что в сентябре, как обычно, презентация. Вот, а некоторые просто покупают уже не новую модель, а предыдущую. Так еще выгоднее. А одежду? Январь и июнь. Июль.
1: Так.
0: Вот так. Потому что сезонные распродажи, соответственно. Автомобиль. О нем обещал рассказать, когда лучше всего приобретать. Последний день месяца или вообще конец года. Потому что менеджеры должны закрыть свои планы и договориться о скидке бывает проще, сообщают нам. Ноутбук в феврале.
1: Так.
0: Это опять-таки новогодний спрос, потому что снизился, спал, как говорится. Кондиционер. Вот когда бы ты думала, Ольга Сергеевна?
1: Ну, я вот купила в апреле.
0: А надо было в октябре или ноябре?
1: Ну, извините.
0: Вместе, кстати, со школьными товарами. Их тоже рекомендуют приобретать в ноябре, так как ажиотаж заканчивается. А до этого что, ребята? Должен без дневника, без тетради в школу идти.
1: А вот смотря что, кондиционер у меня потом всю зиму и часть осени будет. Кстати говоря, и часть еще весны. Где-то на проходе стоять? Да,
0: зато, нет, ты можешь сразу установить, это будет бюджетнее.
1: Нельзя устанавливать. Нужно, короче, там должны быть определенные условия. Не должен быть минус постоянный на улице в этот момент. Нежелательно.
0: Ну, в ноябре еще вроде минус бывает. Ну и авиабилеты, правильно, Оль, ночью. Советую приобретать.
1: А вообще, слушайте, я лично покупаю тогда, когда надо. И вот, ну, и прищучила, да, приспичила.
0: Когда жареный петух клюнет в одно место.
1: Да, я про это и хотела сказать. Следующая новость, кстати говоря, для тех, кто никак не может побороть вредные привычки. Это не вы виноваты, это гены. В общем, тут ученые заявили, что, например, вот желание курить передается по наследству.
0: Ох уж эти Геннадии, конечно.
1: То есть, знаешь, не квартира, а желание курить. Это что такое?
0: Так себе наследство.
1: Я бы тоже хотела сказать. В общем, по генной карте 3000 примерно курильщиков специалисты увидели, что у всех была такая предрасположенность. А нарушение вот этих вот генов заставляет людей при стрессе, например, вот курить. Так что, знаете, вот, ну, если вы, ну, никак не можете, а очень хотите в любой непонятной ситуации, значит, просто включайте Юмор ФМ. А еще, кстати говоря, посчитайте, сколько в год вы тратите вот на эти все бе-бе-бе и бяки-буки.
0: И лучше эту сумму, да, отложите.
1: Да?
0: Как раз, кстати, концов... да, о накоплениях мы сегодня и говорим. Это шутки-шоу, давайте продолжать. Повторюсь, тему накопления мы сегодня затронули. На что копили в детстве, юношестве, либо же копите сейчас? В этом вопросе продолжаем разбираться и в рамках этого часа.
1: Еще раньше, кстати говоря, здесь, на Юмор-ФМ, появятся поводы для шуток. Все это будет в реалити-криминалити. А точнее, еще раньше здесь появится Джейсон Стэтхэм.
0: Да, самая брутальная рубрика. Вот-вот, буквально пару секунд, пару мгновений, и появится в эфире Юмор-ФМ.
1: А я вижу уже вон блестящая лысая голова!
0: А знаешь, кто это?
1: Джейсон Стэтхэм.
0: Он самый.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. С утра на меня напали умные мысли, но они не на того напали. Как говорили мои родители, если не получается сегодня, получится завтра. Не получится завтра, получишь ремня. Умные люди предпочитают жить на берегу моря. Потому что на берегу они окружены дебилами только с трех сторон. Дату изготовления пишут на упаковке для того, чтобы мы наверняка знали, какой у сметаны знак зодиака. По-настоящему богатый человек может находиться одновременно в нескольких местах. Например, на Багамах и в федеральном розыске. Всегда держи фото жены и детей в бумажнике. Это фото напомнит тебе, почему в бумажнике нет денег.
3: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
3: Говорил, но только на Юмор

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: слушаете «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Спортзал пришел, полностью разделся. Говорю, где у вас душ? Они мне говорят, сначала абонемент купить надо, прикинь.
0: Екатерина Моргунова.
2: Ну я сколько раз говорила, вы когда днем пьете, вы хотя бы горите в аду.
0: Михаил Стогниенко.
3: Женщина, прекратите драматизировать. Вы не одна в городе, за кем муж с лопатой бегает.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Дело в том, что ребята немного устали за время первого тайма, договорились между собой и разъехались по домам.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
6: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
7: Вот что значит настоящий верный друг.
5: G-Energy значит настоящий друг.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
11: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ». Не оферта.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Иногда мне кажется, что я занимаюсь какой-то фигней, но потом вспоминаю, что мне за это платят, и сразу становится

0: Вы продолжаете делиться с нами, на что копили в детстве, юношестве или копите сейчас. Мы продолжаем все это дело озвучивать. Иванова у нас на связи. Наталья написала в веселый чат. Коплю на стоматолога. Цены как в страшные сказки.
1: Как больно стало.
0: Очень. Да, в районе где-то нижней челюсти.
1: Резцов. Восьмерки. Я больше не знаю, ну вот в этих стоматологических терминах.
0: Клыки.
1: Клыки, да. Дмитрий вот написал. В юности копил на машину. Купил, пусть и не новую, а вот в дальнейшем уже копил только на ремонт этого автомобиля.
0: Да, вот здесь пусть и не новый, вот здесь, собственно, да, собака из-за рыбы, что называется. А Дмитрий написал, представляется, собственно, так, и меня зовут Дмитрий, в детстве копил на велосипед. Немного повзрослел и продолжал копить, но только на мотоцикл. Сейчас понимаю, надо машину и квартиру. Может, через какое-то время нужно что-то другое? На что копить-то? Спрашивает нас Дмитрий.
1: Слушайте, ну, копите, копите, копите на жену. Потому что жена — это очень дорого. Это дороже, чем машина, квартира, мопед, велосипед и все это вместе взятое.
0: Дмитрий, ну, тот факт, что у вас получается копить, это уже замечательно, да, действительно. А потом накопите и уже, в общем-то, найдется на что потратить.
1: Найдется та, которая потратит.
0: Не исключаем и такого варианта, конечно. 915-0303-567, друзья, пишите, на что копили в детстве, юношестве, либо же копите сейчас.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Не за горами 1 сентября, не просто так мы ждем эту дату. Все дело не в дне знаний. Не а в первом сентября, как в таковом. Все дело в том, друзья, что, собственно, еще больше поводов для улыбок и смеха подарит вам Юмор-ФМ.
2: Да, мы копили и накопили. На Юмор-ФМ станет еще больше юмора. Так что улыбайтесь, кайфуйте, наслаждайтесь. Ну и, кстати говоря, встречайте на Юмор-ФМ в нашей веселой, дружной, потрясающей хихихахашной компании.
1: Присоединиться ровно вот такой же, как ты все описала.
2: Хихихаха.
1: Да, веселый,
2: любимый,
1: дружный,
2: потрясающий,
1: талантливый, невероятный,
2: харизматичный, потрясающий, удивительный, всенародно любимый и просто невероятный Андрей Рожков!
1: Трижды потрясающий, даже если верить тебе, Оля.
2: Четырежды?
1: Четырежды.
2: Тогда уж давай бери больше.
1: Пятьюжды.
2: Ладно.
1: Есть такое слово. Да, друзья, все случится 1 сентября. Юмор-ФМ улучшенный и обновленный. Еще больше юмора и Андрей Рожков с 1 сентября в эфире.
2: Да, ну а прямо сейчас, кстати, мы ждем ваш звонок. Очень-очень-очень ждем. 229-2909, код Москвы 495. Классные, увеселительные подарки мы для вас приготовили.
1: В виде парочки билетов. Ну а пока, реалити-криминалити.
0: Юмор-ФМ представляет.
3: Реалити-криминалити. Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
3: Реалити криминалити.
4: Когда мы заехали в гараж, я закрыл его изнутри, потому что страдаю клаустрофобией и хотел справиться с этим страхом при поддержке Смирновой. Насильственно я ее не удерживал, а предложение раздеться сделал, потому что в гараже было душно. Ее сообщение в службу спасения могу объяснить желанием привлечь к процессу моего выздоровления квалифицированных специалистов, хотя я был против. В содеянном раскаиваюсь и приношу извинения потерпевшему. В свое оправдание могу заявить, что не знал, что он является сыном прокурора области. Задержанный громко назвал наряд конной полиции кентаврами, чем наполовину сравнил сотрудников с животными и нанес таким образом оскорбление представителям власти. Борисов с особой циничностью надругался над моими светлыми чувствами и воспользовался минутной слабостью, а потом даже не перезвонил, чем нанес мне моральный ущерб в размере бутылки апероля и разбитого телефона. Прошу привлечь преступника к ответственности и обязать восстановить мою женскую репутацию в виде приглашения в ресторан или театр. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
3: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске и Южноуральске плюс 24 градуса. В Карталах и Троицке до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, сильный западный ветер, ночью 9-14 выше 0, днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
0: Реклама.
6: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
7: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф. Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
8: «Лада» на Труда. «Лада» на Труда.
7: Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Когда аист принес меня моим родителям, они долго смеялись и сначала даже хотели взять аиста.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Игра «Тудум» прямо сейчас состоится в эфире «Юмор-ФМ». Мы продолжаем разыгрывать призы для вашего отличного настроения. Сегодняшний день не исключение. Прямо сейчас на кону 2 билета в грандиозный парк развлечений «Остров мечты» в Москве.
2: Ну и с этими билетами вам доступны все аттракционы и шоу «Острова мечты» в крытой и уличной частях парка. И, кстати говоря, такая возможность прямо сейчас есть у Дмитрия.
1: Дмитрий, доброе утро. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
2: Доброе, бодрое. Как настрой?
3: Лучше всех.
2: Петь...
3: Утро, а у меня уже парк.
2: Петь и рифмовать готовы?
3: Еще раз. Дети?
2: Петь!
1: Так, петь и рифмовать, спрашивает Оля, да?
3: Да, готов.
1: Замечательно. Так, ну, собственно, коротко о правилах. Мы с Олей исполним 3 строчки в тему сегодняшнего эфира. Дмитрий, от вас 4-е в рифму. Вот и все.
2: Можно про детей, если уже так захочется.
1: Дмитрий, вы готовы?
3: Да, готов.
1: Вперед!
2: Копил на машину по нитке с миру.
4: Копил на поездки, копил на квартиру.
2: Честно признаюсь, коплю и сейчас.
1: Дмитрий!
3: Дорого ездит на автоваз.
1: Да ладно ездить, купить бы еще, приобрести.
2: Дим, вот вы спели, а Антон заплакал.
1: Немножко, да, скупая мужская прокатилась из левого глаза по щеке. Дмитрий, вариант шикарный, актуальный. Мы тоже, кстати, свой приготовили. Представить желание имеется.
2: Честно признаюсь, коплю и сейчас.
1: Дороговато вообще все для нас.
2: А сейчас из двух глаз брызнул.
1: Сейчас из правого тоже, да, покатилось-то. Дмитрий,
2: Дим, поздравляю!
1: Да, ваш вариант прекрасен. 2 билета в парк развлечений «Остров мечты» теперь ваши.
2: Ну и с этими билетами вы можете уже сейчас покататься на аттракционах или прийти 5 сентября на торжественное открытие нового пространства парка и испытать уже совершенно новые аттракционы.
1: Дмитрий, еще раз наши поздравления.
0: Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11 47 74 65 03 750 0+.

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ООО РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, полет, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
6: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Юмор ФМ. Шутки

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу.
1: Как выяснилось, новый тренд наблюдается в мире. Люди перестали копить на что-то материальное, на квартиру, на машину и прочее. Просто откладывают деньги на момент, когда им надоест работа. Встанет поперек горла, чтобы махнуть рукой и сказать: ну все, до свидания, дорогой любимый начальник, я на полгода в свободное плавание. Мы же спрашиваем, на что вы копили в детстве, в юношестве, либо же копите сейчас.
2: Вот из Кемеровской области прилетела смс-ка, что в детстве человек копил на CD-плеер, потом на электронные часы, на телефон Nokia 6300, после на машину, теперь на свое жилье коплю. Получается, что с детства надо было начинать вот учиться этому, потому что во взрослой жизни уже как бы хоба, если ты был транжирой, то, знаете, как бы вот профессиональным копителем, ну, уже сложновато прям стать.
1: Да, вашему вниманию только что была представлена эволюция накоплений.
2: Да.
1: Все так.
2: Слушайте,
1: все
2: вы
1: так.
2: Прям молодец, мы не знаем, как вас зовут, вы не написали. Так что, в любом случае, вам привет и доброго утра, и хорошего настроения.
1: И пусть все получится. Этого желает вам шутки шоу. Ольга Мажара в студии МРФМ.
2: И Антон Бурный. Всем доброго, бодрого.
0: Шутки шоу. Утром на Юмор ФМ.

0: Традиционно поделимся информацией о том, какого юмора ожидать в рамках этой 60-минутки. Под занавес часа лучшие миниатюры проекта «Лига городов» для вас приготовлены.
1: А еще раньше, кстати, приготовлена наша любимая фирменная не реклама, она обязательно появится.

0: транзакционных операций в нашей компании.
1: Да, да, да. Да, да.
0: Резюме ваше вот смотрю. 35 лет, родились в городе Камышлове. Образование – Камышловский автомеханический техникум по специальности товаровед. Повышение квалификации – Массачусетский технологический институт, штат Массачусетс, США.
1: Да, да.
0: Далее, защита степени магистра, Федеральная политическая школа Лозанны, Швейцария.
1: Да, было такое, да.
0: Опыт работы Тесла.
1: Угу.
0: Нью-Йорк Таймс. Шоу Джимми Фэллона, атомный ледокол Таймыр, скаутский отдел ПСЖ.
1: Ну еще до Месси.
0: И Камышловское автотранспортное предприятие «Триумф». Так, ну мне все понятно, да, спасибо вам за уделенное время, мы вам перезвоним.
1: Знаете, сколько раз я эту фразу слышал? Гораздо чаще, чем «Эй, Чепушила, отошел от моей машины». А это очень часто. Это почти каждый раз, когда я мимо чьей-то машины прохожу, я вот это слышу, да. Собеседование. Для меня это не собеседование. Со мной тут никто не беседует. Для меня это посылание, а не собеседование.
0: А что? Что я могу сделать? У вас половина анкеты вранье.
1: Не половина, чуть-чуть.
0: А больше, действительно. Смотрите, что? Это как будто третьеклассник заполнял. Веселый, умный, озорной, люблю гулять.
1: Ну а что я тебе должен был написать, чтобы ты меня взял? А? Что меня даже из Камышловского техникума выперли за неуспеваемость. А там, чтобы успевать, нужно было просто в тюрьму не сесть. Ну, не принимают они экзамены из тюрьмы. Не принимают. Невозможно сессию сдать. Я им лабораторные присылаю, они как видят откуда. Сразу какой-то негатив ко мне. Или что? Или что? Или вот здесь вот в графе «Опыт работы» я что должен был написать, а? Что я, блин, 7 лет работал в этих хозтоварах, кастрюли продавал? Меня даже до казанов не повысили, понимаешь? По сути, они мне не доверили кастрюли чуть посерьезней.
0: Мужик, если ты все-таки выбьешься в люди, у тебя будет очень интересная книжка с твоей биографией, да. Но сейчас ты нам не подходишь, честно.
1: Ну почему?
0: Потому что надо с людьми работать. Ты выглядишь непрезентабельно.
1: Давай поговорим про презентабельность. Давай, маленький секрет презентабельности тебе открою. Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужны деньги. А для того, чтобы заработать деньги, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я непрезентабельно выгляжу. Все, круг замкнулся. Нет. Давай просто посчитаем, да, офисная одежда, брючки 2500, да, рубашечка, пиджачок кэжуальный, это уже 1015, да, а брючки за 2500, это знаешь, у них такой шов, как будто вот эта женщина малазийская, которая их шила, вот так от леопарда еще отбивалась. Конечно, я хочу сейчас быть умным, я книжки хочу читать, но я в магазин книжный прихожу, там бестселлер стоит, стоит 2500. Пришел в спортзал. Говорят, вам нужна тренировка с тренером. Знаешь, сколько стоит? Зловонючий 2500.
0: 2500.
1: Плюс правильное питание. Там надо питаться 5 раз в день. Не в неделю. В день.
0: Так, мужик, хорошо. У тебя единственный шанс. Вот по-дружески тебе даю совет. Устройся куда-то по знакомству. По знакомству.
1: По знакомству. По знакомству? Пробовал я по знакомству. У меня дядя в фирме работает, позвал к директору встретиться, чтоб взять.
0: И?
1: Не взяли? И дядю уволили!
2: Однажды в России лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Ване, по вашим многочисленным просьбам, с 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ. Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас. Лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да, тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У нас у мужиков только одно на уме. Лишь бы не вымерло человечество.

0: И снова есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Короткое путешествие в Японию мы прямо сейчас с вами совершим. В город Токио. Именно там, кстати, открыли магазин непростой. Из него официально разрешают воровать вкусняшки.
1: В смысле воровать?
0: Есть нюанс, конечно, да. Не просто зайти и набрать все, что тебе хочется. В общем, суть такая. Платишь 3200 йен. Это в рублях примерно 1500. И получаешь ровно одну минуту на то, чтобы ворваться в магазин и вынести как больше товаров. Но при этом не попасться на камеры видеонаблюдения. Но... Если тебя засекли, то уходишь с пустыми руками.
1: Это квест получается?
0: Ну, такая развлекуха, да.
1: Ну, слушай, я попробовала.
0: Это, знаешь, мне тоже захотелось, да, вот испытать, знаешь, немножко адреналинчик, чтобы подскочил в крови.
1: Да-да-да, стащить что-нибудь подороже полутора тысяч рублей, которые потратил.
0: Да, как вынести плазму 65 дюймов, непонятно, конечно.
1: Нужно есть много, Антон, это как минимум.
0: Да, но тут вот, да, вопрос только в том, что можно вкусняшки подтыривать.
1: А, подожди, там только вкусности?
0: Только вкусности.
1: А, ну, сладкие или соленые? Алкогольные? Безалкогольные? Ты не вдавался вот, в такие да,
0: вот
1: подробности,
0: вот
1: да?
0: Вот мы узнали немного о предпочтениях Ольги Сергеевны.
1: Я сразу хочу просто понять, что вы имеете в виду под вкусняшками.
0: Да, хочу вкусняшку, сказала просто... Оля, да, и купила себе 0,5 красного.
1: Нет, я просто к тому, что кто-то любит сладкое, а
0: да,
1: кто-то...
0: Да, мы поняли, конечно, да. А кто-то 0,5 красного, а кто-то полусладкое, да, Оль?
1: Так, я хочу рассказать о том, что любят делать все.
0: Так.
1: А именно... Заниматься прокрастинацией на работе.
0: Прекрасно.
1: Нет, нет, да чуть-чуть, но у каждого бывает. Давайте вот, ну вот только честно.
0: Да, нет.
1: И не надо говорить нет, нет, нет, нет, нет.
0: Нет,
1: все
0: нет,
1: это делают.
0: Да и не только на работе, да.
1: В общем, россияне, которые кидают мемчики в рабочие чаты, как выяснили, другие россияне работают.
0: Которые, подозреваю, смотрят данные мемчики в этом рабочем чате.
1: Работают на 27% хуже. Вот такие исследования. При этом самыми непродуктивными оказались те, которые отправляют 5 смешных картинок или видео в день. Я вообще, кстати говоря, ну, эксперты говорят, что, мол, это такая вот добровольная прокрастинация, то есть ты как-то пытаешься отложить какие-то важные дела на потом.
0: Ну, переключаешь свое внимание, да.
1: Немножечко.
0: А,
1: Но, слушай, я иногда после эфира, значит, захожу...
0: Это не похоже на объяснительную для начальника.
1: Я иногда Антон, после эфира захожу, значит, в социальную сеть, а там 5-6, ну, короче, очень много видосиков от моих подруг. Вопрос, когда они успевают и работать, и причем, кстати говоря, одна из них возглавляет.
0: Сама себе начальник, получается.
1: Отдел. И успешно возглавляет. И успевает еще и видосики отправить. И единственное, что не в рабочий чат, конечно, а мне. Ну, как-то палевно в рабочий чат.
0: В целом ты можешь шантажировать своих подруг. Начальству покажу.
1: Девочки, я не такая.
0: Сегодня работаем.
1: Ну, я не такая, Антон. Ты что?
0: Я очень на это надеюсь. Такие новости к этой самой минуте, но далее не реклама. Прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.
2: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
3: При поддержке Национального фонда организации «Подобие порядка на дорогах».
4: Из воспоминаний знаменитого итальянского оперного тенора Лучано Паваротти о гастролях в Москве.
5: Концерты мои прошли великолепно, полные залы, все 3 дня подряд. Что весьма странно, ведь по моим наблюдениям, москвичи ничего не знают о Паваротти. В такси, в автобусах, в маршрутках, в лимузинах, где бы я ни оказался, никто ни разу не включал Паваротти. И тем не менее, грандиозный успех. Воистину загадочная и прекрасная страна – Россия.
4: Москвичи, хоть иногда включайте Паваротти. А то за вас уже прям неудобно.
3: Паваротти. В каждом автомобиле страны есть такая функция. Рычажок специальный или кнопочка на руле со стрелочками. Право-лево. Ну, короче, разберетесь.
4: Подробности на сайте. Да у тебя там еще и пепельница есть, а ты окурки в окно кидаешь, тьфу на тебя, точка, тьфу.
6: Да, здрасте, меня зовут Сигизмунд Пипеточкин, и я автор из знаменитой системы самообороны Сигизмунда Пипеточкина. В нашем жестоком мире не просто выжить. Если тебя зовут Сигизмунд, и практически невозможно, если твоя фамилия Пипеточкин. Вот почему с малых лет я упорно работал над своей боевой системой.
2: Приобретайте аудиокассеты с курсом самообороны Сигизмунда Пипеточкина.
6: Основы моей системы заложила сама природа. Долгие наблюдения за индюками, за быками, за всякими козлами и другими элитными бойцами животного мира позволили разработать интуитивно внятную систему самообороны. Всего одно занятие уже сделает вас опасным противником. А ровно через месяц вы станете непобедимым, как и я.
2: Специальное предложение. Купите две аудиокассеты с курсом самообороны Сигизмунда Пипеточкина и получите в подарок DVD с лучшими боями Сигизмунда на дискотеках и в ресторанах его родного Биробиджана.
6: Меня зовут Сигизмунд, и я научу тебя драться, как Сигизмунд. Вот.
7: Кто сказал, что отдых на море – это дорого?
8: Ну, если туда-обратно на КамАЗе, и ползвезды, и еда с собой, и чуть-чуть потерпеть, то вполне по карману.
9: Туристическая компания «Куда прешь». Туры ультрапрагматик-класса на Черноморское побережье России.
7: Жаркий Ейск, хлебосольный Адлер, экзотическая Архипоосиповка. Такой желанный Туапсе. Супер скидки в ноябре и феврале.
9: Куда прешь?
7: Уникальные предложения для туристов со своими палатками и раскладушками.
9: Закажите тур на сайтах кудапрешь.э и удобство во дворе .упс.
7: Куда прешь?
8: На море.
7: Вася, красавчик, молодец. Приезжай, уже ждем тебя.

магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Бульдозерист Федор, уснув за рулем, нечаянно стал участником президентской программы по сносу ветхого жилья.
2: И как она не водит в кино, мне должно быть понятно.

0: на Юмор-ФМ.
1: Продолжаем выяснять, на что вы копили в детстве, в юношестве и копите, может быть, сейчас. Веселый чат Макс написал, что коплю на машину, даже бросил курить.
2: Какой молодец.
1: Похвально. Пока справляюсь, но тяжело. Может, есть какие-то способы отвлечься от мыслей и желания? Просит вот Максим совета.
2: У тебя есть совет, Антон?
1: Я, знаешь, читал, что нужно отвлечься. То есть отказаться от привычного паттерна действий. То есть, условно, если ты раньше просыпался и сразу брался за эту пагубную привычку, нужно просто немножко план действий изменить. То есть, встал и пошел умываться, например, потом завтракать. Раз. То есть переключаться на какие-то другие задачи. Если ты прибегал к этой пагубной привычке, например, после обеда, всегда выходил, да, вот, ну, тоже что-то нужно придумать. Переключать свое внимание, и так легче.
2: Вот так. Но... имейте в виду, Макс.
1: Да, но это на словах.
2: Саня вот написал, что в детстве был очень скромным и тихо копил на ручки для автографов. Это он так намекает, что, мол, сейчас он готов раздавать эти самые вот автографы. Надо, кстати, попросить, ну, ради приличия, в следующий раз, когда мы Саню встретим, Саню Лукашова.
1: Сань, ты можешь, на самом деле, сейчас расписаться и нам фоточки прислать в мессенджер Макс.
2: Какой, смотри.
1: Зря копил, что ли, в конце концов. Тольятти на связи, солнечный Тольятти, пишет Юлия. В детстве и юности не копила ни на что, так как родители все покупали. Ну и запросы у меня были небольшие. Сейчас же, имею двух дочек, чтобы им не приходилось копить, приходит мне скорее откладывать, а не копить. Вот так. Откладываю, чтобы было. Не чтобы потратить, а на что потратить всегда найдется.
2: Однозначно. Особенно, когда есть две дочки. Вы что? Там столько запросов. Что ты так улыбаешься?
1: Это как бы, да? Это ты из семьи с двумя дочерьми, так, да? Знаешь, по личному опыту.
2: В смысле с двумя дочерьми?
1: У тебя же сестра есть, Толь.
2: А, ну и что? Нет, у меня сейчас есть племянница, которая просит у меня, у мамы и еще у бабушки. Понимаешь, какая хитрая девочка растет.
1: Вполне правильно поступает.
2: Да.
1: 915-0303-567. Вы тоже поступаете правильно. Отделитесь своими вариантами в нашем веселом чате.
0: На Юмор-ФМ.
3: Останови машину, мне срочно нужен выход.

0: Это вам не шутки. Это
1: шутки шоу.
0: Каждое утро на Юмор-ФМ.
2: Как в песне «Мететь времена»? До рассвета, до следующего, соответственно. И еще и не раз в эфире Юмор-ФМ прозвучит та самая шутка Николая Фоменко, которая может сделать вас богаче на 3000 рублей, напоминаю эту приятную сумму, но и поможет заполучить заветную путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: Как раз-таки удивительная, уникальная возможность для тех, кто не умеет, не любит копить, но очень хотел бы свой собственный автомобиль. Заберите его здесь, на Юмор-ФМ.
2: А если вы еще и, собственно, удачливый человек, то наша суперигра точно для вас.
3: А иногда, знаешь, как можно проверить, что ты удачливый?
2: Так.
3: Нужно сделать шаг навстречу к своей удаче.
2: Угу.
3: Вот и все.
2: И буквально обеими руками развернуть ее к себе лицом, правильно?
3: Конечно. Просто я знаю людей, которые говорят: да мне никогда не везет, да. А вы там что-то... Ну нет, я даже и не пробовал, зачем мне это нужно? А вы попробуйте. Тем более, что, в принципе, делать-то ничего ровным счетом и не нужно. Просто улыбнуться, запечатлеть данный момент на фото и загрузить эту фотографию на сайт веселоерадио.ру. Бесплатно, быстро, легко. Вот сейчас загружаете, а глядишь, вам через несколько часов наши коллеги позвонят с вопросом, какая шутка прозвучала только что. Все.
2: Все подробности суперигры найдете на официальном сайте Юмор-ФМ, веселоерадио.ру. Ну а прямо сейчас продолжаем поднимать ваше настроение. Лучшие миниатюры юмористического проекта «Лига городов» в эфире Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют...
4: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
4: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте, Марина Кравец и команда «Ну нормально». Москва.
5: Я поняла. Литература, культура, это от вас очень далеко, да?
6: Погоди, Марин. Мы забубенили басни.
5: Серьезно? Забубенили басни? Ай-яй.
6: Ну, они просто в оригинале беспонтовые, ага. Мы их актуализировали.
7: Это мы сделали?
6: Прикинь.
5: Ну что ж, зря что ли бубенили? Пожалуйста.
6: Стрекоза и OnlyFans. Попрыгунья стрекоза боди красное надела, перед камерой присела и...
5: Вот тут стоп. Что за чушь?
6: Другая. Лиса и марафон желаний. Решила раз лиса Елена, что ей налоги по колено. Теперь одежда у лисы из черно-белой полосы.
5: Так, а мораль?
6: А мораль в следующей. Скуф и Милфа. В кальянной где-то Скуф нашел на вечер Милфу. На Скуфа Милфа взгромоздясь, полак...
5: Перестань, нас смотрят дети!
6: Тогда детская. Лица дочек закрывают смайликами мамы, чтоб Гриша Лепс не начал слишком рано строить планы.
5: Браво. Ну, ну так же нельзя.
6: Вот так нельзя. Петух иноагент. Петух любил подумать вслух.
5: Это какой петух?
6: Ну, который воспроизводит и или распространяет информацию, запрещенную на территории Российской Федерации.
5: Это никому здесь не интересно, пожалуйста.
6: Тогда про ТНТ. Натан и банан. Почуяв в джунглях сильный голодняк Натан, не знал, куда пристроить свой банан.
5: Остановись.
6: Другая. Лерчик и банан.
5: Не надо.
6: Это вторая часть.
5: Я поняла.
6: Тогда такая. Не
5: на... И про Бьянку тоже не нужно.
6: А, да? Дюжев и зрачки.
5: Нет.
6: Шаляпин и курага.
5: Не стоит.
6: Там не про еду.
5: Я ничего не хочу про это знать. Ну, вот даже басни, они у вас грубые какие-то. Ну, неужели вы не понимаете, что юмор может быть без пошлости?
6: Марин, а вот ты в своем камеди что-то кроме «Всем спасибо, увидимся на следующей неделе» смотрела вообще?
8: Мы вылетаем из банка.
1: Суперпроект ТНТ. Это Лига городов.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер, в Сатке и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске и Южноуральске плюс 24 градуса, в Карталах и Троицке до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, сильный западный ветер, ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске снежинские, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
0: Реклама.
7: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
10: Только у нас. Автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
11: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
12: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 13 ноября. Ледовая арена «Трактор». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Скажите, я один такой, у кого дома тренажер вместо вешалки. Есть пакет с пакетами, сковородки лежат в духовке, лекарства в холодильнике и есть банка от кофе с гвоздями.

0: Бурной и Мажара.
1: Давайте потихонечку завершать сегодняшний эфир шуток-шоу, друзья. Говорили вот о чем. Новость появилась о том, что, оказывается, тренд в мире. Новые люди перестали копить на что-то материальное, что-то крупное. Да. На квартиры не копят особенно. На машины не копят. Копят больше вот на выгорание, назовем это так. На момент, когда хочется махнуть на работу рукой и сказать, я в бессрочный отпуск.
2: Да, но это кто умеет копить. А вот знаешь, кстати, я поймала себе на мысли, что, может быть, деньги ты не умеешь копить, но что-то все-таки умеешь копить. Знаешь что? Терпение. Ты вот каждый день после эфира уходишь и копишь терпение на день следующий.
1: Знаешь, терпение тоже там столько накоплено, что крышечка уже немножечко и пум-пум-пум.
2: Да?
1: Да.
2: Ну, на меня пока хватает.
1: Это тебе... Это мы третий день только после отпуска, Оль. Я тебя 3 недели до этого не видел.
2: Я веду себя прилично.
1: Так, друзья, да что бы вы там на самом деле не копили, пусть, в общем-то, ну, достижение вашей цели случится как можно быстрее. Спасибо за ваши комментарии всем тем, кто отметился в нашем веселом чате.
2: Да, кстати, если вы там приветов накопили, пишите. Настя Иванова с удовольствием все прочитает.
1: Плюс ко всему, не забывайте, что в эфирном сегменте госпожи Ивановой также может появиться та самая шутка Николая Фоменко, которую кому-то из вас необходимо повторить для того, чтобы добавить в свою копилку 3000 рублей.
2: Да.
1: И путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Именно так. Так только на Юмор-ФМ. Ну, а мы на этом говорим чау-чау, мур-мур-мур и мяу-мяу.
1: Да-да, и так-так-так-так в сторону дома. Завтра в 7 часов утра здесь, в студии Юмор-ФМ, появится она, Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Ну, а на сегодня мы желаем вам всего самого замурчательного.
1: Чао, пока. До завтра.

0: Реклама.
1: Топ покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.

0: Снежинске полдень. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если вы дома носите спортивный костюм, все, что вы делаете, автоматически считается тренировкой.

0: Других таких шуток точно больше нигде нет, только на Юмор ФМ. Микрофон я, Настя Иванова. Всем доброе утро, здравствуйте. Рада вас всех приветствовать, рада быть с вами и рада вам рассказать, что будет у нас впереди. Впереди веселый чат, передам ваши приветы, шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303567, но и не забывайте подписываться. Также и смешного в финале часа услышим Жванецкого. Послушаем анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа рубрика «Сатя с юмором», ну а прямо сейчас тот самый КВН. А все это, напомню, Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Город Пятигорск».
4: Это самая обычная история, но даже в ней может произойти что-то невероятное. Итак, обычная пятигорская семья.
5: Я тебе сказала, закрой рот, читай еще раз условия задачи.
6: 33 землекопа.
5: Чего?
6: 33 землекопа.
5: 3 землекопа! Что они делают?
6: Копают.
5: Копают! Господи, отец тракторист, мать прачка. В кого ты дебил такой, непонятно.
7: Мама, в школу сказали 400 рублей принести.
5: А где мама их возьмет, не сказали? Мама на панель пойдет? У твоей сестры хлеб отнимать?
7: Ма.
5: Не мамка, учи уроки.
7: Сопля, выходи.
5: Так, стоп. А кто это кричит?
7: Князь.
5: А че ты сопля, он князь? Кто это вам такие клички раздает?
7: Князь.
5: А я сейчас своему князю пойду уши тапа отрываю.
7: Шубись, мать сопли идет.
5: Я тебе сейчас дам, мать сопли.
8: Здрасте, соседи, че орете опять?
5: Чтоб вам было что под дверью слушать. Че приперлась?
8: Соль займите.
5: Вы каждый день к нам за солью ходите. Вы че, лоси?
9: Всем привет.
7: Привет, пап.
5: А, сопля старший пришел. Садись, ешь. Соседка приходила.
9: Чё соседка?
5: О, чё соседка? Пожалуйста, с порога зашел. Не как жена, как дети. Чё соседка? Как соседка? Чё ты делаешь, дай?
9: Чё ты начинаешь?
5: Я еще и начинаю.
9: Ну чё ты?
5: Да пошел ты.
9: А я сегодня жену Степана.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ловите лайфхак. Если встать в очередь на посадку в самолет раньше всех, ты обязательно прилетишь быстрее, чем все остальные.

0: Надеяться, несомненно, нужно. Еще нужно, друзья, привет передавать и желать чего-нибудь хорошего себе и своим близким в нашем веселом чате. Номер плюс 7-915-0303-567. Пишите нам смс-сообщение ровно через буквально 12 минут. Я все это озвучу. Также напомню, что в этом часе в финале послушаем Жванецкого, услышим анекдоты самого лучшего Дэна. Ну а прямо сейчас спросим у Сати, как же бороться с ревностью. Да, все это будет в рубрике «Сатья с юмором» здесь на Юмор-ФМ.
1: Юмор-ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Полина, студентка из Новосибирска, спрашивает.
2: Дорогой Сатья, мне 23 года. Недавно я рассталась со своим 12-м по счету молодым человеком. Так уж получилось, что я ревнивая. Я не могу не устраивать сцены, я закатываю скандалы. И, наверное, по этой причине от меня сбегают все мои молодые люди. Скажите, пожалуйста, как побороть ревность?
1: Сатья отвечает.
3: Хороший вопрос. Для того, чтобы попробовать на него ответить, надо понять, что означает сам этот термин. Ну, подвести какой-то общий знаменатель. В моем мире, в моей голове, ревность – это волнение, опасение, что твой партнер предпочтет сексуально кого-то другого. 99% именно это ревность. Вряд ли кто-то ревнует, что мой сексуальный партнер лучше меня играет на маракасах. Я ревную его успеху. Ну, сомнительно, да. Поэтому волнение, что он будет спать с кем-то другим. Она будет спать с кем-то другим. Тут есть два пути развития. Эта мысль приходит всем, но тем не менее. Есть два варианта развития событий. Первое. Тебе нужно быть таким человеком, чтобы от тебя не надо было искать что-то другое. Если с тобой хорошо, зачем тратить время на поиски? Второй вариант. Запретить ему посадить в яму. Очень удобно. Открываешь решетку, лебедочкой достаешь Валеру, расчехляешь ему пиписечку, которую ты как бы заботливо хранишь в яме, да, и как бы пользуйся, и после этого назад в яму отпускаешь, он там сидит нормально, сверху кидаешь ему, не знаю, мясо сырое, скорее всего, и бьешь по рукам, чтобы не вздумал трогать себя без тебя. Это вот два таких варианта развития событий, сами выбирайте. 23 года, я всем ревную. Ну вот смотрите, тебе 23 года, у тебя уже 12 каких-то неудачных отношений. То есть у нас так общество устроено. На каком свидании у нас случается секс? Статистика, ну, на первом, дай бог, конечно, вам здоровья и ваши слова в уши всем женщинам. Но в нашем мире, конечно, женщины понимают, что на первом свидании это делают, ну, только шутки, конечно же, только, либо очень раскованные какие-то дамы. Поэтому на втором, конечно, на втором свидании это нормальная история. И вот встречается мужчина, встречается женщина, они немножко тусят на первом-втором свидании, на крайняк в третьем у них случается секс, они потом двигаются куда-то, строит отношения, это Полина понимает. Этот мужик очень легкий на передок. Очень легкий, потому что я пришла, тряхнула сексуальная дотация, он стек уже в сапоги, я его утащила в гнездо. И ты четко понимаешь, что любая женщина, у которой есть грудь, и она еще что-то говорит, и она еще владелица какой-нибудь еще дополнительной штуковины, любая может утащить. Если ты же это сделала, ты общаешься, ты сама такая, и он такой. И нормальная история. Поймите, побочный эффект вот этого доступного, радостного, я не побоюсь этого слова, секса такого безответственного, такого легкого, несерьезного, что вы потом будете ревновать. А я же уже хочу замуж, а он может еще кого-то захотеть. Да, конечно, он же и тебя-то захотел в паузах между. Поэтому ничего не поделаешь. Живите с ревностью. Живите с ревностью. Просто придет какой-то человек, у которого нервы удалены хирургическим путем, и он будет вас терпеть. А бросит позже.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки Песни Плюс. Для вас поет и шутит рэпер СТ.
1: Змея в иллюминаторе, змея в иллюминаторе, встречаю тещу в аэропорту.
0: Шутки Песни Плюс. Шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Дедушки богатые с дамами встречаются, только не всегда у них что-то получается.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
4: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
5: Вот что значит настоящий верный друг.
3: G-Energy значит настоящий друг.
6: Озон, за

0: включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Да пизды.
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Настоящий отпуск – это когда покупаешь шорты и панамку, а не новые обои и ламинат.

0: Чат. Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Самое время передать привет и поздравить и пошутить здесь, в нашем веселом чате. Номер +7 915 0303 567. И не забывайте подписываться, когда отправляете смс. Итак, любимого сына Владислава с днем рождения. Пусть все будет хорошо, в город Зеленоград улетает. Это послание. Владислав, ура, с днем рождения. Здравствуйте, снова передайте привет Елене в Крым. Передали, пожалуйста. Елена, ловите от нас пламенный приветище. Есть еще сообщение от Вячеслава, который желает хорошего настроения всем слушателям Юмор.ФМ и чтобы все обязательно исполнилось. Да, пусть будет так. Ольга, желает Натали хорошего дня и чтобы тоже что-то дополучилось. Что-то дополучится 100%, потому что впереди самый лучший день на Юмор.ФМ. В финале этого часа мы с вами послушаем Михаила Жванецкого. Ну а веселый чат ровно через час. Шутки, привет, и принимаю по номеру +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться.
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Ох уж эти гаджеты. Беседуют два друга. Ты что, не спишь? Да вот, в интернете сижу. Круто, а я вот в гостях. У кого? Да у тебя, ай, прости, пожалуйста, совсем забыл. Вы знаете, порой ответы на некоторые вопросы лучше не знать. Разговор в постели. Признайся, любимая, я твой первый мужчина? Она долго, внимательно, изучающе смотрит на него и отвечает. Блин, точно! То-то я думаю, где я тебя раньше видела? Друзья, все, что вы хотели знать о пингвинах, но боялись спросить. Итак, Москва, жара, сломался рефрижератор с пингвинами. Благо, сломался около поста ДПС, и водитель обратился к работнику ГИБДД с просьбой помочь ему с пингвинами. Ну, в общем, работник ГИБДД, останавливая попутные машины, каждому по пингвину, говорит, отвезите в зоопарк. Так 29 распределил, остался последний. Останавливает он машину, а там все такие нормальные пацаны. Они говорят, что случилось, товарищ начальник? Он говорит, ребята, надо помочь пингвина срочно отвезти в зоопарк. Они говорят, вообще базара нет, сажайте его на заднее сиденье. Ну, посадил он его, ребята уехали. Вернувшись к своей постовой службе, ровно через полтора часа работник ГИБДД видит опять эту же машину с пингвином-шариками на заднем сиденье. Останавливает и говорит, ребята, ну елки-палки, я же вам сказал отвезти пингвина срочно в зоопарк. На что ребята отвечают, товарищ начальник, ну что вы, не переживайте, в зоопарке уже были, в цирке были, сейчас едем в дельфинарий.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
4: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
5: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске и Южноуральске плюс 24 градуса. В Карталах и Троицке до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, сильный западный ветер, ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
0: Реклама.
6: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
7: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать... А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
8: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
10: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
11: Подробности по телефону 7000-115.
12: Приглашаем вас на взрослую смену про юность в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа. Забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.
13: Юмор ФМ. Хорошие новости.
3: Спонсор выпуска — группа компаний «Июль Авто», ООО «Уралбестинвест».
14: Грандиозная летняя распродажа. Только в августе новые «Лады» от 624 тысяч рублей в салоне «Июль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лады» на складе. И это еще не все. Сигнализация, антикор, коврики и защита картера в подарок всем. Успевайте в «Июль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Акция до конца августа этого года.
5: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске поговорим о цветах. В Челябинске продолжают устанавливать новые вертикальные клумбы. Из Китая привезли 66 тысяч цветов в горшках. А к столетию Магнитогорска выведут новый сорт гладиолусов. В Челябинске продолжают устанавливать новые вертикальные клумбы. Цветы в необычном формате поставили еще в трех точках в центре города. Кашпо высотой 3 метра появились на площади искусств возле театра оперы и балета, напротив кинотеатра имени Пушкина и возле входа в гостиницу «Южный Урал» у площади Революции. При создании клумб используют висячий кашпо и модульные конструкции. Они позволяют высаживать цветы ярусами. Это экономит пространство и одновременно создает эффект цветочной стены, которая мгновенно преображает городскую среду. Тем временем в Челябинск из Китая привезли крупную партию цветов, причем не россыпью для букетов, а в горшках. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского управления Россельхознадзора. Всего с 1 июля в наш регион из Поднебесной привезли уже 66 тысяч таких растений. Через границу прошли 10 грузовиков, заполненных горшками с цветами. Все их временно разместили на складе ведомства. Каждую партию проверили на вредителей и различные болезни, но ни того, ни другого не обнаружили. После проверки груз с горшками направили получателю, причем одному. Все цветы приобрело предприятие из Челябинска. А в Магнитогорске к столетию города появятся особые цветы. До 2029 года местный селекционер планирует вывести новые сорта гладиолусов. Один из кандидатов уже определен. Это цветок с уникальной окраской – оранжево-коричневый с дымчато-синим отливом, напоминающий цвет горячего металла. Окончательное название сорта еще не утвердили. Скорее всего, это будет целая серия сортов «Юбилей магнитки». До знаковой даты осталось 3 сезона. За это время селекционеры планируют интенсивно размножать экземпляр, чтобы к юбилею подарить городу 100 цветов. К проекту подключились и цветоводы из Челябинска. Им уже отправили семена и луковицы растения. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
13: Всегда хорошие новости.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мужик способен 2 часа сидеть, не шевелясь, смотреть на поплавок. А подождать 5 минут, пока жена одевается, у него нервов не хватает.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Собрание на ликерочном заводе. Председатель, разрешите собрание актива нашего 48-го ликерочного завода считать открытым. Аплодисменты он наливает себе из графина. Товарищи, налил себе, выпил. Товарищи, сегодня мы решили поговорить на наболевшую тему изыскание внутренних резервов. Состояние дел на участке транспортного цеха доложит нам начальник транспортного цеха Опря Николай Егорович. Начальник транспортного цеха. Наливает себе из графина. Петр Иванович, ну что докладать? Есть достижения? Есть. В обеденный перерыв люди отдыхают. Автосцепщик Харитон Крылов опять взял на себя, как и в прошлом году, и все это с честью несет. Обещал, в общем, не дожидаясь конца года. Вслед за ним шофера-водители ящично-разливочной тары Ларионов и Гудько тоже взяли на себя. Завозить точно в указанный путевом листе магазин с минимальным боем по пути, то есть свести бой по дороге от завода до магазина к приемлемой цифре. 50 литров на тонну километр водки и 25 килограмм на тонну километр дорогих конечных изделий. Наливает себе из графина. Теперь самодеятельность. Артисты, приглашенные нами на 1 мая, до сих пор не ушли. Мы все знаем их репертуар. И еще, мы, конечно, привыкли, но молодежь пугается чертей, которые вводятся у нас на складе готовой продукции. Представьте, так, наливает себе из графина. Теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Пусть доложит нам об изыскании внутренних резервов. Доложите нам. Начальник транспортного цеха снова на трибуне наливает. Если вопросов нет, я начну. Наш транспортный цех, изыскав внутренние резервы, задолго до окончания успешно встретил Новый год. Мы перевезли по маршруту винный склад, винный магазин 45 тысяч, 8 миллионов и 6 десятых литра крепких, крепленных и слегка разбавленных изделий. Водители Ларионов и Гудько обещали сэкономить тонну километров вдвое и бой тары произвести с учетом интересов. Председатель, спасибо. У вас есть вопросы к докладчику? Начальник транспортного цеха, нет. Садится в трибуне. Председатель, ну вот, а где наш начальник транспортного цеха? Интересно, как у него. В прошлом цех хронически отставал. Если его найдут, немедленно на трибуну. Где начальник транспортного цеха? Начальник транспортного цеха снова на трибуне. Товарищи водители, наш цех хронически отставал. Теперь хронически обгоняет. И задолго до конца успешно встретил Новый год. Водители Ларионов и Гудько, используя один двигатель на две бортовые автомашины, взялись обслужить максимальное количество потребителей с одного штуцера прямо в гараже, ну, чтобы напрасно не возить в эти проклятые магазины. С одной заправки Ларионов и Гудько выезжают с утра на линию и возвращаются в гараж поздно днем, где и ночуют, не заходя домой уже второй месяц, обтирая самосвал ветошью из своих одежд. Председатель, спасибо. Начальник транспортного цеха, пожалуйста. Председатель наливает себе из графина. Жаль, что вам так и не удалось послужить начальника транспортного цеха. Начальник транспортного цеха, ну и черт с ним. Председатель, но выговор мы ему запишем. Начальник транспортного цеха, а как же?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: После 40 жизнь только начинается.
4: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мальчик играл со спичками и проиграл трехкомнатную квартиру.

0: Ну, а кто точно будет выделяться, это, конечно же, тот самый победитель в нашей супер-игре «Автомобиль за улыбку». Кто заберет у нас новенький автомобиль? Друзья, предлагаю для того, чтобы точно им стать, загрузить свои фотки на сайт веселорадио.ру, внимательно слушать юмор.фм, не упустить эту шикарную возможность. И, конечно, если вы уже с нами, то будьте, пожалуйста, на чеку, потому что совсем скоро мы вам позвоним и спросим, какая шутка прозвучала только что. Ну, а пока вас приветствую я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. Впереди еще и веселый чат, передам привет и шутки. Поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567 и не забывайте подписываться. И смешного послушаем в финале проект Ильф, Петров и Бурунов. Также услышим 5 шуток Фоменко про спорт. В середине часа Гар Дмитриев поделится детскими перлами, а прямо сейчас проект шутки песни плюс, где Стас Ярушин, Надежда Ангарская и Наталья Краснова будут шутить и петь для вас. Ну а все это Юмор ФМ, шутки песни, автомобиль за улыбку.
1: Шутки песни плюс. Стас Ярушин. Шутки песни. Плюс. Надежда Ангарская.

0: И снова здравствуйте, друзья! Это мы, ваши любимчики, вокалисты, юмористы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин.
1: Это шутки, песни «Плюс» на Юмор ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
0: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск! Под бурные аплодисменты публики мы приступаем!
2: На Юмор ФМ.
0: Начнешь, моя хорошая?
1: С удовольствием.
0: Давай.
1: Пока я помню, пока хочу про это спеть, пою. Грудь четвертого размера накачала дочка мэра, уронила сигарету, трах-бабах, и нет ее! Стас.
0: Вот опять небес темнеет ввысь, молодые в номер поднялись, с ними было мне нельзя, и дыхание затая в ночные окна вглядываюсь я. Да,
3: вот так он стоит.
0: Вот так вот стоит. Вот
1: третьего этажа вот так.
3: Страшное дело.
1: Да. Так, ну что, это
0: Надя,
1: получается
0: твоя,
1: я?
0: Да, песня, да.
3: Да.
1: Ну давайте попробуем.
4: Мы столько лет друг другу с тобой трепали нервы, скандалили, кричали, разочек подрались, мне по суду достались 3 миллиарда евро. Как здорово, что мы с тобой сегодня развелись.
1: Давай, жги, но так.
5: Эй, хомяк, ты жив там в пылесосе?
0: Засосала.
3: Прибоки. Часто бывает, что
0: часто бывает, хомяки по дому бегают.
3: Не хомяк, у меня собака, ее не засосешь там сильно. Ну, по частям.
0: Продолжим?
1: Ты продолжаешь.
0: Бывает, в магазин собрался с девушкой купить на ужин полбатона хлебушка. Вот вы заходите, и в супермаркете селедка купится, сосиска купится, пельмешки купятся.

0: Ну, что ты?
1: Блин, ну как? Ну ее все
0: любят.
1: А
0: ты сейчас про Бузову, что ли, будешь петь?
1: Да. Я уже заранее извинюсь.
0: Все любят, это кто? Ну просто интересно.
1: Ну, во-первых, Бузова, давай, честно.
0: Во-первых, ее собака. Ладно, я взяла молчу.
1: На теплоходе Бузова играет, а рыбы все лежат на берегу. Да, ну не так она уж плохо поет. Ну плохо, но не так.
0: Ну хуже мы вживую здесь поем, да?
2: На Юмор ФМ. Надежда, Наташа, девчонки, вы поете великолепно.
1: А, все уже? Я могу лучше и смешнее, кстати.
0: Ой, Наташ, ну поверь, мы еще не раз с тобой встретимся и споем, но потом.
2: Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. До новых встреч. Шутки, песни плюс. Ярушин, Ангарская.

0: Внимание! По вашим многочисленным просьбам, с 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ. Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да, тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+. Реклама.
2: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: В любом городе, если ехать только по хорошей дороге, обязательно приедешь к дому мэра.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Обещанная шутка Николая Фоменко только что прозвучала в эфире Юмор-ФМ. Закрутился наш улыбайзер. Самое время рассказать о правилах. Вы загружаете фотки на сайт веселорадио.ру прямо сейчас. Внимательно слушайте Юмор-ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда мы вам позвоним. После звонка задача назвать шутку, забрать 3000 рублей, стать нашим суперфиналистом. И, возможно, под Новый год забрать у нас новенький автомобиль. Участие, кстати, бесплатное, поэтому предлагаю присоединиться прямо сейчас. Ну а прямо сейчас я еще скажу, улыбайзеру стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Очень надеемся, что наш участник Алексей из Воронежа прямо сейчас будет на связи с нами, конечно же, и назовет шутку, что немаловажно, потому что Алексей, напомню, 3000 рублей на кону, мест в суперфинале, а в суперфинале, да, как после места, вообще-то новенький автомобиль. Алексей, набирай ваш номер, берите трубку. Так, позвонили. Будем ожидать ответа. Алексей, хочется, конечно, скорее услышать. Алексей, здравствуйте. Это Юмор-ФМ вас... А, показалось. Ладно, Алексей, у нас 30 секунд, чтобы до вас дозвониться. Надеемся, что справимся мы быстрее, конечно же. И, точнее, Алексей справится быстрее и быстрее подбежит к телефону. Быстрее назовет шутку. Так, друзья, ну а вы пока загружайте свои улыбки. Помните, что на кону новенький автомобиль. Алексей, здравствуйте. Это Юмор-ФМ вас
3: беспокоит? Да нет, голосовой ассистент с искусственным интеллектом.
2: Супер, спасибо большое, голосовой ассистент. Ничего передавать не нужно. Я ему и так скажу, что мы оставляем его в нашем улыбайзере и можем его перезвонить. Самое главное, чтобы уже теперь Алексей взял трубку, назвал правильно шутку и забрал 3000 рублей. Но это уже в следующий раз, если вдруг так решит наш улыбайзер. Друзья, ну а вам предлагаю присоединяться прямо сейчас. На кону 3000 рублей. Кстати, участие бесплатное. Сегодня загружайте улыбки, завтра мы можем позвонить именно вам. И все, не упустите эту шикарную возможность. Ну, а пока я завершаю этот эпизод и раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: Утром мама собирается на работу. Берет яблоко, контейнер с чем-то, творожок. Сын Тёма 5 лет смотрит на все это и говорит: «Когда ты так собираешься, мне кажется, что ты у нас воруешь». Семену 4 года. Воспитатель спрашивает у него: «Как зовут твою маму?» Он отвечает: «Алена». «А как зовут твоего папу?» «Его зовут папа, а мама зовет его Андрей». Из школьных сочинений Владика. Учитель Федор Евгеньевич был настолько мудрый, что за любую провинность бил указкой по рукам или по спине. Но все-таки убийца Раскольников дал осечку. Он проспал. Он прожил вместе с лошадью 20 лет. Сначала гуси плыли плавно, а потом под ламбаду стали делать движения. Это был их последний лебединый танец.
0: Угарный папа.
1: У маленького Игоря настал тот прекрасный момент, когда выпал первый молочный зуб. Перед сном он захотел непременно положить его под подушку и спрашивает: «Мама, а что зубная фея мне принесет?» Мама отвечает: «Не знаю. Обычно она приносит небольшой подарочек или вкусняшку». Игорь мечтательно: «Ага, шашлыка кусок было бы неплохо». Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

Этот воздух, как вата густой, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, это летнее.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если на ногах ногти, то на руках рукти.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я живу как положено. А положено у меня на все.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
16: Популярный телеведущий. Три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков. Федор Добронравов. Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
17: Вот это я понимаю шоу.
16: В кино с 3 сентября.
18: 16+.
2: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я не пью, не курю, не изменяю, готовлю, мою, стираю, убираю. Я не хвастаюсь, я жалуюсь.

0: Чат. И привет, и шутки, и поздравления прямо сейчас здесь прозвучат. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите нам смс и не забывайте подписываться. Значит, есть у нас сообщение такое. Передайте, пожалуйста, в Крым веселый привет. Нам сейчас очень непросто, но мы молодцы. Любимому спасибо, что всегда рядом. Люблю тебя очень сильно, написал Елена. Елена, желаем, чтобы все ваши трудности как можно скорее уже закончились. И всегда было хорошее настроение. И мы, конечно же, сделаем все возможное, чтобы именно так у вас и было. Доброе утро, Тольятти. Всем хорошего настроения. Снежана, девочка моя, люблю тебя. Твой муж Илья. А Ангелина, дочка, тоже любит, целует и обнимает. Класс. Добрый день. Хотелось бы поздравить коллектив учителей школы 61 города Ростова-на-Дону с первым рабочим днем после отпуска от Елены. Елена, чувствую в вашем сообщении, как вы действительно счастливы. Это самое главное. Привет Светлане, чтобы ее утро начиналось с улыбки, а день летел на крыльях самого бодрого настроения и только любимых песен. Крутов Сергей из Брянской области. Класс. Веселый утренний привет из Казани. Любим москвичам Дмитрию и Анастасии, а также лучшему Казанскому университету КНИТУ КХТИ. Написала все это Людмила. Людмила, мы вам отправляем еще больше привет. И вот прям невероятных размеров и, конечно же, всем вашим коллегам. Друзья, до конца этого часа 5 шуток Фоменко про спорт. В финале проект Ильф, Петров и Брунов. Ну а веселый чат ровно через час вернется в эфир Юмор.ФМ. Поэтому присылайте и приветы, и шутки, и поздравления, но и не забывайте подписываться.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: спорт.
2: Встал с утра на зарядку и раздавил ее нахрен.
3: Бегун с большой попой занял и первое, и второе место.
4: Конькобежец из Монголии наконец-то принес своей стране медаль. Только где он ее взял, никто не знает.
3: Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас.
4: Если видите, как мужчины играют баскетбольным мячом на волейбольной площадке в футбол, то дело, скорее всего, происходит в России.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
6: Вашему BMW больше 5 лет, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса. В М-сервис действуют специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы. При покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис. Немецкие технологии и гарантия качества. М-сервис. Официальный дилер BMW. Телефон 281-55-55.
7: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске и Южноуральске плюс 24 градуса, в Карталах и Троицке до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, сильный западный ветер, ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
8: Реклама.

0: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
1: И в августе Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Ситирей за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
0: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700 0110. Планета Авто. 32 года вместе.
2: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
3: «Лада» на Труда. «Лада» на Труда.
4: Подробности на сайте востоклада74.ру.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Тульский бродячий цирк с каждым годом все больше бродячий и все меньше цирк.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Адам Козлевич сидел в своей машине, с отвращением глядя на глупый полосатый столбик биржи автомобилей. Козлевич был так погружен в свои печальные размышления, что даже не заметил двух молодых людей, уже довольно долго любовавшихся его машиной. «Оригинальная конструкция», — сказал, наконец, один из них. «Заря автомобилизма. Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое прикосновение, и получилась прелестная колхозная сноповязалка». «Отойди», — угрюмо сказал Козлевич. «То есть как это? Отойди? Зачем же вы поставили на своей молотилке рекламное клеймо «Эх, прокачу»? Может быть, мы с приятелем желаем совершить деловую поездку? Может быть, мы желаем именно «Эх, прокатиться»?» В первый раз за арбатовский период жизни на лице мученика автомобильного дела появилась улыбка. Он выскочил из машины и проворно завел тяжело застучавший мотор. «Пожалуйте», — сказал он, — «куда везти?» «На этот раз никуда», — заметил Балаганов. «Денег нету. Ничего не поделаешь, товарищ механик. Бедность!» «Все равно садись», — закричал Козлевич отчаянно. «Подвезу даром. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу!» «Ну что ж, воспользуемся гостеприимством», — сказал Остап, усевшись рядом с шофером. «У вас, я вижу, хороший характер, но почему вы думаете, что мы способны танцевать в голом виде?» «Да тут все такие», — ответил шофер, выводя машину на главную улицу. Его томило желание поделиться с кем-нибудь своим горем, и шофер рассказал новым пассажирам всю историю падения города Арбатова, под развалинами которого барахтался сейчас его зеленый автомобиль. «Куда теперь ехать?» — с тоской закончил Козлевич. «Куда податься?» Остап помедлил, значительно посмотрел на своего рыжего компаньона и сказал: «Все ваши беды происходят от того, что вы правдоискатель. Вы просто ягненок, неудавшийся баптист. У вас есть автомобиль, и вы не знаете, куда ехать. У нас дела похуже, у нас автомобиля нет, но мы знаем, куда ехать. Хотите, поедем вместе?» «Куда?» — спросил шофер. «В Черноморск», — сказал Остап. «У нас там небольшое интимное дело, и вам работа найдется. В Черноморске ценят предметы старины и охотно на них катаются. Поедем?» Козлевич, все еще упираясь, хмуро сказал: «Бензину мало». «На 50 километров хватит?» «Хватит на 80». «В таком случае все в порядке. Ровно через 60 километров вас прямо на дороге будет поджидать большая железная бочка с авиационным бензином. Вам нравится авиационный бензин?»
2: «Нравится»,
1: — застенчиво ответил Козлевич. «Тогда объявляю большой скоростной пробег Арбатов-Черноморск открытым», — торжественно сказал Остап. «Командором пробега назначаю себя. Водителем машины зачисляется...» «Как ваша фамилия?» «Адам Козлевич». «Гражданин Балаганов утверждается бортмехаником с возложением на такового обязанности прислуги за все». Через 2 часа машина медленно вывалилась из гаража и в последний раз покатила по улицам города Арбатова. Командор пробега развалился на рыжем сиденье с удовлетворением, поглядывая на своих новых подчиненных. «Адам!» — закричал он, покрывая скрежет мотора. «Как зовут вашу тележку?» «Лорен Дитрих!» — отвечал Козлевич. «Ну что это за название? Машина, как военный корабль, должна иметь собственное имя. Ваш Лорен Дитрих отличается замечательной скоростью и благородной красотой линий. Посему предлагаю присвоить машине название «Антилопа Гну». Кто против? Единогласно».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
3: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
3: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка, именно так.
0: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
14: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Я не силен в географии. Для меня осенью птицы улетают.

0: Ну, а я точно помню, что вы хотели, вы просили, и мы постарались все абсолютно исполнить. Я уверена, что каждый из наших слушателей очень сильно ждал, когда же на Юмор-ФМ станет больше юмора. И вот, пожалуйста, друзья, уже с 1 сентября на Юмор-ФМ больше юмора, больше поводов для улыбки и смеха каждый час, только любимые новые юмористические проекты, веселые шутки, самые позитивные и классные песни. А еще к нашей компании присоединится сам Андрей Рожков. Да, тот самый всенародно любимый и смешной. Юмор-ФМ улучшенный, обновленный, еще больше юмора. И Андрей Рожков встречайте в эфире с 1 сентября. Да, а в этом часе встречайте меня, Настя Иванова. Всем привет. А также будет много юмора. Ну, не так, конечно, много, как с 1 сентября, но все-таки в финале этого часа послушаем Задорнова. Также услышим рубрику «Гол. Ой!» Штанга с Романом Юнусовым. В середине часа цитаты Джейсона Стэтхэма, а прямо сейчас любимый биг стендап. Ну, а все это Юмор-ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Адис Мамо, Москва.
2: Привет, блин, вас очень много. Вы зачем все пришли?
3: Меня зовут Адис, в моем имени всего 4 буквы, А, Д и С. Адис, все супер просто. Но здесь, в России, есть люди, которые делают в моем имени сразу 4 ошибки. Знаете, как меня называют? Негр. Сейчас объясню вообще, как так получилось. У меня папа из Эфиопии, а мама русская. Я понял, что я русский прямо на 100% в тот момент, когда у меня родилась белая дочь, прикиньте. Типа, ну, этого не должно было произойти, но это случилось. Чего, когда моя жена была беременна, у меня всегда был такой, знаете, козырь в рукаве, когда мы с ней ругались. Она говорила: «Адис, будешь так себя вести, я от тебя уйду». Я говорил: «Ха, куда ты уйдешь с черным ребенком на руках?» Это Алтуфьева, а не Кентукки. Долго привыкал, чтобы научиться гулять с ней. Ну, особенно, когда она не хочет гулять. Ну, потому что, прикиньте, картину, идет черный мужик, тащит за руку маленькую белую девочку, которая кричит: «Хочу к маме». Ну, я бы такое видел, я бы сам полицию вызвал, серьезно. Я еще акушерам говорю, типа, когда мне дали ребенка в роддоме на руки, я говорю: «А почему она белая?» Она говорит: «А вы не переживайте, она еще потемнеет». Типа как банан, да, типа, ну. Просто на подоконник положить, подождать. Когда дочке был год, я подумал, что, ну, будет 3, пойдем обязательно в сад. Поехал в сад с документами, что-то там узнавать, как-то все работает. Мне сказали: «А чего вы так поздно пришли? Места уже нет». А я за 2 года пришел. Я реально не понимаю, как эта система в детском саду вообще работает, как она устроена. Ну, надо было место в очереди занимать. А когда? Сразу после секса с женой, типа? Или перед: «Дорогая, у меня есть место в саду, раздевайся». В итоге мне друзья сказали: «Ты просто на госуслуги зайди, там можно все быстро подать документы, совсем сразу разберешься. В общем, можете нас поздравить, мы в частный сад пошли». Короче, у меня дочка рассказала, уже есть сын, младший, недавно занят из сада, говорят: «Срочно приезжайте, ваш сын разбил лицо». Мы же таки переглядываемся и думаем: хоть бы он разбил лицо, не об что-то дорогое. Ну. Приезжаем в сад, видим, стоит сын в крови весь, воспитательница в шоке смотрит на нас.

0: раздражает, что все больше и больше ситуаций, когда ты за свои деньги должен чью-то работу выполнять. Недавно в ресторане был, заказал салат, принесли тарелку, там отдельно салат, отдельно куриная грудка, отдельно яйцо. Я смотрю на официанта, она такая, чтобы получить максимальное удовольствие от блюда, шеф-повар рекомендует вам самому смешать ингредиенты. А я вот не знал, что надо с собой кухонный набор теперь брать, типа, в ресторан. Мне кажется, я однажды приду в ресторан, открою так вот блюдо, а там будет просто листочек со списком продуктов лежать. Типа, шеф-повар, ну, рекомендует, чтобы вы получили максимальное удовольствие от блюда, вам самому прошвырнуться по магазинам. И все бы ничего, я женой был в ресторане. Ну, она же может нахвататься этого всего, понимаете? Потом ночью будет Адис, чтобы получить максимальное удовольствие. Ты должен все сделать сам, а я спать. Все, спасибо большое, пока. Пока, спасибо.
1: Это большой стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Вся Швейцария может 7 раз поместиться на территории Тюменской области, но не хочет.
2: Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе.

0: Чего бы нам точно хотелось, это, конечно же, передать приветы в нашем веселом чате. Плюс 7-915-0303-567. Пишите нам смс-сообщение, обязательно подписывайтесь. И, конечно, отправляйте во все наши мессенджеры. Ровно через 10 минут я все это озвучу. Также напомню, что в этом часе в финале послушаем Задорнова, услышим рубрику «Гол. Ой, штанга» с Романом Юнусовым. Ну а прямо сейчас любимейшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил» на Юмор ФМ.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Самая страшная вещь на свете – это банка тушенки. Снаружи жесть, внутри мясо. Мир построен на лжи. В глазированных сырках нет ни глаз, ни сыра. Вся жизнь – это кипящая кастрюля с пельменями. А ты в ней вывалился на пол и отдан коту. Если вы режете хлеб не той стороной ножа и офигеваете от его тупости, то самое время офигеть от своей. Если в руках у женщины появилась скалка, еще не факт, что тебя ждут пирожки. А мне одному кажется странным, что мы варим суп в большой миске, потом переливаем в миску поменьше, а потом едим его с помощью маленькой такой миски на палочке.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. С юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Часто бывает такая история. Ищу женщину. Высокая, 1,82 м, 90-60-90, 2 высших образования, с кулинарными навыками, без претензий, молчаливая, слепоглухонемая сирота, миллионерша. О себе, Павлик.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Да что
4: заработали? Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Здесь

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет». Романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральный историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
6: Юмор ФМ. Шутки

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда в нашей семье родилась девочка, жена предложила назвать ее в честь своей мамы. Так и появилась на свет теща Николаевна.

0: чат.
1: Друзья, это веселый чат с шутками, приветами и поздравлениями, конечно же. Прямо сейчас я все это буду озвучивать. Если вы еще не написали, то жду ваше послание на наш номер +7 915 0303 567. И не забывайте подписываться. Привет Бондаренко Николаю Николаевичу. Он сейчас слушает ваше радио в машине. От жены Ольги пожелать ему хорошего дня и хорошего настроения. Сергей желает хорошего дня. Тут еще нам песню даже написал. Сергей, спасибо вам большое. Я петь не буду, да, чтобы мы сейчас здесь все не расстроились от моего вокала, хотя я пою неплохо, но это потом как-нибудь обсудим. Идем дальше. Привет в Пермь всем дорогим и родным людям от Веры передали. Микрюкову Михаил летит привет от Оксаны. Евгений пишет: доброе утро всем и хорошего настроения, Настя. Вам самого бодрого и доброго. Хочу поздравить с днем рождения Виталия Шейкина, хорошего человека, прекрасного семьянина, пожелать ему здоровья, быть всегда жизнерадостным. Его друзья, родные и близкие любят и желают всего самого чудесного. Я благодарю за привет для себя. И, конечно, ваших близких тоже поздравляем с днем рождения. Привет Алексею из Иваново. Вливаемся в коллектив, живем дружно, написал Николай. Также есть сообщение для Виталика, которому желают крепкого здоровья. Друзья, пожелаем еще много всего, но чуть позже, через час. Пока насладимся рубрикой «Гол, ой, штанга» с Романом Юнусовым. В финале этого часа Задорнов. Ну и, конечно, привет и шутки присылайте по тому же самому номеру. И самое важное, не забывайте подписываться.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

замотала и тебя замотала. Ты попал, малыш, ты я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорила, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Всем любителям спорта здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас молот юмора. Я бы даже сказал пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляптопа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали!
1: Гол! Штанга!
2: В этой непростой ситуации Зейдор смело пошел в борьбу и отвоевал мяч, но против него нарушили правила. А тут, смотрите, на нем еще кто-то и посидел. Смертин переодевается, но так медленно, как будто вся жизнь впереди. И мы видим, как Бериша оседлал капитана Ростова Глебова. Ну понятно, надо же как-то пробиваться в основной состав. Что? Почему только двое? Два человека в стенке для Михайловича – это ничто. Хотя нет, все-таки он попал в стенку. Вы знаете, вратарь Кёпке очень напоминает Яшина. Но в отличие от Кёпке, Яшин обычно играл в кепке. Ну, знаете, 1 апреля. Да, для кого-то это день дурака, а для бесчастных – день рождения. И финиш! Пойду как следует прокачаю пресс и вернусь с новым топом оговорок комментаторов. Уже очень скоро. До встречи в эфире. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди и грозы. Сильный юго-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске и Южноуральске плюс 24 градуса. В Карталах и Троицке до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, сильный западный ветер. Ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг в Садке и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
0: Реклама.
4: Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Mazda CX-5 от 2,5 миллионов. Чинган седан от 1,5 миллионов рублей. Академика Сахарова 11. Звоните 250 60 60.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
3: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
2: Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
4: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Чано.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: В теле взрослого мужчины около 75 километров нервов. Мотать не перемотать.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Когда грустно, надо наблюдать за жизнью вокруг. Я так и делаю, поэтому я гораздо счастливее, чем остальные. Зоопарк на Северном Кавказе. Террариум, террариум. На террариуме объявление. Павильон закрыт на ремонт, животные на улице. Супермаркет в Крылатском. На двери. Дверью не хлопать.
2: Я не могу.
1: Отключается эскалатор. Это как может быть? Мебельный магазин на Ленинградском шоссе. Объявление. На кроватях не прыгать. Ну это ладно. На кроватях не есть и не садиться в мокрых трусах. Почему? Что бывали случаи. В газете на открытии снежного городка будут присутствовать Дед Мороз, глава города и другие сказочные персонажи. Москва. Объявление в лифте. Видимо, какой-то в прошлом писатель стал лифтером. Его тоже переполняет желание быть литературным. Если, объявление в лифте. Если вы хотите уехать на лифте вниз, нажмите кнопку вверх. Ну, у нас все наоборот. И, соответственно, наоборот. Дальше. Он продолжает. Согласен, что это нелогично. И дальше. Долго объясняет, что и как работает. Вот тоже замечательно в лифте объявление. Уважаемые пассажиры лифта нашего подъезда. А, какое обращение. Чтобы лифт во время подъема не гремел, скапливайтесь в его правом углу. Это еще в какой стране? А лифт 1,5 квадратных метра. Вы представляете, скопиться там? На что мне нравится? Наши люди, вот внутри они очень творческие. Способные, им куда-то надо деть это. Вот, например, на Сахалине я видел приписку, там депутат один избирался, и он повесил свои билборды, ну, свои фотографии развесил, и внизу под фотографиями был его слоган: «Нам в России жить хорошо». А кто-то приписал: «А нам?» Вот, это надо даже собраться перед тем, как читать. Уссурийский край, заповедник. Перед входом в заповедник, естественно, предупреждение. Ну, коряво написано, как все, что пишут наши чиновники. Запрещается розжиг костров, выгул собак, отлов и отстрел дичи. Ну, коряво. Какой-то интеллигент, видимо, подошел, прочитал, думает, ну как так, ну не могу. Вынул фломастер и приписал. А также выпас выгул скота и выполз змей. И довольный ушел. Видимо, за ним вскоре пришел другой интеллигент. Думает, а я что, хуже? Вынул форум начался на этой. И пишет: выпорос свиней, выжреб коней, выкобал лошадей, вылуп птиц из яиц и выхухал выхухолей. И там одна за другой подписи. Выкур курей и выпрыг кенгурей. Обгад ромашек, обдир ягод, выхлоп газа, вынос тела, выкидыш мусора, выродок людей кто-то приписал, выпендр фрейров, выстрел аврор в Уссурийском крае. Это же. И внизу крупно: высморк насморка. Этот народ никто не оцифрует никогда.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Народ. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное – клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 15 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщины, если муж в постели назвал вас чужим именем, откликайтесь, не пожалеете.

0: Так, предлагаю вам заходить тоже во все социальные сети, во все мессенджеры для того, чтобы написать привет или поздравление в наш веселый чат. Номер плюс 7-915-0303-567. Пишите нам, не забывайте подписываться. Ну и расскажу, что из смешного и веселого мы здесь послушаем. В финале этого часа анекдоты Игоря Маменко услышим. Также послушаем лучшие миниатюры проекта «Лиг городов». Будет и наша фирменная не реклама. Начнем мы с любимого народного скетч-шоу «Однажды в России». У микрофона я, Настя Иванова. Всем привет, а все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в банке».
2: Здравствуйте, Николай.
3: Это кто пришел? Это же Тыщ-Пищук пришел! Да. О, Тыщ-Пищук, очень плохой заемщик денежных средств, Тыщ-Пищук! Да. Человек с самой ужасной кредитной историей в истории, Тыщ-Пищук! Да. Она у нее в трех томах же, правильно? Ну-ка, давай сюда. Ничего себе, блин, папка, елки-палки. Ты чего пришел? Что-то я не вижу у тебя мешочка с деньгами.
2: Я хочу еще один кредит взять.
3: Еще один кредит хочешь взять? И тебе вообще дал лампочки мороз, что у тебя их уже 15, а работы не одной, Тыщ-Пищук. Как ты отдавать собираешься вообще эти деньги, Тыщ-Пищук?
2: Слушайте, да у меня просто проблемки сейчас в жизни. А пока мой паспорт в банк не принимают, я не отчаиваюсь.
3: Да? А знаешь, почему у тебя проблемки? Я тебе сейчас расскажу, Тыщ-Пищук. Вот твой первый кредит. Ты помнишь, как пришел его брать, а?
2: Да.
3: Да, веселый, мы с тобой только познакомились. Да, вот второй твой кредит. Да, ты его брал, чтобы первый закрыть, правильно?
2: Да.
3: Правильно. А потом ты третий решил брать кредит, правильно, Тыщ-Пищук? Я хрен знает, ни первый, ни второй не вернул, третий взял кредит. Четвертый ты зачем брал кредит, скажи мне?
2: Чтобы днюху отпраздновать.
3: Чтобы днюху отпраздновать. Я так и запишу туда в компьютере. Дал бач. Пусть меня уволят, но точнее формулировки в отказе кредита не было еще никогда. Че ты на них напал вообще, на эти кредиты?
2: А че их везде рекламируют, блин? Возьми кредит, возьми кредит.
3: Вот идиот, там один раз говорят, возьми кредит. Один раз, а не сколько раз ты увидел эту рекламу. Придурок, я не знаю, тогда сколько у тебя кока-колы тогда перед Новым годом дома.
2: Не, ну их такие люди еще как бы рекламируют нормально, им прям веришь. Ну, кажется, что они не обманывают. Там Хабенский, Бурунов, Гармаш, Безруков.
3: Это актеры, Тыщ-Пищук! Они не берут кредит по-настоящему, а это просто актеры, это их работа, они за это деньги получают, понимаешь? Это кино, это неправда. Понимаешь? В кино не всегда правда, это всегда неправда в кино.
4: Слушай, Николай, ну я же не просто так вас прошу, я же вам предлагаю, что вы сейчас мне поможете. Мне деньги дадут, а мы их с вами разделим.
3: А ты зачем так себя ведешь? Ты же знаешь, это отделение банка, правильно? Правильно, я вот сижу здесь, сотрудник банка, Николай. Ты же знаешь, что тут камеры вокруг. Все снимается, а звук не записывается. Я же могу согласиться. На что тебе нужны деньги, Тыщ-Пищук?
4: Я хочу очень дорогую проститутку снять.
2: Она 70 тысяч рублей в сутки стоит, а я хочу ее взять на 10 дней. Вот 700 тысяч надо.
3: Людям кредиты нужны, знаешь, на еду, на одежду, на проживание элементарно. А вот таких, как ты, я называю макака, понимаешь? Макака. Вот сидят две макаки. Одна смотрит на другую, а у другой палка и думает, а что это у нее палка, а у меня нет. Побежал в банк к нам, взял кредит на эту палку.

0: Брать кредит на камень, если его можно было просто бесплатно
1: пошел
0: найти.
1: Пошел вон. Пошел вон.
2: Да, Николай, да я
1: пошел
2: не...
1: Пошел вон,
2: да нет,
1: сказал.
2: Я вас понял, да я реально...
1: Нет, сюда тебе сказал, не беси меня.
3: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ. Братья,

0: внимание! По вашим многочисленным просьбам с 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ. Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да, тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Весы показали, что кость стала еще на 8 килограмм шире.

0: нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Вы кандидат математических наук, преподаете в университете и получаете копейки.
2: А вы опытный инженер, начальник цеха на передовом предприятии и прозябаете. Смотрите, так все на свете можно прозябать.
3: Высшие императорские курсы курьерской доставки предлагают специалистам с высшим образованием, видным ученым, педагогам, представителям творческой интеллигенции наконец-то заработать нормальные бабки.
2: Запишитесь на наши курсы сегодня, и ровно через 48 академических часов интенсивных занятий вы безо всякого труда сможете...
1: проехать на мотопедосипеде по любым сугробам с полным несоблюдением правил дорожного движения.
2: Найти с первой попытки и дом, и корпус, и подъезд, и квартиру.
1: Эргономично обмотать пакетами руль вашего железного коня.
2: Освоить 401 способ доставки заказа вовремя и горячим.
1: И сказать «Ставьте пятерку, пожалуйста» на 127 языках больших и малых народностей Российской Федерации.
3: Высшие императорские курсы курьерской доставки. Хватит прозябать. Пора поступать.
2: Не прозябайте вашу новую сытую жизнь и головокружительную курьерскую карьеру. На сайте елшлагбаума.где.
4: Не работает кран? Упал стояк? Засор? Протечка? Потоп?
5: Надо вызывать сантехника. Опять придет, наследит, нахамит, обсчитает.
4: Крошка, не плачь. К тебе уже выехал пуэрториканский сантехник по вызову Игнасио.
5: Игнасио?
4: Си, Игнасио.
6: Высокий, стройный и кореглазый. Мужчина в пляжных шортах с инструментом. Он ни слова не говорит по-русски, но все понимает в сантехнике.
4: Игнасио починит кран, пробьет засор и поднимет стояк. Вежливо, умело, молча и за разумную плату. О, кто это стучится в дверь?
5: Это Игнасио?
7: Си, сеньора. Это фонтанеро Игнасио.
4: Да, пришло время позволить себе немного Игнасио.
8: ООО «Креативные коммунальные решения». По желанию заказчиц также могут быть предоставлены штукатур Марио, электрик Себастьян, плиточник Рикардо и прораб Хулио. Доставка специалистов из Пуэрто-Рико и обратно оплачивается дополнительно. У ГРН у нас тоже есть, но я его не помню. Да и какой смысл его читать, если вы все равно ничего не понимаете на такой скорости. ТДСЕО Буэнос-Уэрто. Ну, уно ферта. Чао.
9: Сеть русских ресторанов японской кухни «Дед Бонзай» приглашает насладиться блюдами из нового сезонного меню.
10: Наваристый мисо-борщ, пышные унаги-кулебяки, суши с карасем, пискарем и черноморским бычком, чука-сало, фунчоза с потрошками и наша гордость. Тирами-рулька поросячья с квашеной морской капустой. Да это же просто... Что в переводе с японского «пальчики оближешь».
9: Сеть ресторанов «Дед Бонзай».
10: В подарок каждому клиенту народный японский кокошник «Хатимаки».
9: «Дед Бонзай» с русским сердцем и японской лапшой.
10: Может, душой?
9: Нет, лапшой. Ждем вас в наших ресторанах.
10: До мо аригато годзаймас. Тьфу ты, язык можно сломать.
0: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Топ-5 покупок месяца.
5: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: JQJ7. Впечатлить друзей.
4: Амода C7. Собрать взгляды.
5: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
4: А выбрать нужно только одну?
5: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Йо!

0: чат.
1: Это веселый чат на Юмор.ФМ. Шутки, приветы и поздравления здесь прозвучат. Если вы хотите что-то дополнить, номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забывайте подписываться. Итак, привет своей жене Елене, которая едет на дачу от мужа Алексея. Передали. Привет девочкам из бухгалтерии Марии Катаевой и Екатерине Карпа. Девчонки, хорошего вам настроения. Будьте всегда такими веселыми, добрыми и позитивными. От ЕО, город Киров. Опа, теперь стало интересно, кто же такая ЕО? Наверное, Екатерина Охотникова. Тут просто в профиле подписано. Екатерина, вам тоже от нас привет. Сергей передает привет своей любимой Ленечке. Леночке желает ей классного дня. Пишет, что очень сильно ее любит и безумно скучает. Также маме Василисе летит привет от Алисы и от их любимого папы Анатолия. Желают они маме своей крепкого здоровья, счастья и всего самого хорошего. С наступающим, мамочка, написали они. Мы тоже вас поздравляем с наступающим. Дмитрию от Татьяны летит привет. Константин желает хорошего дня Ольге. А еще Вера поздравляет Сергея с днем рождения. Друзья, ну а дальше поздравлять в Юморин заказ будет вас всех Денис Савельев. Вы ему присылаете свои самосообщения на наш номер плюс 7-915-0303-567. Самое главное, не забывайте подписывать свои смс. Ну и расскажу, что будет в этом часе еще. Например, услышим через несколько минут Лигу городов. В финале этого часа послушаем Игоря Маменко. Так что ни в коем случае не переключайтесь.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Донецкий кряж». Донецк.
3: Сейчас снимают новое кулинарное телешоу для женщин. Мы вам представляем первое кулинарное телешоу для мужиков.
4: О, сейчас опять будет, да? Вкусненько.
3: Добрый день, дорогие друзья. И сегодня мы будем разогревать. В общем, берем все, что у нас есть в холодильнике. Гречу, рисочек. Вот этот маленький кусочек сыра, который желтее сверху, чем снизу. Ну, назовем его пармезан. Туда его. Овощной салатик. И ссыпаем это все в сковородочку.
5: Так это что, несъедобно?
3: Разбиваем туда яичко. Перемешиваем. Готовим, кушаем и чуть-чуть оставляем. Якобы для нее. Но на самом деле, чтобы потом не мыть сковородку.
0: Команда «Пиплы» Благовещенск.
6: Время в полете Благовещенск-Москва занимает плюс-минус до хрена. И еще столько же.
7: С вами говорит командир корабля. Время в пути 9 часов. В полете вам будут предложены напитки, горячее, турнир по шахматам, кружок плакатного пера. В середине полета мы проведем веселые старты. Воспользуйтесь туалетами заранее, чтобы не занимать проход. Переводить на английский не буду, ведь в хвостовой части самолета репетитор по расписанию. Напомню, что сразу после посадки просьба не вставать со своих мест, будет общее фото. Важная информация. Через 2 дня после прилета у нас состоится вечер встречи выпускников рейса Ю-6-23-32. Ну и по традиции мы продали билетов больше, чем мест, поэтому прежде чем мы взлетим, вы знаете, что делать. И...
0: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске и Южноуральске плюс 24 градуса. В Карталах и Троицке до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, сильный западный ветер. Ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
0: Реклама.
9: Найдите отличие между этим... и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
10: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда-22.
11: Только у нас. Автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
12: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
13: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 13 ноября. Ледовая арена «Трактор». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор ФМ» в Челябинске. 72-39-03. «Юмор ФМ». Хорошие новости.
14: Спонсор выпуска – группа компаний «Июль-Авто», ООО «Уралбестинвест».
15: Грандиозная летняя распродажа. Только в августе новые «Лады» от 624 тысяч рублей в салоне «Юль-Лада» на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе. И это еще не все. Сигнализация, антикор, коврики и защита картера в подарок всем. Успевайте в «Юль-Лада» на Копейском шоссе 88/5. Акция до конца августа этого года.
8: студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске поговорим о цветах. В Челябинске продолжают устанавливать новые вертикальные клумбы. Из Китая привезли 66 тысяч цветов в горшках. А к столетию Магнитогорска выведут новый сорт гладиолусов. В Челябинске продолжают устанавливать новые вертикальные клумбы. Цветы в необычном формате поставили еще в трех точках в центре города. Кашпо высотой 3 метра появились на площади искусств возле театра оперы и балета, напротив кинотеатра имени Пушкина и возле входа в гостиницу «Южный Урал» у площади Революции. При создании клумб используют висячий кашпо и модульные конструкции. Они позволяют высаживать цветы ярусами. Это экономит пространство и одновременно создает эффект цветочной стены, которая мгновенно преображает городскую среду. Тем временем в Челябинск из Китая привезли крупную партию цветов, причем не россыпью для букетов, а в горшках. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского управления Россельхознадзора. Всего с 1 июля в наш регион из Поднебесной привезли уже 66 тысяч таких растений. Через границу прошли 10 грузовиков, заполненных горшками с цветами. Все их временно разместили на складе ведомства. Каждую партию проверили на вредителей и различные болезни, но ни того, ни другого не обнаружили. После проверки груз с горшками направили получателю, причем одному. Все цветы приобрело предприятие из Челябинска. А в Магнитогорске к столетию города появятся особые цветы. До 2029 года местный селекционер планирует вывести новые сорта гладиолусов. Один из кандидатов уже определен. Это цветок с уникальной окраской – оранжево-коричневый с дымчато-синим отливом, напоминающий цвет горячего металла. Окончательное название сорта еще не утвердили. Скорее всего, это будет целая серия сортов «Юбилей магнитки». До знаковой даты осталось 3 сезона. За это время селекционеры планируют интенсивно размножать экземпляр, чтобы к юбилею подарить городу 100 цветов. К проекту подключились и цветоводы из Челябинска. Им уже отправили семена и луковицы растения. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: На свадьбе друзей Наталья побежала ловить букет невесты, потом опомнилась и вернулась к мужу.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Деревня Верхней Жлобы. Пол первого ночи. Забегает стая волков, страшная, голодная, злая, и режет все напополам. Всех кошек пережали, сразу мышей достали, деревья маленькие даже то режут. Ну, все испугались, заперлись на 15 замков, выключили свет, чтобы волки их не учуяли. И сидят два мужичка, под свечку играют в карты, и один из них говорит: «Костя, чем мы испугали? У нас же есть бесстрашные снуки». Он говорит: «Елки, а я сам был. Снуки, камон, иди сюда, а ну, да иди сюда, ко мне, ко мне». И из-под кровати вылезает собачка, чмо такое, глаз трахома на глазу, хвостик закаканный такой, весь грязный, уха нет, два зуба по разным сторонам торчат. И тю-тю, снуки, снуки, а ну иди сюда, камон, давай, давай. Открывает дверь входную и пошел. И снуки так бесстрашно выбегает во двор. Волки увидели по тормозам, и главный говорит, вожак: «Мама дорогая, это же бесстрашные снуки». Разворачивается и как дал стрекача. Ну, естественно, вся стая за ним, предводитель убежал, значит, надо бежать. Пробежали 27 километров, пытаются дышаться. И заместитель подходит, говорит: «Паленый, я что-то тебя не знаю, ты на саблезубого тигра ходил с открытым забралом. Чего ты испугался?» Он говорит: «Здравствуйте, это что, класс не то, что ли? Это же был бесстрашный снуки. Только эта собачка, максимум, что она может сделать, подпрыгнуть и поцеловать тебя в задницу. Да, ну ты не представляешь, какие у нее холодные губы». Ресторану требуется вышибала, чтобы объяснить предыдущему вышибале, что тут больше не работает. «Друг, я открою тебе тайну. Что-то ты стал сильно тормозить». Тут говорит: «Какую?»
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Плохие танцоры ночью на расхват.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
10: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 16 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Это, конечно, невинный мультик, но неужели никто не задумывался, почему только у тихого маленького пятачка было дома ружье?

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Огромный привет абсолютно всем, кто проводит эту маленькую пятницу в компании «Веселого радио». У микрофона с этой минуты Денис Савельев. Ну и ближайший час, по традиции, предлагаю посвятить вашим теплым словам. Привет, поздравления, признания. Все самые искренние послания принимаются во все доступные мессенджеры, либо же в обычном смс-формате на номер плюс 7 915 0303 567. Пишите, подключайтесь, ну и, конечно же, не забывайте подписываться. Заявки на любимые рубрики тоже принимаются по вышеозвученным координатам. В общем, планов, как всегда, много. Действуйте, все в ваших руках. Дарья уже желает всем прекрасного дня. Также передает привет папе Саше из Чебоксар. Дарья, Ольга из Пскова, передает привет своим детям. Желает хорошего отдыха и классного завершения этого лета. А вот Виктор из Керчи поздравляет жену Елену с годовщиной свадьбы. Любимая, спасибо за эти прекрасные годы. Поставьте для нас тот самый КВН.
0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Мегаполис», город Москва.
2: Один день из жизни Цацкопецкого лицея. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ты директор школы?
3: А вы, собственно, кто?
2: Я новый учитель труда. Во-первых, не вы, а ты.
3: С чего это вы взяли?
2: Ты объявление давала в газету? Ну, значит, все сходится. Где дети?
3: На уроках.
2: Значит, смотри, я сейчас тороплюсь. Дети вернутся с уроков. Ты тогда им скажи, что я завтра приду, чтобы взяли на рукавники, значит, фартуки, все это,
3: завтра,
2: да?
3: Завтра выходной.
2: И что?
3: По выходным дети не учатся.
2: Черт, я в другие дни не могу. Ладно, попытаюсь что-нибудь придумать. Ты мне тогда брякни на недельке, ладно?
3: Так, с чего собираетесь начинать?
2: Грузовик надо купить.
3: Зачем?
2: Доски возить.
3: Какие доски?
2: Ну как, для табуретов, для лестницев, для перилов, для окнов.
3: Куда возить?
2: Да тут недалеко.
4: Низкий поклон вам, Наталья Андреевна. Да будут усланы пути
3: так,
4: ваши.
3: Кузьма Пафнутич, не морочьте мне голову своими старообрядческими разговорами. Я вас просила задачник по арифметике переделать. Переделали?
4: Сподвигли угодники на добрые...
3: Так, давайте по делу.
4: Задача один. От Москвы до края земли 700 верст. Вопрос. Сколько локтей до края земли?
3: Так, и ответ?
4: Уйма.
3: Я так и думала. Дальше?
4: До казни холоп Тимошка весил 67 килограмм, а после 54. Вопрос. И доколе мы ен-то будем терпеть?
3: И я вот говорю, доколе мы вас будем терпеть здесь?
2: Я таких задач очень много могу придумать.
4: А ну?
2: Дворовая девка Маланья потеряла невинность в 42 года, а холоп Тимошка в 14 лет. Вопрос. Сколько лет каторги получил бы Тимошка, ежели бы им было наоборот?
4: А вот слушай. Высота клетки Емельяна Пугачева
3: так,
4: 1,5 метра.
3: Идите и придумайте нормальные детям задачи. Из пункта А в пункт Б выехал...
4: Из пункта А в пункт Б выехал дьявол с челядью. И вот я...
3: Так идите и работайте, ради бога. Так, что еще умеете?
2: Умею физкультуру у девочек вести. Кстати, у тебя уборщицы в школе красивые есть?
3: Вы знаете, мне кажется, что вы нам не подходите.
2: Ты не ответила на мой вопрос.
5: Ну и дождище. Здравствуйте, моя госпожа.
3: Так, во-первых, не называйте меня госпожой при посторонних людях. Во-вторых, эти ваши революционные методы по изучению этики и психологии семейной жизни завели меня в тупик. Вы уволены.
2: То есть это мне что теперь, на две ставки разорваться, что ли?
3: Можно подумать, вы разбираетесь в семейных ценностях.
2: Да я за семейные ценности мать продам.
3: Так, как вас по отчеству?
2: Денчик меня зовут.
3: Значит так, Денчик, чему собираетесь учить детей на первом уроке?
2: Сделаем из напильника и большой отвертки маленькую отвертку на первом уроке.
3: Так, а у вас вообще есть образование?
2: Да, второе.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Кому-то глаза достались от мамы, нос от папы, брови от бабушки, а кому-то кора головного мозга от дуба.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Ну и напомню, что на этот номер принимаются ваши приветы, поздравления, признания и самые теплые искренние слова. Пишите, не забывайте подписываться. Ну а написать, кстати, можно во все доступные мессенджеры, либо же отправить свое послание в обычном смс-формате. А Нина пишет: «Пока я сообразила, что маленькая пятница – это среда, смотрела на календарь и не понимала. Привет, любимое радио, умеете шутить». Нина из Коломны это написала. Ну, конечно, умеем, и вас тоже зовем с нами оставаться. Дарья желает всем прекрасного дня. Далее Мария из Сочи передает привет тете Вале. Желает отличного настроения и тепла. Есть еще парочку сообщений. Вот Ренат передает привет своим подругам Геле и Кристине. И хочет им сказать, что сегодня они гуляют. А нет, не Ренат это написал, от Кати из станицы Вешенская. Вот так. Еще парочку ваших сообщений с большим удовольствием озвучу. Евгения Изорская передает привет своим коллегам, желает отличного рабочего дня и поменьше стресса. Но тут, знаете, главное, Юмор ФМ погромче сделать, и стресса точно не будет. Андрей поздравляет маму с юбилеем, желает ей быть самой счастливой, здоровой и прекрасной. И специально для нее просит поставить что-нибудь смешное. А почему бы и нет? Ну и по нашей старой доброй традиции давайте посмотрим в календарь. Что мы там видим? 26 августа, среда, день привлечения удачи сегодня отмечается. Не знаю, как этот праздник можно отметить, но удачу давайте все-таки как-то привлекать. День устраивания секретиков. Вот так, даже не хранение, а именно устраивание. Ну ладно. Международный день актера тоже сегодня отмечается. Всех этих людей от души поздравляем.
0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Муж перестал дарить подарки, даже цветы. Говорит, пустая трата денег, но они все равно завянут. Подскажите, пожалуйста, как деликатно объяснить ему, что это не пустая трата денег, а приятное мне внимание.
0: Сатья отвечает.
3: Ну, тут хочется что-то съёрничать как-то, да, чтобы... Да, ну, бери деньгами, они не вянут. Начнем с этого, да. Попросите что-нибудь вкусненькое приготовить. Это да, пустая трата времени и продукта. Это все равно, это все съешь, в туалет отнесешь. Давай-ка и проси какие-то фундаментальные вещи. Вот, допустим, ну, памятник сырникам, да, чтобы прямо из металла были. Вот. Нет, речь не об этом, что они там завянут и тому подобное. Мужчина ведет себя так, как женщина позволяет. Если бы мне в голову пришла вот такая мысль, что цветы нельзя дарить, потому что они завянут, то я бы поплатился. А была бы адекватная мера, она бы нашла, что тоже вянет. И я тоже бы перестал это получать. Нет, просто объяснить, ничего, пусть вянут. Нормально, я переживу эту кармическую завязку. Ничего, трупы цветов мне нравятся, ничего страшного.
0: Сатья с юмором.
4: Добрый день. Как отказать начальнику в его ухаживаниях? Пару раз из вежливости согласилась на совместный обед, а в итоге рассчитывает на что-то большее.
3: Рекомендую в следующий раз из вежливости ничего не делать, потому что потом ты такая просыпаешься утром из вежливости. Что пошло не так? Мама меня учила вежливости, почему я сплю с этим дядей и его тетей, ну, условно говоря. Поэтому вежливость – это хорошо, когда, там, я не знаю, ты говоришь официанту спасибо, там, пропускаешь старших вперед. Ну, ты пошла с мужчиной питаться. С древних времен мужчина, чтобы привлечь женщину к сексу, дает ей вкусные кусочки. Никогда не думали, почему? Почему мужчина пытается женщину угостить? Это из древних времен, когда возле пещеры у него кусок мяса, и ты так, а-на-на-на, хочешь вкусненького? Поэтому, ну, надо будет как-то на этой стадии объяснить, что ты чисто из голода пошла, потому что студентка недоедала как-то, да.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
2: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как люди идут на работу. А вам не надо.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Продолжаем далее. Час приветов и поздравлений в эфире Веселого радио. Друзья, пишите, подключайтесь. Заявки на любимые рубрики тоже направляйте. С большим удовольствием всей страной их послушаем, посмеемся. Ну и, соответственно, и вам, и нам, как говорится, поднимем настроение. Алексей из Новосибирска передает привет своей жене Елене. На всю страну признается, что очень сильно ее любит и отправляет воздушный поцелуй. Светлана из Кыштыма далее передает привет мужу. Не написала, как зовут, но, думаю, он и сам догадался. Любимый, отличного тебе дня и побольше сил. Вот такие прекрасные пожелания. Иван из Москвы поздравляет своих коллег с завершением рабочей недели. Вот так. Мы с вами только до среды докатились, а Иван со своими коллегами уже и работать закончил. Ну, классно. Всем веселых выходных он желает и отличного настроения. А Мария из Москвы далее передает огромный привет своим родителям. Очень их сильно любит и желает, чтобы этот день был наполнен теплом и радостью. Артем из Казани далее поздравляет лучшего друга Дениса с днем рождения. Желает ему быть самым счастливым, и чтобы он достигал всех своих целей и оставался таким же крутым. А еще что-нибудь смешное просит для него поставить. Вот, например, большой стендап.
0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
2: Всем привет. Мне 31 год, я все еще не замужем и вообще отказалась уже от этой идеи. Потому что, ну, чем дальше, тем сложнее. Проблема в том, что с возрастом запросы к мужчинам поднимаются выше, а грудь нет. Потому что, ну, в 20 ты не особо обращаешь внимание на недостатки. Пускай он там дебил, бухает с друзьями в гараже постоянно, зато какие у него красивые глаза. В 30 ты уже сразу можешь понять, что ничего с ним не получится. Не посмеялся над анекдотом про индейцев, сразу пошел куда подальше. Смысл на тебя тратить время. Ну и в 20 ты больше стараешься. Я в 20 лет перед свиданием делала маникюр, укладку, подбирала там образ какой-то. Недавно я перед свиданием стирала носки. И я еще долго думала перед этим, постирать их вообще или отменить свидание. Кстати, мужчины, если женщина после свидания отказывается идти к вам домой, это еще не значит, что она приличная. Возможно, она просто целый день не снимала сапоги. Я живу одна довольно давно уже, но я пока не завожу кота, держусь. Но есть же стереотип, что одинокие женщины заводят кота. Кстати, не вижу ничего страшного, когда одинокая женщина заводит кота. Вот хуже, когда одинокий мужчина заводит кота. Потому что как вы узнаете, что у одинокой женщины есть кот? Она говорит, у меня есть кот. Как вы узнаете, что у одинокого мужчины есть кот, когда он заходит, блин, в помещение? Потому что в помещение заходит сначала аромат кота, а потом уже сам мужчина. Многие заводят енотов, это большая ошибка. Я в Гугле недавно ввела «енот дома», и там самый популярный запрос – это «енот дома последствия». Последствия, понимаете? Это всегда же что-то плохое. Потому что если ввести в Гугле слово «последствия», он выдает последствия урагана, последствия ковида, последствия енота в доме. Слово «последствия» не употребляют по отношению к чему-то хорошему. Типа «последствия отдыха на Бали». Красивый загар, отдохнувший вид, прилив энергии. Нет, последствия отдыха на Бали могут быть только если вас там укусил скорпион. И я думала, что последствия енота в доме – это, ну, он там может что-то пить, телефон, что-то сожрать, но оказывается, это далеко не все. Там было интервью с владельцем енота, и он сказал один раз, меня долго не было дома. И когда я вернулся, мой любимец так обрадовался, что поиграл со мной чуть-чуть сильнее обычного. И в итоге на руке был разорван нерв, и я несколько недель не чувствовал ладонь. Мужик несколько недель не чувствовал ладонь, и при этом все равно называет его любимец. Это, блин, классический абьюз. Не удивлюсь, если этот енот еще убеждает мужика, что он сам его спровоцировал. Типа, а что ты сделал, чтобы я не разорвал тебе нерв на руке? Спасибо, у меня на этом все.
0: Это большой стендап

0: Самое время напомнить номер для ваших сообщений. +7 915 0303567. Привет, поздравления, признания. Ну и, конечно же, заявки на любимые рубрики направляйте прямо туда.
1: Юмор на заказ.
0: И пишет нам Алексей из Курганской области. Он передает привет жене Елене, вместе с которой прямо сейчас перебирает картошку. Следующее послание. Елена из Петербурга передает привет своим коллегам по офису. Девочки, всем хорошего рабочего дня и побольше поводов для улыбок. Вот правильно. Игорь из Екатеринбурга далее поздравляет свою жену Алину с годовщиной свадьбы. «Спасибо за каждый день рядом. Люблю тебя бесконечно», — пишет он. Ольга далее передает привет тете Люде, желает отличного настроения и солнечной погоды. Дмитрий из Саратова поздравляет всех с праздником, с каким, правда, не указал, но всем желает отличного настроения и незабываемых эмоций. Наталья из Краснодара далее направляет привет мужу Сергею, желает хорошего рабочего дня, с нетерпением ждет его дома и просит поставить анекдоты самого лучшего Дэна.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самое лучшее!
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Друзья, избавляться от вредных привычек надо стремительно, не дожидаясь, так сказать, перитонита. В аптеке мужчина средних лет подходит к прилавку и говорит: «Здравствуйте». «Здравствуйте, что вам?» Говорит: «Дайте мне, пожалуйста, один презерватив». «Один презерватив?» «Да, один презерватив». «А почему всего один?» «Ну, как вам сказать? Решил бросить». Девушки, помните, не все тренинги одинаково полезны. Вот, например, в городском ДК идет тренинг по улучшению взаимоотношений в семье. Полон зал женщин, купивших за баснословные деньги билеты, ловят каждое слово и даже что-то записывают. На сцене коуч берет микрофон и говорит: «Милые дамы, запомните, если накормить мужчину мясом, он ляжет в постель сытым. А если к мясу добавить две бутылки водки, то еще и одетым, и обутым». В любой ситуации настоящий гусар не изменяет себе. Итак, середина 19 века, Россия, Санкт-Петербург, горит бордель. Все суетятся, бегают, кричат: «Пожар! Пожар! Воды! Воды!» Тут так достаточно размеренно открывается дверь, оттуда выглядывает подвыпивший гусар в одних рейтузах и говорит: «А в 17 номер шампанского!»
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды — ПАО «Челябинвестбанк».
5: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции — ПАО «Челябинвестбанк».
6: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске и Южноуральске плюс 24 градуса. В Карталах и Троицке до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, сильный западный ветер. Ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
1: Реклама.
7: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
8: ООО «Специализированный застройщик Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В августе от 780 тысяч рублей по программе «Трейд-ин». Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн» в Челябинске, Златоусте, Юрюзане и городе Косли.
10: Не оферта. Действительно до 31 августа 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко.
1: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок, яхты. Что не говорите, а в жизни нужно уметь правильно выбирать обои.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну и прямо сейчас финальная порция ваших посланий в рамках «Юмора на заказ». Антон из Сыктывкара передает привет своим родителям. Андрей из Нижнего Новгорода далее направляет привет Коле Самойлову. Дядь Коль, крепкого вам здоровья и бодрости духа. Вот такие пожелания. Ксения из Уфы далее передает огромный привет своим подругам. Девочки, отличного нам настроения и побольше классных моментов сегодня. Вот вообще, пусть классный момент у вас будет не только сегодня, но и всегда. Максим из Челябинска далее поздравляет брата с получением водительских прав. Теперь все дороги наши. Как угроза даже какая-то, что ли, звучит. Ну, мы, конечно, от всей души поздравляем. Следующее послание от Юрия из Новокузнецка. Он передает привет всем, кто каждый день слушает самую веселую радиостанцию. И еще привет его любимым родителям, всей России, всему Кузбассу. Всем классной среды, отличного настроения, любви, счастья, здоровья, тепла, позитива и удачи. Ну и также Юрий оставил заявку на монолог Михаила Жванецкого. Друзья, к вашим сообщениям вернусь уже в веселом чате. Продолжайте писать. Плюс 7 915 0303 567. К вашим услугам по-прежнему абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный СМС-формат.
0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: Мы живем в век техники. Мы выходим на международные рынки. Машины у нас хорошие, их нужно рекламировать. На нашем заводе один чудак изобрел машину, целый год на ней работали, решили ее отправить на выставку в Париж. Правда, самого изобретателя с машины не пустили, у него там обнаружилось что-то где-то кто-то, на каких-то островах, в каком-то лесу. Поехал из облсовпрофа товарищ, у него нигде никого не было, и из подшефного колхоза девушка, ей давно обещали во Францию. Правда, они у изобретателя спросили, на каком принципе, как что, какие заряды, какие отталкиваются, какие притягиваются. Девушка как раз физику еще помнила. А из облсовпрофа, товарищ, ну, уже, видимо, подустал. Путевки все распределял, ругался и начал элементарные законы забывать. Не то, что там Джоуля Ленца или Ома, но и Архимеда уже не мог себе представить. Хотя сам дядя представительный, шляпа на нем сидит, как на гвозде. Приезжают они в Париж, распаковали машину. Ну, машина, будь здоров. Народу набежало, всеобщий восторг. Товарищ из облсовпрофа очень хорошую речь произнес и даже закончил по-французски. «Все ляви». Мол, у нас есть что вам показать. Все закричали: «Включайте, включайте». Он сказал уже через переводчика: «Нам понятно ваше нетерпение». И тут они с ней вдвоем куда-то что-то воткнули. Ну, товарищи этого из облсовпрофа потом спрашивали: «Ты куда воткнул? Ты можешь вспомнить?» Ну, где там вспомнить, когда врачи к нему вообще не допускали? Состояние тяжелое. Девушка помоложе и покрепче была, но у нее что-то с речью случилось. И не может вспомнить, как доить. Не помнит, откуда что. И за что корову брать. Не на то жмет. Колхоз уж за свой счет лечил. Хотя врачи говорят, есть надежда. Павильон как раз быстро отремонтировали. Машину снова собрали в мешок. Привезли мешок уже другие люди. И сразу хотели изобретателя под стражу брать. Ну, тут коллектив за него поручился, с него просто взяли подписку о невыезде. Не то, что в другую страну, а даже в другую область. Так что он еще хорошо отделался. Все говорят, могло быть хуже. А так, всем хорошо. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.

0: Снежинске 17 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: 15 детей из многодетной семьи уговорили наконец-то отца сбрить усы, которые сводят с ума их мамку.

И вот, знаете, абсолютно неважно, как проводите это лето вы, на море, на даче или на работе, главное, что в компании веселого радио. Меньше недели, друзья, осталось до начала осени, так что давайте, если что-то из своих грандиозных летних планов сделать еще не успели, сейчас, наверное, самое время, потом, возможно, будет уже поздно. В любом случае, продолжаем наслаждаться лучшими шутками и песнями. Денис Савельев у микрофона, а в эфире веселые истории жизни актеров. 5 шуток про ЗОЖ от Николая Фоменко, детские перлы в рубрике «Угарный папа» и шутки-песни Стас Ярушин и Люсь Чеботина уже прямо сейчас. Делайте громче, все это Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Шутки, песни, уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию подборные аплодисменты. Если ты вернулся поздно, литерка ника внутри, а на шее три засоса, а жена встречает у двери. Ничего не говори, завтра утром натрындишь.
2: Кошка моя, а не твоя ни разу. Мурк, давай, куси его, заразу.
0: На Юмор ФМ.
1: Синий зад, копчик пламенем объят. Решил освоить сноуборд. Я катался недавно на сноуборде, я на лыжах катался и решил освоить сноуборд. И очень сильно упал. И так дернул ногу, что уже не мог ходить. Сейчас, кстати, юмора не ждите, я просто жалуюсь, понимаешь? Вот тут-то болит. О боже, мама, я не должен это знать. Вам с папой надо, мама, двери закрывать.
3: С тебя песня.
2: В кулачке моем комар, к уху приложу, звенит. Ты дави его скорей, слева чертик говорит, справа ангел нет, кричит, что же делать бедной мне? Две недели я хожу с насекомым в кулаке.
1: Белые обои, черные обои, продаем обои, двух цветов обои.
2: Это шутки песни на Юмор ФМ.
1: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
2: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин,
1: Люся Чеботина.
2: До новых встреч, пока-пока.
0: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: внимание, по вашим многочисленным просьбам. 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ. Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас. Лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да, тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мне нужны сильные эмоции. Пойду-ка посмотрю счета за коммунальные услуги.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор-ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Мама укладывает 5-летнюю Лиду спать. Так, все, спим. И не дай бог, я еще раз услышу «мам». Через 15 минут из детской доносится: «Яна Андреевна, я пить хочу!» Артему 8 лет. Долго просил родителей купить мороженое. А когда получил, начал быстро разворачивать. В итоге не удержал, и мороженое падает на землю. Артем печально поглядел на упавшее лакомство, тяжело вздохнул и говорит: «Ну вот и порадовал свои вкусовые сосочки!» Из школьных сочинений Олега. Мой папа по профессии отец. Ее глаза смотрели то в лес, то по дрова. Если молоко испортилось, его можно починить и сделать из него творог. Из мешка торчали голова и хвост. Это был Вася.
0: Угарный папа.
1: Вере 3 года. После сада пришла к тете. Та ее спрашивает: «Верочка, а чем вас в садике кормят?» «Мышами», — отвечает Вера. «Чем-чем?» — переспрашивает тетя. «Мышами кушаем». 4-летняя Полина рассматривает животных в книжке. На картинке семья петуха. Полина водит пальцем и перечисляет. Так, папа — петух, мама — курица. Затем смотрит на цыплят, ненадолго задумывается и выдает: «А детки — петухлята». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом на единый номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие – нет. Пока-пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: Так, Саша, пока people хавает анчар, ты будешь читать анчар.
0: Камызякский суд.
2: Знаете, чей я сынок натворил на выпускном?
3: Ну я же просил не рассказывать.
2: Не рассказывать. Свадьба когда?
0: Плохое радио.
4: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Народ. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Да вы заработали.
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: Привет, вы кто?
9: Мы мини-лента?

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Третий день читаю книгу «Как сделать суперклей своими руками». Просто невозможно оторваться.

0: хотят. Время шуток, приветов, поздравлений и самых теплых слов. В эфире Юмор ФМ. Пишите, подключайтесь. +7 915 0303 567. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Выбирайте, как вам удобнее всего написать. Пишите и не забывайте указывать, от кого, для кого и откуда ваше послание. Елена поздравляет всех с серединой недели. Пусть она будет незабываемой для каждого. Сергей Саратова передает большой привет своим коллегам. Всем желает хорошего настроения и скорейшего наступления пятницы. Давайте посмотрим, какими шутками вы поделились. Август понемногу начинает сентябрить. Вот такую шутку прислала нам Ангелина. Читаю далее ваше замечательное послание. Дарья из Воронежа поздравляет друга Максима с днем рождения. Желает ему новых достижений, бесконечного счастья, любви и удачи во всем. Павел из Тюмени передает привет своим родителям. Желает им тепла, спокойствия и просто хорошего настроения. И еще одна шутка имеется. Ты никому не нужен, пока не ляжешь спать днем. Вот такую шутку оставил у нас Степан. Есть еще несколько сообщений. От Виолетты огромный привет ее коллегам по работе. Всем она желает удачной среды и скорейшего наступления вечера, чтобы отправиться, соответственно, домой. Друзья, в финале этого часа послушаем веселые истории жизни актеров. Ну а через пару минут ловите 5 шуток про ЗОЖ от Фоменко.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Шевченко. 5 шуток про
1: здоровый образ жизни.
2: Чтобы быстро постройнеть, Николай простыл. И за неделю накашлял себе пресс.
3: В семье Петровых практикуется здоровое питание. Кто поздоровее, тот и ест.
4: Уже полгода как записался на фитнес и никакого прогресса. Завтра туда схожу лично, узнаю, в чем дело. Человек, который следит за своим здоровьем, напивается в ортопедическую стельку.
2: Хотел похудеть за лето на 5 килограмм. Осталось еще 7.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
6: Вашему BMW больше 5 лет, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса. В М-сервис действуют специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы при покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис. Немецкие технологии и гарантия качества. М-сервис. Официальный дилер BMW. Телефон 281-55-55.
7: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске и Южноуральске плюс 24 градуса. В Карталах и Троицке до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, сильный западный ветер, ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
0: Реклама. Грандиозная летняя распродажа. Только в августе новые «Лады» от 624 тысяч рублей в салоне «Юль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе. И это еще не все. Сигнализация, антикор, коврики и защита картера в подарок всем. Успевайте в «Юль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Акция до конца августа этого года.
8: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
3: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 13 ноября. Ледовая арена «Трактор». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
4: Приглашаем вас на взрослую смену про юность в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа. Забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ищешь счастье, а приобретаешь опыт. Иногда думаешь, вот оно, счастье, а нет, опять опыт.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! Проект «Шутить изволите» особо ценен тем, что позволяет увидеть кумиров прошлого за кулисами, как бы в реальной жизни, и убедиться, что многим знаменитостям было не чуждо чувство юмора. В этом выпуске актерские байки, а наши герои – звезды театра и кино 20 века.
0: «Шутить изволите».
1: Актер Виктор Павлов, сыгравший бандита Мирона Осачева в картине «Адъютант его превосходительства», любил вспоминать. После премьеры фильма стою я в очереди в магазине. Очередь небольшая, человека 4, а девушка без очереди лезет. Я ей культурно объясняю, что я ее пропущу. Но зачем вперед бабушек лезть? Она повернулась, внимательно посмотрела на меня и говорит: «Вот вы как в кино гад, так и в жизни». Замечательный советский актер Георгий Вицин снимался в комедии «Она вас любит» режиссера Рафаила Сусловича. Ему предстояло сняться в эпизоде, где его герой мчится на водных лыжах по Днепру. Вицин наотрез отказывался, мол, не умею, расшибусь. Тогда режиссер пошел на хитрость и отправил актеру любовное письмо, якобы от преданной поклонницы. Текст был примерно такой: «Дорогой товарищ Вицин, вы мой идеал. Я мечтаю познакомиться с вами. Слышала, завтра вы снимаетесь в сцене на водных лыжах. Какой вы смелый! Я обязательно посмотрю и после съемок подойду к вам. Поверьте, вы не разочаруетесь. Ваша Клава». Утром следующего дня Вицин еще до прихода съемочной группы уже стоял в ожидании с водными лыжами. Весь день он отважно носился по воде, много раз падал в воду, но упорно поднимался и продолжал сниматься. Режиссер думал, что его замысел удался, и рассчитывал вдоволь посмеяться, когда Вицин после съемок будет искать в толпе Клаву. Однако, каково было его удивление, когда Вицин, прощаясь, заявил ему: «А имя, товарищ режиссер, могли бы придумать и покрасивее». В 60-х годах прошлого века театр «Современник» приехал на гастроли в один из среднеазиатских городов. Актеров замечательно встретили, гастроли прошли успешно. Перед отъездом один из местных политических руководителей сказал Олегу Табакову на прощание: «Хороший вы артист, товарищ Табаков, только на бабу очень похоже».
0: Шутить изволите?
1: Да уж, как тут не вспомнить легендарного красноармейца Сухова. «Восток – дело тонкое». Прощаюсь с вами ненадолго, уже очень скоро вернусь и расскажу еще несколько забавных историй из жизни замечательных людей. До новых встреч. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия вы уточняете у официальных дилеров.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Если ты настоящая звезда...
12: Ты это сказал?
11: У тебя нет права на ошибку.
13: Крутой мемчик получился.
11: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». В кино с 3 сентября. 16+.

0: Снежински, 18 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Никакие удовольствия не могут сравниться с тем чувством, которое испытывает бухгалтер, когда у него сошелся годовой баланс.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам. В небо

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого,

0: Надеюсь, весь район не только услышит, но и станет участником суперигры «Автомобиль за улыбку», потому что действительно можно выиграть новый классный автомобиль, при этом приложив минимум усилий. Сайт веселыйрадио.ру. Друзья, заходите, загружайте свою позитивную фотографию и становитесь участником игры. Это просто, это бесплатно, это очень даже весело. Все, кто уже с нами, будьте внимательны, играть будем в этом часе. Соответственно, не пропустите автомобильную шутку Николая Фоменко. Она совсем скоро прозвучит на всю страну. Также в эфире прозвучит много-много лучших шуток и песен. Вот, например, монолог Михаила Задорнова обязательно услышим. Также впереди рубрика «Реалити Криминалити». Еще нас ждут лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в блокбастере «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас большой стендап. У микрофона Денис Савельев. Все это радио Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Дмитрий Илюхин, Донецк.
2: Добрый вечер! Так, за последние два года летал на Бали два раза. Первый раз летал абсолютно бесплатно. Второй раз я летал за свои деньги. Я выбрал катарские авиалинии. И, возможно, я сейчас скажу, как эскортница, но меня арабы пытались на бабки. Мне? Четыре раза меняли вылет. Четыре раза. Я себя, знаете, кем чувствовал? Маленьким мальчиком, а вот эти катарцы — это турок с мороженым. Видели вот это видосы? Короче, у меня был перевалочный пункт через Катар, и я уже до Бали летел с французами. Блин, такие прикольные ребята, но со мной почему-то посадили такую женщину. Вот знаете, французов называют лягушатники, со мной конкретно жаба сидела. Вот знаете, у вас в жизни точно есть такая женщина, которая в чате подъезда. Вот такая со мной летела. У нас сразу с ней не задался разговор, потому что она садится и такая: «I want eat», «я хочу есть». Я такой: «Me too». Она такая: «I want croissant». Я такой: «I want Наполеон». В ее глазах я был дебил, который что про Францию знал, то и сказал. Еще хуже, если сказал бы «I want Оливье», конкретно вот того. И сейчас я скажу, почему у нас с ней не задался конфликт. Я засыпаю, и в моменте она бьет меня локтем. Я просыпаюсь от того, что она просто вот так засаживает мне. Я вот так поднимаю подушку для глаз и на чистом русском ей говорю: «На это делаешь?» И она такая: «Пардон?» Я продолжаю на нее смотреть без эмоций, она такая: «I'm sorry». Мне кажется, если в этот момент я бы не улыбнулся бы, через 5 минут она сказала бы: «Дмитрий Сергеевич, извините, пожалуйста». Еще через 5 минут она уже такая: «Матушка земля!» И вот я прилетаю на Бали, я своим кентам привез подарки. Подарки в пакете Валберес. И как я смешно русских спалил, просто смешно. Я иду по острову с пакетом Валберес, мне навстречу идет пара. И пацан видит пакет Валберес и такой: «Нет! Нет! Оксана, твоя хуйня и здесь открылась!» Меня еще кенты записали на серфинг. Мы подходим к инструктору по серфингу, и мой кент говорит: «Это Дима», инструктору по серфингу: «Это Дима, он вообще не понимает английский». И инструктор по серфингу говорит: «Ха-ха, fat friend». Но слово «жирный» я-то знаю. А он такой, бабаевский, 99% какао. Говоря простым языком: «Ну, негр он». Он не тянет руку, такой: «What is your name, my friend?» И я ему: «Хозяин». Я всю неделю ходил на серфинг только ради одного, чтобы он меня встречал фразой «Hello, хозяин!». Ну это плохой поступок, это плохой поступок. Я, знаете, я какой турист, если я отдыхаю, то все должны отдыхать. Я своим балийцам на хосте в отеле и шоколадки, и газировки покупаю. И на следующий день мой друг приходит ко мне в номер, я открываю дверь, он смеется, я говорю: «Что такое?» Он говорит: «Меня балийцы только что остановили». Говорит: «Your friend, best of the best. But what is it?» «Это тебе зайчик передал». От зайчика. А кому от зайчика детцы приносили? Да. Расскажу вам напоследок, как я летел обратно. Я уже сажусь в самолет до Москвы. Я счастлив. И ко мне подъезжает стюардесс. И такой: «Вот идти, а я домой лечу». Я ему говорю: «Мальчик, водочки мне принеси. Я домой лечу». Все, народ, всем спасибо!
1: Это большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор ФМ.
3: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: ранку. Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Сегодня зевнул в автобусе и устроил флешмоб. Даже водитель поучаствовал.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Ну а чтобы пересесть из автобуса в свой личный новый автомобиль, нужно зайти на сайт веселыйрадио.ру и поделиться с нами своей улыбкой. Напомню, участие в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку» абсолютно бесплатное, так что заходите прямо сейчас на сайт, загружайте фотографию, ну и просто внимательно слушайте эфир «Юмор-ФМ». Николай Фоменко только что озвучил автомобильную шутку, а значит, есть шанс получить 3000 рублей и пройти дальше в суперфинал. С кем будем играть, как всегда, решит улыбайзер. Он уже готов это сделать, поэтому... 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Очаровательная, прекрасная, еще 1000 комплиментов готов сказать, вы только попробуйте меня остановить. Анастасия, город Волгоград, давайте ей прямо сейчас и позвоним. Набрали номер Анастасии. Надеюсь, Волгоград сейчас на связи. Ну и конкретно Анастасия слушает Юмор-ФМ и уже готова поднять трубку. Засекаем 30 секунд. Гудки пошли. Ну и надеемся, что Анастасия удача сегодня все-таки улыбнется. Она получит 3000 рублей, пройдет суперфинал. Ну а там запрыгнет за руль нового и роскошного автомобиля. Именно этого ей желаем. Ну а пока просто ждем ее появления в эфире Юмор-ФМ. Буквально 10 секунд остается. Анастасия, я за вас болею, честно. Вот всеми способами поддерживаю. 3, 2, 1 и... Анастасия, вы здесь? Нет. Ну, тем не менее, 30 секунд закончились. Анастасия на связь не вышла. Ну, надеюсь, удача ей все-таки улыбнется, но, видимо, уже не сегодня. В любом случае, ее очаровательная фотография остается в игре. Она остается в улыбайзере, который может вновь ее фотографию выбрать. Соответственно, Анастасия, в следующий раз, когда ваша фотография нам выпадет, все-таки будьте, пожалуйста, на связи. Повторите шутку, заберите 3000 рублей, ну и отправляйтесь в финал бороться за новый и роскошный автомобиль. Вы же, друзья, заходите на сайт Юмор-ФМ, веселоерадио.ру и точно так же, как Анастасия из Волгограда, загружайте свою позитивную фотографию. Я напомню, это просто, это бесплатно, это весело. В общем-то, и своих друзей, родных и близких тоже можно в игру пригласить. Ну и вместе, совместными усилиями, заработать новый автомобиль. Удачи всем, продолжаем играть.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: И я, и вы обязательно встретимся в веселом чате для того, чтобы пообщаться, передать привет, поздравления, ну и, конечно же, поделиться самыми смешными шутками. Пишите, присылайте +7 915 0303567 к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Главное, не забывайте подписываться. Напомню, смешного до конца этого часа один из лучших монологов Задорнова, рубрика «Реалити Криминалити». Ну а прямо сейчас цитаты Джейсона Стэтхэма.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Однажды ехал на девятке и перевернулся. Дальше поехал на шестерке. Одна бабка переходила дорогу не на тот свет, а попала на тот. «Я могу и без рук», — сказал мотоциклист, «и до, и после аварии». Отличие европейского автомобиля от японского в том, что жена нудит слева, а не справа. Настоящий таксист даже перед сексом всегда спрашивает: «Вам куда?» Для меня есть только один запрещающий знак – бетонный блок поперек дороги. Все остальные знаки – предупреждающие.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: «Я такого не говорил».
1: «Говорил, говорил, но только на Юмор ФМ».

0: Реклама. Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточняйте в приложении «Самокат 6+.»
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Получилось. Вы вылечили рак?
8: ОККО представляет.
9: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
10: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
11: Это открытие изменит все.
8: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Да что?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
6: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру». Вечер.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Сердце рыбака Василия практически остановилось. Мало того, что сом сорвался, он еще своим хвостом сшиб с лодки непочатую бутылку водки.

0: хотят.
1: И вновь ваши приветы, шутки и поздравления. В эфире Юмор-ФМ. Пишите, подключайтесь. +7 915 0303 567. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный СМС-формат. Выбирайте, как вам удобнее. Пишите и не забывайте указывать, для кого, откуда и зачем ваше послание. Привет моей жене Наталье. Это Андрей из Читы подписался. Матвей передает привет абсолютно всем слушателям Юмор-ФМ. Желает хорошего дня и удачи в работе. Большой привет Ерохиной Елене и сыну Мезенцеву Александру. Я вас люблю. Сообщение от папы Андрея. Так, давайте посмотрим, какие шутки вы нам прислали. Август — это как вечер воскресенья. Это Полина шутка поделилась. Видимо, у нас сегодня все, да, шутки будут про август, про то, что лето заканчивается. Такое вы настроение, да, поймали? Ладно, хорошо. Привет, Юмор-ФМ. С днем рождения мою любимую маму из Волгоградской области. Крепкого здоровья и удачи желает сын Валера. А Дмитрия послание для всех слушателей Юмор-ФМ. Пусть день дальше идет, как в отличной комедии, без лишних драм, зато с приятными сюрпризами и смешными историями, которые потом можно рассказывать снова и снова. Пусть все задуманное получается, а настроение держится на максимуме. Всем отличного дня. Ну и, конечно, Дмитрию от нас тоже в ответ отличные пожелания звучат. Друзья, в финале этого часа послушаем монолог Михаила Задорнова. Через пару минут полистаем протоколы преступлений.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот, значит, слушайте.
1: Реалити Криминалити.
3: Вчера, 19 декабря 2019 года, я, проходя по улице Ленина, обнаружил гражданина Петрова, нарушающего постановление мэрии за номером 3141 на стену гостиницы «Сибирь». Я сделал гражданину устное предупреждение. Он повернулся и продолжил нарушать постановление 3141 непосредственно на меня. Я повел гражданина в полицию. По дороге он злостно продолжал нарушать постановление мэрии 3141, причем делал это с особым цинизмом, то есть зигзагообразно. Когда я привел гражданина в полицию, он прекратил нарушение постановления мэрии номер 3141, но не потому, что осознал, а потому, что иссяк. Моя промашка заключалась в том, что в попыхах я наизнанку натянул трусы, которые впоследствии оказались женскими и не моими, в чем меня и уличила жена. На лбу Сидоркиной виднелась огромная шишка от удара тупым предметом, которым оказалась голова пьяного супруга. Я не хотел красть чемодан. Проходя мимо потерпевшего, я поскользнулся, машинально схватился за его чемодан, после чего по инерции пробежал с ним 50 метров. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но, загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер, в Сатке и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске и Южноуральске плюс 24 градуса, в Карталах и Троицке до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, сильный западный ветер, ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
5: Реклама.
6: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В августе от 780 тысяч рублей по программе «Трейд-ин». Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн» в Челябинске, Златоусте, Юрюзане и городе Касли.
7: Не оферта. Действительно до 31 августа 2026 года.
8: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
9: Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Mazda CX-5 от 2.5 миллионов. Чинган седан от 1.5 миллионов рублей. Академика Сахарова 11. Звоните 250 60 60.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15.0+.
2: Трактор создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. Трактор Апарель. Первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Официальное открытие 30 августа. Лесопарковая 7G. Трактор Апарель. Носи то, чем гордишься.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72-39-03.
4: Юмор-ФМ. Хорошие новости.
5: Спонсор выпуска – группа компаний «Июль-Авто», ООО «Уралбестинвест».
6: Грандиозная летняя распродажа. Только в августе новые «Лады» от 624 тысяч рублей в салоне «Юль-Лада» на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лады» на складе. И это еще не все. Сигнализация, антикор, коврики и защита картера в подарок всем. Успевайте в «Июль-Лада» на Копейском шоссе 88/5. Акция до конца августа этого года.
7: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о новом, что появляется на Южном Урале. На горе под Миасом установили статую Николая Чудотворца. В двух городах Южного Урала благоустроят набережные. А в Челябинске появились сквер офтальмологов и Тихий бульвар. Двухметровую статую Николая Чудотворца установили под Миасом на горе Известной. Скульптура возвышается на высоте 555 метров. На торжественное открытие приехал легендарный путешественник и мореплаватель Федор Конюхов. Он рассказал, что лично принимал участие в создании скульптуры. Цифра на парусе судна, которое держит в руке святой, это номер его яхты и одновременно высота Эвереста. После торжественного открытия монумента Конюхов рассказал гостям о своих путешествиях, рекордах и достижениях, а также о том, как вера помогала ему в самых сложных экспедициях. В этом году в Челябинске благоустроят две набережные – в Кыштыме и Верхнеуральске. Кроме них, на всероссийский конкурс по благоустройству направили заявки с проектами еще трех береговых зон – в Златоусте, Карталах и Чебаркуле. Об этом в своем канале в Максе рассказал губернатор Алексей Текстер. Глава региона отметил, что летом набережные становятся главными точками притяжения для южноуральцев. С 2019 года региональные власти начали последовательно приводить в порядок береговые зоны по всей Челябинской области. Благоустроенные набережные уже появились в Челябинске, Магнитогорске, Миасе, Низипетровске, Троицке и селе Миасском. А в Челябинске уже имеющиеся скверы и улицы получили новые имена. Депутаты городской думы утвердили названия для трех общественных пространств в разных районах города. Сквер на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев теперь официально называется Литературным. Территория у перекрестка улиц Первой Пятилетки и Героев Танкограда получила имя сквера уральских офтальмологов. Место благоустроила оптика, которая находится возле сквера. Ее руководство и внесло предложение о названии. Кроме того, безымянная до этого улица между Цветным бульваром и Лазурной в микрорайоне «Привилегия» теперь носит название «Тихий бульвар». На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
4: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В жизни каждой женщины есть три этапа. Нервирует отца, раздражает мужа, бесит зятя.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Очень русские истории начинаю вам рассказывать, которые возможны только у нас в стране.
2: Женщина мне написала. Вот что меня радует, то, что люди к себе относятся все-таки с иронией. Она пишет: Михаил Николаевич, представляете, я вспомнила вас после того, что произошло со мной. Я полезла мыть окна, а потом гляжу, у меня колготки-то рваные. Готовы? Готовы? Я думаю, а как выпаду? Разобьюсь, и что люди скажут? Мне же неудобно будет. Некрасов прав. Уникальная русская женщина. Мужики с юмором многие к себе относятся. Тоже письмо получаю. Ну, точно, по вашим рассказам. Я торопился домой к жене. Ночью я был пьян. Двор у нас большой. Знаете, так буквой «П» стоят. По диагонали пересечь двор побыстрее. Бегу, темно, ничего не вижу. Вдруг у меня кто-то железкой бум по башке. Я очнулся, упал, очнулся, встал. Меня бум еще сильнее. Я думаю, надо быстрее встать, дать в морду. Поднялся еще быстрее, еще сильнее. Бум! По лбу. Детский турник оказался. Мне написала одну историю девушка. Я не могу ею не поделиться с вами. Такая нашинская русская история. Пишет: я люблю своего мужа и боюсь его. Уже по-русски все, значит. Боюсь, люблю. И он меня отпустил на девичник, но сказал, чтобы я была в 12 часов ночи дома. Мы с девочками выпили, я прозевала. Вот. Я вернулась в 4 утра. Нормально. Это... прозевала она. 12 часов вернулась. А дальше... Но у нас часы, пишет она, с кукушкой. Я когда вернулась, а муж спит чутко. И вот то, что ей пришло на ум, конечно, ни одной женщине в мире не придет. Я решила прокуковать сама 12 раз. Суперски, суперски. Представляете, это кукушка с похмелюги. Так, ага, ага. И еще пишет, я подошла к нему поближе, к спящему. То есть еще дыша перегаром утренним. Это монстр, а не кукушка. Муж ничего не ответил, сделал вид, что спит. На утро не выдержал и говорит ей: милая, ты знаешь, нам, наверное, пришла пора менять кукушку в часах. Я спрашиваю, почему? Он говорит, понимаешь, вот сейчас прочувствуйте первую фразу. Я слышал, как когда ты пришла, кукушка сначала прокуковала 4 раза. Вот это мне нравится, сначала. Потом сказала: во блин. Поперхнулась, вот это мне нравится. Прокуковала 2 раза, высморкалась. Кукукнула. Похихикала. Жуткая кукушка просто, жуткая. Кукукнула, наступила на кошку. Это монстр, а не кукушка. С грохотом обвалилась о пол и докуковала 17 раз.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
4: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
5: Вот что значит настоящий верный друг.
3: G-Energy значит настоящий друг.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены. В ленте.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
13: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
14: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
15: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама ООО «БД Мяфер».
16: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
17: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.

0: Снежинске 19 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мне рано заводить детей. Я еще морально не готов покупать шоколадное яйцо с сюрпризом и кому-то там его отдавать.

0: А между нами не только молния, но и любовь к лучшим шуткам и песням, в компании которых мы продолжаем эту рабочую неделю. Вечер среды начинается прямо здесь, прямо сейчас. Всем по традиции удачного завершения абсолютно всех рабочих моментов, ну и приятной дороги домой. У микрофона Денис Савельев. В этом часе услышим любимый анекдот Игоря Маменко. Оставайтесь обязательно. Лига городов тоже в эфире появится. Послушаем лучшие миниатюры проекта. Наш фирменный проект Юмор-ФМ под названием «Не реклама» тоже совсем скоро отметится. Ну а начнем мы, пожалуй, с народного и всеми любимого шоу «Однажды в России». Все это радио Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ЗАГСе».
2: Анжелика Степановна, я вам в который раз говорю, пожалуйста, вы годовой отчет после дня рождения делали. Я это понимаю. Но его теперь нужно чуть-чуть исправить. Понимаете, мы сейчас по документам охраннику должны 7,5 миллиардов долларов. Но это ненормально, понимаете? У нас, во-первых, этих денег нет. Во-вторых, этого охранника у нас тоже нет. Ну, получается, вы сильно перепутали, Анжелика Степановна.
3: Катюш, ты пока заказывай, давай. Я быстренько сейчас еще 5 секундочек, я освобожусь.
4: Тимур, мы не в кафе, мы разводимся. Мы разводиться пришли. Ты что, из-за своей работы уже вообще не замечаешь, что семья распалась? Это ЗАГС, мы разводимся с тобой.
2: В смысле, а почему я об этом не знаю?
4: А может потому, что ты все время в телефоне уткнут в работу свою? И потому что я тебя с утра одела, пока ты в телефоне был, зубы тебе почистила, на такси сюда привезла. Ты из телефона не вылез, даже когда тебя электросамокатчик сбил. Лежал в луже, орал от боли, но продолжал переписываться.
2: Кать, я не понимаю, мы что, из-за моей работы разводимся? Так я же ради тебя это делаю, я люблю тебя. Ну хочешь, мы красные стулья купим, хочешь синие?
4: Чё?
3: Я сейчас по телефону разговариваю.
4: Ты постоянно занят в телефоне своем. Ты как выйдешь-ка, не знаю, в квартире у Паши техника, как ошкудишка у студента. Ты постоянно работаешь. А на семью тебе плевать, ты даже с сыном не общаешься.
2: Ну как я буду с ним общаться, Кать? Блин, он сейчас встречается с этой взрослой женщиной. У него гормоны по башке бьют, он ничего не соображает. У них любовь. Мне что с ним сделать?
4: Я тебе про это и говорю. У нас нет сына! Алло! Ты 3 года сказки на ночь увлажнителю воздуха рассказывал.
2: Блин, а я еще думаю, что из него столько пары идет, это ненормально. Я реально, я его по врачам по всем таскал, они говорят, это не ему помощь нужна, это вам помощь нужна.
4: Вот именно, Тимур, это тебе
2: это
4: помощь нужна.
2: Это мне помощь нужна.
4: Ты понимаешь, что ты сейчас мне вот за это время слов больше сказал, чем за 3 года совместной жизни? Если еще убрать где носки, то в 3 раза больше.
5: Дом какой-то, честное слово. Ужас. Здрасте.
4: Здрасте.
5: Сразу говорю, я не в настроении. Вы по какому вопросу? А, подождите, вы у меня разводитесь, да?
4: Да.
2: Я не хочу.
5: В смысле не хотите? Вы у меня вот, роспись стоит в 63 бумагах. Вы же 3 недели назад приходили, заявление подавали.
4: Да.
5: Так? Правильно. Я еще спросила, причина развода. Она вам что-то на ушко шепнула, вы сказали, потому что я чмо невнимательна.
4: Да? Все верно.
5: Все верно?
4: Да.
2: Я так сказал?
4: Да.
2: Я очень внимательная.
5: Ну что же, дорогие враги, ваш корабль любви идет ко дну. Дно пробито. Надежды и мечты в агонии захлебываются в каютах. Страсть пытается спастись, но от переохлаждения в отношениях у нее останавливается сердце. Маленькие пираньи и недопонимания обгладывают тела. Оба штурмана винят в этом друг друга. Капитан Романтика застрелился на палубе. И у вас дети есть?
4: Нет.
5: Ага. Ну тогда момент с морячками пропустим. Оба штурмана винят в этом друг друга и делят совместно тонущее имущество. Совет вам и по пьяни не звоните друг другу. Можете обменяться претензиями и поцеловать друг друга в попу.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

вдохновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор-ФМ. Послушай, как смешно. 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Пытался смахнуть пылинку с экрана телефона, заблокировал 247 контактов и купил трактор.
2: Последние сутки она не снимает трубку.

0: FM. Шутки.
1: Если бы я был ягодой, то назвался бы Еле Живика.
0: И песни.

0: у нас? Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Не хватает денег на автомобиль? Мотоцикл, мопед, скутер, велосипед, самокат и даже моноколесо? А передвигаться по городу хочется с ветерком? ООО «Альтернативный городской транспорт» представляет. Федеральная сеть ишак-шеринга «Веселый осел».
2: Чрезвычайно популярный в очень Средней Азии и желтой жаркой Африке ишак-шеринг наконец-то доскакал и до России.
1: Добрые, послушные и неприхотливые ослики идеально входят в плотный транспортный поток большого города.
2: Входят и замечательно выходят.
1: Забудьте про правила и ограничения. Можно по тротуару, можно по выделенке, можно без прав, можно бесплатно, по платной, можно под шоссе. Можно через двойную сплошную. Можно на желтый. Можно на красный. Можно без шлема. Верхом на ослике возможно все.
2: Просто найдите в вашем городе привязь с прокатными осликами, опустите вкусную морковку в широко раскрытую пасть и навсегда забудьте о пробках и расходах на бензин.
3: Федеральная сеть ишак-шеринга «Веселый осел».
2: Оседлай осла своей мечты. Не реклама.
4: Российский предприниматель и общественный деятель Ашот Шниперсон разработал 533 тысячи идей по развитию России.
5: Наследник мандариновой империи по маме и сети элитных ателье по папе Ашот Абрамович уверенно входит в топ-1000 успешных предпринимателей по версии Следственного комитета.
6: Введение налога на вдох и выдох. Уроки русского рэпа в каждой школе. Закон о неубиении комаров и всеобщем потреблении моркови.
4: Вот лишь немногие из идей, способных за считанные месяцы превратить Россию в главную мировую державу.
5: Подробно и бесплатно ознакомиться с идеями Ашота Шниперсона вы можете на сайте 533 тысячи идей, а еще мы шьем брюки.рф.
4: Ашот Абрамович Шниперсон. Вперед, Россия!
7: Вы уже ходили в ЖЭ?
8: Вам обязательно надо сходить в ЖЭ.
7: Срочно, немедленно ступайте в ЖЭ.
9: Простите, я вас не понял.
10: Что тут непонятного? Знаменитый пекинский шеф-повар Ван Юй Же открыл в нашем городе ресторан китайской кухни своего имени.
8: И теперь мы постоянно ходим в ЖЭ.
7: Я была в ЖЭ уже 4 раза. Каждый обязан хоть раз в жизни побывать в ЖЭ.
9: Так вот куда вы все спешите.
8: Да, я иду в ЖЭ.
11: Да мы все идем в ЖЭ.
7: А я уже в ЖЭ.
10: Свадьба, банкет, просто перекусить? Совет простой.
12: Идите в ЖЭ.
10: Китайский ресторан ЖЭ. Место, понятное каждому.
7: А вы уже ходили в ЖЭ?
0: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
2: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
3: Вот что значит настоящий верный друг.
1: G-Energy значит настоящий друг.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
5: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
5: ООО «РБВ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калядина. Подробности в приложении «ВБ-джоб». 18+.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Юмор ФМ. Шутки

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В отношениях женщина должна быть красивой, а мужик должен уметь фотографировать.

0: Чат. Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Ноль плюс.
1: Время шуток, привет и поздравлений в эфире Юмор-ФМ. Пишите прямо сейчас, +7 915 0303567. К вашим услугам, как всегда, абсолютно все доступные мессенджеры, ну, либо же классический СМС-формат. Да, пишите СМС-ку, главное, не забывайте подписываться. Вот Алексей, кстати, написал свое сообщение. «Моя дорогая и любимая Женечка, ты королева моего сердца. Моя жизнь, мой воздух, я обожаю тебя и сделаю все, чтобы добрая улыбка не сходила с твоего нежного лица». Вот какие приятные слова. А еще говорят, мужчины не умеют комплименты делать. Хочу передать привет Гузалие, Рустине, Радмиру и Амиру из Туймазов. Ильнур здесь отметился. И есть еще одна шутка. Человек создан для счастья. Не ковыряйтесь в настройках. Это Ирина с нами любезно поделилась. Юля Солнечная продолжит этот вечер на Юмор-ФМ. До конца этого часа любимые анекдоты Игоря Маменко. Ну а через пару минут Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Дождитесь.
0: Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
2: Поделись улыбкой.
3: Если хочешь танцевать,

0: FM. Шутки.
1: Я начну выращивать пшеницу и никому не скажу. Но будут злаки.
0: И песни.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте, команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
3: Вот что бывает, когда внук все лето провел у бабушки.
4: Так, Дим, все, такси ждет, поехали.
5: Куда ехать? Помру я скоро.
4: Чего? Дим, по дороге в Макдональдс заедем, все, давай.
5: Какой Макдональдс? Пиндосы вас травят, а вы не замечаете.
4: Дима, вообще-то у твоего одноклассника день рождения, собирайся.
5: Не хочу, там дождь.
4: Ну нет ведь никакого дождя.
5: С суставами чувствую, скоро начнется.
4: Так, что ты от меня хочешь?
5: Положите меня рядом с дедом.
4: Дима, он живой!
5: Ну кровати-то мало, вальтом нас положите, мы под Малахова уснем.
0: Команда «Омская сборная». Омск.
6: Если вы вызываете такси, то будьте готовы к такой ситуации.
7: Здравствуйте, вам на Ленина?
6: Здравствуйте, да, на Ленина.
7: Че, имя мое заскринило, да?
6: Нет.
7: Ну, поди уже нет. Всем подругам, да, отправила. Нет. Меня же Канат зовут, это же вообще угар. Девочки на физкультуре по канату спустились. На масленицу перетянули канат. Я деканат химического факультета. Если я на дороге стою, то это уже все канатная дорога. А саму-то как зовут?
6: Света.
7: Света, 2 рубля и наша. Можно Свету за ляжку?
6: Но я не Маша, я Света.
7: Хорошо, сейчас мы всей семьей на Свету и накидаем. Я им только позвоню и, естественно, по видеосвязи. Будем на своем вот этом хурюм-бурюм общаться. Ты же, наверное, сейчас вообще в шоке, что я с тобой без акцента разговариваю. Девушка, здрасте! Вам куда? Туда-сюда? Здрасте! Как тебе такой сервис?
6: Ладно, вот, давайте я вам 1000 заплачу, и мы забудем об этом недоразумении.
7: Давай! Еще косарь доплатишь, отчество назову.
6: Договорились. Да.
0: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске и Южноуральске плюс 24 градуса, в Карталах и Троицке до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, сильный западный ветер. Ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
0: Реклама.
9: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Джили-были в планете авто по выгодной цене.
3: И в августе Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
2: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
4: Найдите отличие между этим... и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект, 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

Уж сколько лет прошло, но память все хранит до мелочей про нас. Тобой наполнен я, тобой опустошен. Все так же жду тебя на том же месте, в тот же час.

янтаря растопит южным солнцем лед в моей душе. И с ветром перемен, как ранняя заря, ты постучишь в окно: «Привет, я здесь уже».

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Пришел в гости на чай, налили виски. Сразу понятно, что здесь любят и ждут.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Человек приходит в ресторан, присаживается, подходит официант, говорит: могу предложить вам выпить, вот у нас текила, виски, вино, все что угодно. Он говорит: я не пью алкоголь. Вы знаете, я раз попробовал, один раз попробовал, мне как-то не понравилось. Нет проблем, тогда могу предложить закурить, у нас сигарилы, сигары гаванские, сигареты тоже любых сортов. Он говорит: нет, дружок, спасибо, я как-то попробовал закурить один раз, и что-то мне не понравилось. Тогда могу предложить сыграть в бильярд, у нас есть снукер, русский бильярд, пул, все что угодно. Он говорит: нет желания. Как-то попробовал в бильярд сыграть один раз, и что-то мне не понравилось. Я вообще сейчас сына жду, должен сын подойти мой. Говорит: ну я так понимаю, это ваш единственный сын. Еще смешно, блондинка говорит: что ты грустная такая? Он говорит: вчера в американском посольстве заполняла анкету, и в самом конце написано: эту строчку не заполнять. Она говорит: ну, и говорит, я написала: хорошо. Еврей выходит покурить, радугу увидел, говорит: на этом мне деньги есть.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
3: танцуют все!
0: Шутки и танцы.
4: А теперь мы все немного поколбасимся.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Авторадио. 12+.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Юмор

0: Снежинске 20 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Настоящий мужик не уточняет у жены, какие яблоки брать. Купил, какие понравились, и все. Даже если это картошка.

0: Ну вот же, смогли, друзья, сделали это. Большая часть рабочей недели уже прошла, и потихонечку можно расслабляться. Ногами, меньше бегать по совещаниям, руками, что вы там ими делаете. Бросайте это дело. А в пятницу можно уже будет и целый мозг расслабить. С вами Солнечная на Юмор-ФМ. Вот провокатор, да? Но если я немножко, то наш контент не дает расслабиться. Надо, друзья, очень внимательно надо слушать этот час на Юмор-ФМ, потому что прозвучит та самая шутка, и мы сыграем в автомобиль за улыбку. А еще лучшие из лучших Михаил Жванецкий появится в своей персональной рубрике в конце часа. Самый лучший Дэн, боже, сколько лучших, расскажет анекдоты. Кроме того, в этом часе мы ждем в эфире «Сатью с юмором», ну а через мгновение КВН.
1: Юмор-ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Степ и Ко». Город Новосибирск.
3: В последнее время стало очень популярным делать предложение девушке в необычной обстановке.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Знаете, я сегодня хочу сделать своей девушке предложение. Я мог бы это сделать в вашем ресторане?
4: Естественно, это наш профиль, наш конек. Знаете, последнее время очень популярно подкладывать кольцо в пищу. В связи с этим рекомендую наше фирменное блюдо «Греча с сосисой». Вы отдаете кольцо нашему повару, Гена одевает кольцо на сосису, кинул, присыпал гречей, украсил свечками, официант хватает разнос, как бабу зовут?
5: Анфиса.
4: Бац, чау, держи, Анфиса. Анфиса рубает гречу, руку жгут свечи, стихи романтика, она доходит до сосисы, там кольцо, бах, нежданчик, а?
5: Знаете, ну меня смущает греча.
4: Подожди, парень. Ты мне понравился, специально для тебя инсценировка. Вы с Анфисой прогуливаетесь по нашему ресторану, а навстречу вам Гена. Наш повар, это горилла, этот результат котлетно-пельменных мутаций. Хватает свою мачету, замахивается на Анфису и...
5: И я ее спасаю.
4: Пытаешься, да? В ответственный момент берешь шницель, кидаешь под ноги Гене, Гена подскальзывается, бьется головой а посудомоечную машину, кровь, кетчуп 50 на 50... У него из кармана вылетает вышеупомянутая сосиса! Ты хватаешь сосису, представляешь пальцу от визи и скатываешь кольцо на безымянный палец! А?
5: Это так позитивно!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе

0: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Оптимист изобрел колесо, а пессимист — запасное колесо.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Я предупреждала. Кто не услышал, я не виноват, как говорится. Шутка на автомобиль прозвучала в эфире Юмор-ФМ. Улыбайзер тут же автоматически включился, раскрутился, и ваша фотография уже перемешивает. А как оказаться в Улыбайзере и выиграть автомобиль? Ну, вдруг есть еще такие люди, которые не знают. Заходите на сайт веселоерадио.ру, видите Фоменко, который опирается на ваш будущий автомобиль, на него жамк, загружаете свою улыбающуюся фотку, и, пожалуйста, все, вы тоже крутитесь в этом Улыбайзере. Возможно, именно вас он сейчас выберет после слов «Улыбайзер, стоп».
0: Автомобиль за улыбку.
2: Вот же наверняка ждал, надеялся и верил Степан из Ижевска. Но самое главное, чтобы он ждал, надеялся и верил именно в эту минуту, потому что его выбрал наш улыбайзер. Можно, кстати, следить в видеотрансляции на сайте веселорадио.ру. Пожалуйста, вот его фотография. И звоним мы прямо сейчас в город Ижевск. Если я правильно помню, это родина нашего Антошки Бурного. Вот. Но это, конечно, мне никак Степану не поможет, если он не слушал. Алло.
3: Да, я.
2: Да, здравствуйте, это Юмор ФМ, мы в прямом эфире. Нам нужен Степан из Ижевска.
3: Алло, да?
2: Это что, опять бот? С кем я разговариваю?
4: Извините, а кто это? Голос не узнаю.
2: Мне тоже ваш голос не очень нравится. Я хочу Степана из Ижевска услышать. Позовите его к телефону. Гадкий вы электронный бот. Нет?
4: Все верно, вы правы.
2: Ну, хоть раз эта электронная штуковина признала человеческую правоту. Хоть в этом мне повезло. Увы и ах, Степан из Ижевска не слушал, Степан из Ижевска трубку не взял, а значит, Степан из Ижевска не проходит суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Но вы можете. Загружайтесь в Улыбайзер на сайте веселоерадио.ру, слушайте Юмор-ФМ внимательно, ловите ту самую шутку. Ну, я же предупреждала. Ну, почему, Степан, ну как так? Имя еще такое хорошее. И удачи!
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
3: Сатья, здравствуйте. Муж раньше хорошо зарабатывал, когда работал в найме. Потом решил уволиться и начал работать на себя. Заработок существенно уменьшился, и часто приходится использовать еще и мой заработок в том числе. Как замотивировать его зарабатывать больше?
2: Сатья отвечает.
4: Так и хочется спросить, вам действительно кажется, что мужчина, который ушел из хорошего найма в свободное плавание, не мотивирован зарабатывать?
3: Думаю, что у него есть мотивация зарабатывать.
4: Но
3: больше.
4: Хотелось бы, чтобы завтра
3: чтобы
4: и миллионы.
3: Было быстрее.
4: Ну, конечно, конечно, конечно. Не знаю, не надо никак его мотивировать. Оставьте в покое мужика, пусть отдохнет. Я представляю, моя жена так говорит, нормально же человек работал. Ну, работал у себя в этой, в кофейне, все же было хорошо. Ну, хороший вышибала. Деньги платили, $150 в месяц. Ушел в свободное плавание, а где миллиарды? Потерпела чуть-чуть. Все, теперь у нее свой остров, самолет, вертолет, дирижабль, стратостат. Знаете, как говорят мудрецы, тот, кто умеет ждать, он владеет миром. А кто не умеет, живет на зарплаты. Помните, зарплата – это когда человек вам платит те деньги, за которые сам бы работать не стал.
2: Сатья с юмором.
5: Здравствуйте, Сатья. Мой жених, уже в этом месяце я выхожу замуж. Мы живем сейчас в квартире небольшой, которую подарили мне родители. Но это небольшая квартира, и она требует ремонта. Однако муж ничего не предпринимает. Ни ремонт, ни приобретение нового жилья. Как вот сподвигнуть мужа, как подойти к этому разговору?
4: Хороший вопрос. Давайте посмотрим правде в глаза. Приобретение жилья в мире, в современном, это всегда чудо. То есть не так, молодые ребята поженились, я хочу его вдохновить на дом в Барселоне. Ну, края-то надо видеть. Судя по тому возрасту, он тоже не олигарх. Не? Я 20 лет снимал квартиру. 20! У меня сердце заболело слева. Куда катится мир? С каждым годом все хуже и хуже живем. У студентов уже квартира своя. Мне мама моя могла подарить альбом с фотографиями. И все. Радуйся, ты счастливая. Вы не живете в общежитии, вы не живете на съемной квартире за шкафом с бабушкой, понимаешь, которая, ну, так храпит, что даже тараканов нету, потому что тараканы не выдерживают. Мы, к сожалению, не можем наслаждаться, получить удовольствие от того, что мы имеем. Вы вступаете в семейную жизнь, и у вас уже есть жилье. Ну, Господи, ну сходите куда-то в церковь, ну помолитесь, скажите спасибо, Господи, спасибо. В 23 у меня был военный билет. Ну, а здоровый человек, он, конечно, не сможет жить долго в одном месте. Есть ли у вас детки? Нету. Но они же появятся. Ну, ты скажешь, что хочу детей, это же, ну, и я хочу. Ну, куда мы их будем ложить? В кастрюлю?
2: Сатья! Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Наташа Краснова.
1: Лучшие друзья девушек чинят им компьютер.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Когда я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей и с телефоном их детей.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
9: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Полоц. Деревня Калитна. Подробности в приложении VBJob. 18+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На детском утреннике очень толстый мальчик сам решал, в какую сторону все будут водить хоровод.

0: Чат. В веселом чате ваши шутки и ваши приветы. Отправляйте их на номер +7 915 03 03 567 любым удобным вам способом. Хотите смс-очкой, хотите в какой-нибудь мессенджер, который у вас работает, у нас он наверняка тоже пашет. Главное, не забывайте подписываться, как вас зовут и откуда вы. Вот из Татарстана Луиза и Елена передают привет любимой мамочке. Не скучай, скоро вернемся. Мы едем отдыхать, пишут девчонки, а мама остается. Ну, что, мама тоже отдохнет от вас. Значит, вот смотрите, скоро 1 сентября, и, во-первых, привет есть в тему. Это у нас из Выборга Сергей поздравляет дочку Настеньку, она в этом году идет в первый класс. Настюшка, все будет хорошо, мы с мамой рядом, как будто прям вот отправляете ребенка не в школу, а куда-то где пожестче. И шутки, собственно, первосентябрьские нам тоже прислали слушатели. Учитель задал сочинение «Как я провел лето». И что ты написал? Три слова. Лучше не спрашивайте. Алексей из Луховиц с приветом для коллег. Идите уже домой, я все доделаю. Боже, какой золотой коллега, нам бы таких. Что может быть хуже, чем найти в яблоке червяка? Найти половину червяка. Вот чем делятся наши слушатели. Вы тоже можете поделиться и шуткой, и приветом, и поздравлением. Пишите. Ну и не забывайте, что впереди у нас Михаил Жванецкий в рубрике «Маэстро Жванецкий». И в самом ближайшем будущем самый лучший Дэн появится с анекдотами.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: подарки.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Держим ноги в холоде, а голову в тепле. Парень печатает новый статус у себя ВКонтакте. Как же холодно, тяжело на душе, когда осознаю, что ее больше нет. С девушкой расстался, спрашивает его. Да нет, шапочку потерял. Ребятам о зверятах или в мире животных. Еще один забавный случай. Значит, представьте, лес, сидит мишка у куста малины и наяривает малинку, так кушает, и вдруг чувствует сзади ему кто-то так по заднице дает, такой дыш, и говорит: «Привет, Мишаня!» Он так смотрит по сторонам, никого нет. «Да это я, ежик, и внизу я!» Смотрит: «Да, ну привет, ежик!» «Привет, Мишаня, ну как дела?» Говорит: «Нормально». «А ну что, как, малинка вкусная?» Ну, вкусная». «Что, дети, медвежата, как там?» «Ну, нормально». Ну, в общем, так, слово за слово, ежик звездюлей и получил. Учимся понимать женщин. Хотя, друзья, поверьте, это бесполезно. Девушка пришла на консультацию к врачу-гинекологу, хотела сделать УЗИ. Врач: «Добрый день». Она говорит: «Здравствуйте». Врач: «Какой у вас сейчас месяц?» Она: «У меня ноябрь, а у вас?»
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
5: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chelinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
6: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске и Южноуральске плюс 24 градуса, в Карталах и Троицке до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, сильный западный ветер, ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В жизни нет логики. Приходишь домой с работы, собака радуется, жена гавкает.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Метро. Поезд разгоняется, останавливается, говорит: девушка, молодой человек, уступите место бабушке. Как вам не стыдно? Ей лет 70. Садитесь, бабушка, садись. Бабушка, не хочу садиться. Чего вы за меня выступаете? 70-70. Вам какое дело? 70. Толпа, что действительно тут? Поезд разгоняется. Девушка, как вам не стыдно? Бабушка, вы же меня ставите в неловкое положение. Садитесь, встань, садитесь. Бабка, не хочу садиться, пусть сидит. Зачем ты затеваешь? Толпа, чего рвешься, чего маешься, чего больше всех надо? Чего кровь портишь? Пусть сидит. Толпа такая, как хор такой. Девушка, как вам не стыдно? Старушке 70, больная. Он молодой балбес, ему стоять и стоять. А ей сколько там осталось? Садитесь, встань, садитесь. Бабка, почему больная? Почему 70? Сколько мне осталось? Какое твое собачье дело? Я прекрасно себя чувствую. Больная ты, сидите. Молодой человек, из-за балбеса могу приварить. Девушка, как тебе не стыдно? Почему ты сидишь? Человек еле дышит, она синяя, ее шатает. Ей, наверное, 75. Садитесь, встань, садитесь. Бабка, не сяду я, все, не сяду. Толпа, ты откуда такая взялась? Ты где такая родилась? Молодой человек, не встану я, все, не встану. Девушка, а бабушка, а вам должно быть стыдно. А вас заботится, вам предлагает. А вы бессмысленно уперлись, как баран, как дура, как корова. Позор, подонки все. Толпа, что она хочет? Кто она такая? Бабка, не сяду я, все. Молодой человек, не встану я. Девушка, как вам не стыдно? Садитесь, встань, садитесь. Какой кошмар. Вы все ставите меня в неловкое положение. Толпа, я бы тебя поставил. Ох, я бы тебя поставил. Именно в неловкое положение. Да народ вокруг, сиди, пацан, сиди. Девушка, мы же пишем, мы же боремся, мы призываем. Подонки! Толпа, сиди, пацан, сиди. Молодой человек, не встану я, бабка, не сяду я. Толпа, сиди, пацан, сиди. Представляешь, и все проехали свою остановку. Представляешь?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
2: Амода C7. Собрать все взгляды.
3: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: ВК-видео. 12+.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: Снежински, 21 час. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Как говорит Семен Маркович, наши дети как наши деньги. Какими бы ни были большими, всегда кажутся маленькими.

0: Ну, а мы не снижаем обороты, даже несмотря на то, что уже вечер. Хотя какой вечер? Вечер молодой, и мы тоже полны энергии и номеров, которые хотим поставить в этом часе для вас на Юмор-ФМ. Я Солнечная, всем привет, и в конце часа у нас появится Ильф Петров и Бурунов. Легендарные произведения из уст уже легендарного актера. Набор шуток Фоменко-Про тоже ожидается. Что смешного, говорят дети наших слушателей, вот это вот все в угарном папе. Гар Дмитриев бережно собирает, озвучивает лучшее, обязательно в этом часть появится. А прямо сейчас Елена Борщева в проекте «Шутки, песни, плюс».
1: Шутки, песни, плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. Надежда Андреевна.

0: Это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездной гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева.
2: Шутки, песни, плюс.
3: Давай, Надежда, твоя песня.
1: Ага. Я не забуду тебя, тамада. Твои торты и конверты, твое позвоним.
3: Этот русский язык, да? Какой богатый.
0: У меня на ноге есть приблуда одна, и ничем из себя неприметна она. И когда я в штанах, никому не видна. У меня браслет на ногу одет. Дома я сижу и не выхожу. Ча-ча-ча.
1: Вот так.
0: Типа да, домашний
1: арест. Там обманка была, а потом да, все понятно.
4: Так, значит, у меня песня работника бюджетного магазина продуктов, видимо. Я новый ценник налеплю, и снова 3 сентября.
1: Да, да, да.
2: Шутки, песни, плюс.
1: Расскажу тебе.

0: пленкой клеют номерок, просто тряпкой закрывают номерок.
1: Такая сама поет,
2: сама ноты, да, вот эти. Поймать саундеповские нотки называют.
3: Моя, так, да? Что там? Давай, Стас, наверное, ты.
4: Забыли мы про санки и про горки. Сидит дитё безвылазно в квартире. Зато тебя я выучил до корки. Товарищ Мцыри, товарищ Мцыри. Мы все тебя от корки и до корки. Товарищ Мцыри.
3: Что там
4: твоя дальше? Песня, твоя, твоя, твоя.
0: А чего так в России березы шумят? Что хотим, то и делаем в нашей России.
5: Шутки, песни, плюс.
3: Шутки, песни, плюс. Лена Борщева.
1: Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
3: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.
5: Шутки, песни, плюс. Ярушин, Ангарская и все звезды.

0: внимание! По вашим многочисленным просьбам, с 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ. Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да, тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Он хотел наладить отношения с тещей и решил заказать ей красивое платье. Но, как назло, она проснулась, когда он измерял ее рулеткой.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте! Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим!
0: Угарный папа.
2: Рома 4 года. «Мам, поехали со мной и дедом на рыбалку». «Нет, Рома, не получится», — отвечает мама. «Рыбалка не женское дело». «Что ты, мама, очень женское. Надо просто сидеть и молчать». Антону 5 лет. Он обиженно говорит бабушке: «Бабуль, ты кошку больше, чем меня любишь. Мне не разрешаешь сидеть с ногами на диване, а ей разрешаешь». Из школьных сочинений Таисии. Чацкий вышел через задний проход и подпернул дверь палкой. Перед ним, сидя на коне, стоял всадник. Так как Печорин человек лишний, то и писать о нем лишняя трата времени. Графиня ехала в карете с приподнятым, сложенным в гармошку задом.
0: Угарный папа.
2: Сереже и Вахиту по 4 года. В детском саду Сережа соскучился по бабушке, ходит, плачет и приговаривает: «Баба, баба». Вахит вокруг него ходил-ходил, потом наклоняется и говорит: «Чё, бабу хочешь?» Олесе 2,5 года. В церкви она услышала громкий перезвон колоколов, притихла и спрашивает: «Мам, что это?» «Колокола звонят, доченька». Олеся долго слушала, а потом говорит задумчиво: «Звонят, звонят, звонят, звонят, а трубку никто не берет».
1: Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебе холодно, встань в угол. Там примерно 90 градусов.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как же я вам завидую. Ведь у вас есть я.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
2: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: В веселом чате ваши приветы, поздравления и шутки, которые вы нам отправляете на номер плюс 7-915-0303-567. Все уже должны были запомнить наизусть, что можно писать во все доступные мессенджеры и, конечно же, подписываться, кто вы и откуда. Из Ишкаралы от Ивана привет любимой сестре Лизе. Соскучился побыстрее бы в выходные. Ой, не сестре, просто Лизе. Почему? Откуда у меня всплыла сестра? Просто Иван Лизе передает привет. Надеюсь, никакие отношения не порушила. А что такое счастье, когда нашел деньги? А несчастье? Несчастье — это когда тебя нашел тот, кто их потерял. Это пишет нам Александр из Ставрополья и передает привет своей любимой Татьяне. Надеюсь, что любимый. Ничьи отношения не порушила. Дубль 2. Эля из Москвы передает привет и поздравляет с наступающим коллегу Арину. Завтра тебя ждет много сюрпризов. Ариночка, мы тоже присоединимся. Подозреваю, что с наступающим днем рождения. Девы — это все-таки самые лучшие создания на свете, правда? А если вам отключили интернет, спустились к лавочке, к подъезду, и местные бабки расскажут вам все свежие новости. Это от Маши из Тамбова пришло. Из Челябинской области другая Маша передает привет Илье, с которым сегодня гуляла с собакой. Завтра в то же время буду там. Вот если какие-то отношения разрушились, другие у нас на глазах, у нас на ушах просто зарождаются. Ну что, друзья, продолжим. Ильф Петров и Бурунов у нас в скором будущем. Ну а чуть раньше на Юмор ФМ мы с вами услышим Фоменко Про.
1: Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про лишний вес.
1: Встал с утра на весы и понял, что-то я давно не стригся.
2: Я, конечно, не актер, но 25 килограммов для съемок на всякий случай набрал.
3: Комплексный обед – это когда плотно обедаешь, потом смотришь на свое пузо и комплексуешь.
2: В половине 11 я обычно ложусь есть.
3: Живот. Меня трудно убрать, легко отрастить и невозможно втянуть.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
5: Вашему BMW больше 5 лет, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса. В «М-сервис» действуют специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы при покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис. Немецкие технологии и гарантия качества. «М-сервис». Официальный дилер BMW. Телефон 281-55-55.
6: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске и Южноуральске плюс 24 градуса, в Карталах и Троицке до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, сильный западный ветер, ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла, в Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Получил зарплату. Банкомат издал какие-то странные звуки. Думаю, он надо мной от души поржал.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Дверная ручка конторы задергалась. За стеклом топтался старик в заштопанной белыми нитками панаме и широком чесучевом пиджаке.
2: «Закрыто! Закрыто!» – поспешно крикнул Остап. «Заготовка копыт временно прекращена!»
1: Однако старик продолжал делать руками знаки. Остап отворил дверь. Старик, скорбно улыбаясь, прошел за барьер и опустился на стул. Он закрыл глаза и молча просидел на стуле минут пять. Когда сотрудники конторы стали шепотом совещаться, как бы поудобнее вынести его тело на улицу, старик поднял коричневые веки и сказал:
3: «Моя фамилия Фунт. Фунт».
2: «И это, по-вашему, достаточно, чтобы врываться в учреждение, закрытое на обед?» — весело сказал Бендер.
3: «Вот вы смеетесь», — ответил старик. «А моя фамилия Фунт. Мне 90 лет».
2: «Что же вам угодно?» — спросил Остап, начиная терять терпение.
3: «У вас контора».
2: «Да, да, контора», — подбадривал Остап. «Дальше, дальше».
3: «Вам не нужен председатель?» — спросил Фунт.
2: «Какой председатель?» — воскликнул Бендер.
3: «Официальный. Одним словом, глава учреждения».
2: «Я сам глава».
3: «Значит, вы собираетесь отсиживать сами? Ну, так бы сразу сказали. Зачем же вы морочите мне голову?»
1: Старик в пасхальных брюках разозлился.
3: «Я Фунт!» — повторил он с чувством. «Мне 90 лет! Я всю жизнь сидел за других! Такая моя профессия — страдать за других!»
2: «А, вы подставное лицо!»
3: «Да!» — сказал старик, с достоинством тряся головой. «Я зиц-председатель Фунт! Я всегда сидел! Я сидел при Александре II Освободителе, при Александре III Миротворце, при Николае II Кровавом!»
1: И старик медленно загибал пальцы, считая царей.
3: «При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел. Исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе! Ох, как я сидел при НЭПе! Это были лучшие дни моей жизни!»
1: Остап перетащил зиц-председателя за свой начальнический стол и принялся терпеливо выспрашивать вечного узника.
2: «Вы не знаете такого Корейка, Александр Иванович?»
3: «Не знаю», — ответил старик. «Такого не знаю».
2: «А с Геркулесом у вас были дела?»
1: При слове «Геркулес» зиц-председатель чуть пошевелился. Как Фунту не знать Геркулеса, если последние четыре отсидки были связаны непосредственно с этим учреждением?
2: Вокруг Геркулеса кормилось несколько частных акционерных обществ. Было, например, общество «Интенсивник». Председателем был приглашен Фунт. «Интенсивник» получил от Геркулеса большой аванс на заготовку чего-то лесного и сейчас же лопнул. Кто-то загреб деньгу, а Фунт сел на полгода. После «Интенсивника» образовалось товарищество на вере «Трудовой кедр». Разумеется, неожиданный крах. Для Фунта отсидка кому-то куш.
3: «Кому же?»
1: – допытывался Остап, расхаживая вокруг старика.
2: «Кто фактически руководил?»
1: Старик молча сосал чай из кружки и с трудом приподнимал тяжелые веки.
3: «Кто его знает?» – сказал он горестно. «От Фунта все скрывали. Я должен только сидеть. В этом моя профессия. Ну, что, вы будете брать председателя?» — спросил старик, надевая свою заштопанную панаму. «Я вижу, что в вашей конторе нужен председатель».
2: «Пожалуй, возьмем», — сказал Остап.
1: «Подайте заявление уполномоченному по копытам».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь.
4: Я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите!
5: Фоменко Фейк Радио!
4: Да, детка, именно так.
0: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Топ покупок месяца.
7: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: JQJ7. Впечатлить друзей.
6: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Авторадио. 12+.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Снежинске 22 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Я перестал смотреть телевизор 5 лет назад, когда пульт упал за диван. Оттуда еще никто не возвращался.

0: Если вам нужно не уснуть раньше времени, то вы пришли в правильное место. Мне тоже нужно. Я, кстати, солнечная, и оставаться в строю мне помогают коллеги. Да, на радио люди трудятся допоздна, бывает, уходишь, а они все еще сидят и не дают уснуть даже охранникам. А почему? А потому что, друзья, у нас отличные новости. С 1 сентября на Юмор-ФМ будет еще больше юмора, потому что мы готовим, ну вот можно сказать, настоящую юмористическую революцию. Возглавит ее никто иной, как Андрей Рожков, всенародно любимая бабушка и многие другие персонажи. Так что обязательно, ну вы и так нас слушаете, но с 1 сентября просто нужно всех к приемникам призывать делать громче, потому что Юмор-ФМ улучшенный, обновленный, еще больше юмора и Андрей Рожков. Ловите в эфире с 1 сентября, а в этом часе тоже будет не скучно, и услышим мы Михаила Задорнова с его наблюдениями за нашим народом. Что еще? Пожалуй, поставлю спортивную рубрику. Почему бы не позаниматься спортом вечером? Голой штанга будет у нас. Я такого не говорил. Наша голливудская звезда Джейсон Стэтхэм появится. Ну а прямо сейчас большой стендап.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Глеб Капелюх, Санкт-Петербург.
2: Привет, народ.
3: Здрасте, здрасте.
2: Погнали. Я живу в Питере, мои родители живут на Камчатке. Из-за этого появилась проблема, потому что я с мамой общаюсь по WhatsApp, а с отцом через маму. Все, что я знаю про отца, это что у отца все как обычно. Последние 5 лет у отца все как обычно. Может, он из семьи ушел, я не в курсе. Маме просто лень длинную смс-ку набирать, подходящей открытки в WhatsApp нет. Вот это «мы теперь одни», там котенок под дождем. Хотя, зная мать, она, скорее всего, стишок отправила. Вот и сказочке конец, ведь от нас ушел отец. Я честно скажу, я у отца третий по счету ребенок, а третий по счету жены. Поэтому первые несколько лет мы старались к отцу особо не привязываться. Он за сигаретами уходил, мы ставку делали, вернется или нет. В целом детство прошло приятно. Сейчас в России очень популярна тема буллинга. Буллинг, кто не в курсе, это когда сильные унижают слабых. Но в моем детстве это называлось просто – школьная перемена. У нас в классе учился парень по имени Антон. Само собой, мы его дразнили из-за его имени. И сейчас за это очень стыдно. Это глупо. Но однажды в школе мы узнали, что у Антона появился младший брат, которого родители назвали Тарас. И мне кажется, родители играют в игру, не дая ребенку шанса на счастливую жизнь. Вообще ни одного. У меня мать недавно повзрослела. Сама себе выбирает пароли в интернете, представляете? Но выбирает странно. Она при мне начала гуглить фразу «самые популярные пароли в мире». Я говорю: «плохая идея, мам». Она говорит: «какие сейчас самые популярные пароли?» Я подсказываю, что обычно самый популярный пароль – это твоя дата рождения. И моя мать такая: «моя дата рождения – самый популярный пароль в мире?» Я говорю: «да, мам, прикинь, именно твои цифры все запоминаем. У тебя пароль от госуслуг прямо в паспорте указан, очень удобно». Судя по тому, какое в нашем обществе отношение к утренней каше, там эффект должен быть примерно как от укола адреналина в сердце. Утром закинулся овсянкой, весь день ходишь заряженный, такой: «обожаю вареный овес». Мне подруга сказала, что в кашу можно просто добавить мед, и она станет послаще. Так вот, куда угодно можно добавить мед, и все станет послаще. У меда такое свойство. Немного меда, немного мокрого картона – это тоже сладкий завтрак. Я еще недавно записался в спортзал, и обычно там есть фитнес-тренер, который выглядит как олимпийский бог. Но мой фитнес-тренер выглядел плюс-минус как я. Такой же тип, просто в красной майке с надписью «инструктор». Просто я хочу смотреть на своего фитнес-тренера и думать: блин, я хочу быть как он. Я смотрел на своего и думал: блин, я уже как он. Мне надо точно что-то менять. Недавно узнал, что имбирь в японской кухне существует для того, чтобы перебить вкус прошлого блюда, дать вам почувствовать вкус нового блюда. Я это узнал и понял, что в отношениях с женщинами я имбирь. Обожаю поддержку. У меня в жизни был вот этот ужасный момент, когда ты пишешь «бывший». Я однажды так поступил, написал бывшее сообщение в стиле «Привет, я сейчас с Викой», а потом написал «Извини, не тебе». Вы такие: «звучит жалко, я знаю». Но я сделал ситуацию намного более жалкой и отправил эти две фразы в одном сообщении. Это конец. Слава богу, есть функция удалить сообщение у собеседника. Я удаляю сообщение, но случайно только у себя, и такой: вот это конец. Для чего вообще существует функция удалить сообщение только у себя? Все люди в мире уже в курсе, что ты идешь, а ты стоишь и такой: Конкретно у меня такого сообщения нету. Это вам Павел Дуров с моего аккаунта написал, ясно? У меня все. Спасибо.
1: Это большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор-ФМ.

Автомобиль за улыбку. Суперигра. Каждый может улыбнуть себе. Новенький автомобиль. На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сон делится на медленную и активную фазу. В активную фазу я еще и на работу хожу.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
3: «Я такого не говорил».
2: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
4: Счастье — это когда тебе в аптеке кроме презервативов ничего не нужно. Чисто не там, где убирают, а там, где дворник с ружьем. Весь мир — русский язык, а ты в нем ихний. В детстве я не уделял должного внимания математике. И вот недавно моя жизнь круто развернулась ровно на 360 градусов. Цыганские отличники заканчивают школу с золотыми зубами. Однажды я невнимательно изучил инструкцию к фейерверку. И запуск получился, так сказать, пальцем в небо.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Давид Цалаев.
1: Сегодня могу вам с радостью очень уверенно заявить: собирайте все свои манатки и валите к чертям отсюда.
0: Яна Кошкина.
2: А ты что, тоже разорался? Ну, построил бы нам что-нибудь нормальное. Ну, например, Дубай.
0: Александр Пташинчук.
3: Благодаря твоему блогу, Катя, у меня теперь есть 1000 личных сообщений, и они все начинаются со слова «чушпан».
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Ты знаешь, я когда греблей занимался, у нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу.
0: «Однажды в России» — народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: У меня жена мудрая женщина. Даже если мы с ней поругались и не разговариваем, меня всегда ждут дома. Вкусный борщ, пельмени, компот. Правда, все в одной тарелке.

0: чат.
1: Вы отправляете нам приветы, мы их озвучиваем. Вы пишете шутки, мы их тоже озвучиваем. Главное писать в правильное место. А правильное место — это все доступные мессенджеры, а номер единый. +7 915 0303 567. Евгения, с приветом для коллеги Наташи. Ты просила напомнить тебе и большими буквами: не забудь завтра. Это из Ленинградской области. Что должна не забыть Наташа, мы не знаем, но Наташа наверняка в курсе. Наташа, не забудьте. Я не могу большими буквами, но зато могу громко. А от Веры из Тамбова поздравление с днем рождения для любимого Димки. Прости, прости, прости, три раза, весь день была занята, зато теперь поздравление услышит вся страна. Димка, Вера желает вам побольше радости и верных друзей рядом. Ну и раз уж на нас возложили такую ответственность, что слышит вся страна, Юмор ФМ тоже присоединяется. Геннадий из Москвы пишет: если у вас проблемы с женщинами, подумайте, может, у женщин проблемы, когда они с вами. Это вот такая шутка. Прибаутка от Веры из Тамбова. Это уже было. Вот Иван признается в любви Олесе. Солнышко, ты лучшее, что есть у меня в жизни. Улыбнись, это из Тулы пришло. Мама, сегодня в школе опять сказали, что я невнимательный. А кто сказал? Не знаю, я не слушал. Вот это вот «не знаю, я не слушал», и «мама в школе опять сказали» начнется уже совсем скоро. Но мы об этом думать не будем. Давайте подумаем о том, что впереди на Юмор-ФМ Михаил Задорнов. Ну и в самом ближайшем будущем спорт с Романом Юнусовым в его рубрике, которая называется «Голой штанга».
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов. С Романом Юнусовым.
2: Нужен болт! Нужен болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
1: Гол! Штанга!
2: И в этот самый момент Чугайнов отдал пас, так как услышал стук копыт бежавшего сзади защитника. Да, стройными рядами идут японские олимпийцы. А, простите, это корейские олимпийцы. Они так похожи по глазам. Удар! Хороший удар, но мяч застрял в телах сборной Бельгии. Весь вечер на стадионе стояла такая тишина, что было слышно, как наша команда пролетает, как фанера над Парижем. Вы только посмотрите! Посмотрите, как технично опростоволосились игроки «Локомотива». Нарушение! Москвич попал ногой нашему нападающему чуть пониже спины. Хотя там и мягкое место, но все равно штрафной. Так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор-ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер, в Сатке и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске и Южноуральске плюс 24 градуса, в Карталах и Троицке до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, сильный западный ветер, ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Вышел на работу после отпуска. Чувствую себя как дети в садике. Хочется плакать и домой.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Однажды показали мне книгу жалоб. Вот куда записывают жильцы, туристы, жалобы. Это так интересно. Что американцы пишут, что наши. Мы такие разные все-таки. Книга жалобная. Западного отеля. Американцы. Безобразие. По телевизору только местные каналы. Русские. Супер. В номере есть телевизор. Американцы. Безобразие. Полчаса ждали портье, чтобы он отнес наши вещи в номер. Русские. Капец. Пока оформлялись на ресепшене, какой-то мужик в костюме гусара пытался несколько раз спереть наши чемоданы. Слава богу, отбились. Американцы. Кошмар. Кошмар. В туалете такой тусклый свет, что затруднительно бриться. Русские. Это безобразие. В туалете такой слабый свет, что невозможно читать. Американцы. В номере было так много непонятных кнопок, для разъяснения пришлось позвать консьержа. Русские. В номере было очень много непонятных кнопок. Решил разобраться сам. Уже через 10 минут в номер вбежали консьерж, уборщица, официант, бригада пожарных, под звуки радио, DVD и шум кондиционера. Американцы, безобразие, в гостинице платный Wi-Fi. Русский, беспредел. Соседи американцы закрыли доступ к своему ноутбуку. Все понимают, все, потрясающе. И через них не подключиться к Wi-Fi. Ну, это вы и так поняли. Американцы. Безобразие. Вода в бассейне такая холодная. Не искупаешься. Русские. Вода супер в бассейне. 5 минут и пиво холодное, и сам трезвый. Американцы. В гостинице бюрократия. Не пускают за шведский стол без карточки гостя. Русские. В гостинице беспредел. Не пускают к шведскому столу с авоськой. Американцы, безобразие. Вчера утром на 18 этаже больше 15 минут ждали лифт. И ни один не приехал. Русский. Очень хорошая, надежная здесь техника. Вчера полчаса прыгали во всех лифтах, ни один не сломался. Американцы, ужасный отель. Здесь в лифтах накурено. Русский. Странный отель. Здесь в лифтах почему-то запрещается ездить в смокинге. Так и написано. No smoking. Хорошо, хоть курить можно. Американцы, кошмар. В этом отеле 2 шапочки для душа всего. Русские, классно. Прямо в номере 2 прикольных подарка для жены и дочери. Американцы, в гостинице слишком однообразный завтрак. Только омлет и мюсли. Русские, в гостинице слишком однообразный завтрак. Каждый день в одно время, когда я еще сплю. Американцы, это безобразие. В гостиничный ресторан нас не пустили с баночкой Кока-Колы. Русский, беспредел. Нас не пускают в наш номер с мангалом. И последняя запись. Американцы, в гостинице было так мало камер наблюдения, что я опасался закупленные сувениры. Русские, сувениров привез мало, потому что в гостинице было много камер наблюдения.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: В Москве 21 час. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В номинации «Прорыв года» в пятый раз подряд победу одержал канализационный коллектор Урюпинска.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на Патриках.
1: Доброе утро, дорогие жители нашего прекрасного района. Передо мной сидят люди с недовольными лицами. Некоторые с 9 утра уже глушат опироль по 900 рублей. Половина наверняка даже еще не ложились. А это значит, что мы в Патриках. Ладно, разрешите представиться. Меня зовут Михаил Коровкин. Я префект прекрасного района Патриаршие пруды. У меня прекрасная новость. Мы рады представить вам новая детская площадка. Тут и черепашка, и паутинка, и лабиринт, и горка. Пользуйтесь.
2: Михаил Коровкин, а нахрена?
1: Ну как нахрена? Для детишек, чтобы они радовались, удивлялись.
2: То есть детишки прилетают такие с отпуска, с Катара. Видят вот эту паутинку и говорят: ой, надо залезть на нее, пойдем скорее, Рамон.
1: Ну, уважаемые жители нашего прекрасного района, ну, это же для детей. По всему городу ставят, ну чем мы хуже? Надо, чтобы дети развивались.
3: Вот подожди, а ты как себе представляешь вот это? То есть ты думаешь, мой сын Елисей идет с урока французского языка на капуэра, да, говорит своему другу там: Мишель, джо крюско, дансу ливр, и такой: о, охренеть, это что, ла лабиринт? И как, давай развиваться, так?
1: Очень смешно вы придумали, женщина, но вы поймите, я же это не с потолка взял. Наши аналитики провели соцопрос и выяснили, что в этом районе не хватает детской площадки.
4: Дядь, это Патрики, понимаешь? Здесь детям вертолетные площадки не хватает. Детям парковочных мест не хватает, понимаешь? Хороших ресторанов, времени в сутках, в конце концов, не хватает, понимаешь?
1: Почему я все время забываю, что самые недовольные хлебальники у людей, у которых все есть?
3: В смысле?
1: Ну, хорошо, давайте пойдем от обратного. А вот вы сами чего бы хотели в нашем районе?
3: Ну, концерт Бруно Марса, например.
1: Еще?
2: Качели.
1: Качели! Качели, конечно, качели, это мы можем. Качели всегда пожалуйста. А какие бы вы хотели качели? Такие, чтобы солнышко можно было крутиться или как карусель?
2: БДСМ качели. И, кстати, солнышко я пробовала делать, это небезопасно.
1: Да как вы задолбали, блин, вечно недовольные, зажравшиеся. Стараешься вам, стараешься, деньги какие-то выделяешь, вам все не нравится. Вам вообще что-то в жизни нравится, кроме как гладить маленькую псину и на электросамокатах кататься?
2: А ты что, тоже разорался? Ну, построил бы нам что-нибудь нормальное, ну, например, Дубай.
1: Ты вообще кто? Ты девочка, девушка, женщина. Непонятно же, такие титьки могут быть и в 18, и в 45. Тебе сколько лет?
2: А у дамы неприлично спрашивать про возраст.
1: Ну и 45 тогда тебе! А ты, мама Елисея, ты вообще хоть представляешь, сколько обычное молоко в магазине стоит?
3: 300 рублей.
1: Нет.
3: А, то есть 600?
1: Нет.
3: 1200?
1: Да я про обычное молоко из коровы, которое!
3: Да что вы вообще докопались? Что надо-то?
4: Дядь, реально, что тебе надо?
1: Да задолбали вы меня все, понятно? Вам деньги выделяют, выделяют, выделяют. Вам все время мало, вам все время что-то не нравится. Я вот эту площадку вообще на свои деньги построил, понятно? Паутинку, блин, на свои сплел.
2: В смысле?
1: Трусы свисли. Слушайте, а можете на сайте префектуры отзыв хороший оставить, типа: горка классная, все устраивает, молодец Коровкин. И мне, может, тогда зарплату поднимут, а то я префект, а у меня все машины на газу.
2: А как мы отзыв оставим? Мы же здесь не живем. Мы сюда приезжаем каждое утро в надежде, что нас снимут в беспринципных.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Внимание! По вашим многочисленным просьбам, с 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ. Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас. Лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да, тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: После секса я всегда выкуривал сигаретку. Так постепенно и бросил.

0: Юмор FM.
1: Ты никогда не бывал.

0: у нас? Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Любите скорость, приключения и риск? Не жалеете себя и никого вокруг? Вам чихать на ругань и неприличные жесты в ваш адрес? Тогда первый в мире ультрапрочный трехместный самокат «Три дебила» – это ваш выбор.
2: Веселье, скорость, спуск, подъем. Три экстремала мчатся разом. И так же весело втроем. Лежат, хохочут под КамАЗом. Потом на скорой и в закат. В гипс закатают на полгода. Купи трехместный самокат Мычиканского самокатного завода.
1: Отличное решение для тех, кому не по уму кататься одному. Трехместный самокат «Три дебила».
2: «Три дебила» – это сила. Не реклама.
3: Устали от бачаты?
4: Наскучил контемп?
5: Победитель проекта «Танцы 60+» Арабелла Бутылкина научит плясать по-взрослому.
3: Мазурка, полька, гопак и краковяк.
4: Веселая кадриль и благородный полонез.
5: Для хороших танцоров курсы минуэта и пасодобля.
6: Простите, чего?
3: Пасодобля!
5: Студия несовременного танца Арабеллы Бутылкиной.
4: Танцуй, как пра-пра-пра-пра-бабушка.
5: Подробности на сайте танцевокругсумки.об.
7: Хочется чего-то вкусненького, а чего – не знаю.
8: Накось-выкуси. Сеть ресторанов бюджетной молекулярной кухни.
7: Ммм, вкусненько. Интересненько.
8: Накось-выкуси. Каждый день в нашем меню более 200 наименований всякой молекулярной накоси, выкуси и закуси.
7: А есть что-нибудь для изысканной публики?
8: Ну, разумеется. Шеф-повар Пистон Плюменталь рекомендует абрикосовые щи, шоколад из говядины, морковную утку с арбузной икрой, а на десерт лососевый пломбир.
9: Дорогой, угадай, где мы сегодня ужинаем?
8: Накось-выкуси. Еще никогда молекулярная кухня не была так близка к народу. Накось-выкуси.
7: Вкусные молекулы по вкусной цене.
8: Закажите столик на сайте активированныйуголь.с собой.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Хорошо быть гусеницей. Жрешь. Потом укутываешься, спишь. Просыпаешься — красавец.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Москвичи». Москва.
3: Ну а в отношениях нужно поддерживать друг друга, но это не всегда легко.
4: Дим, любимый, поздравь меня. Я прошла в шоу «Холостяк».
5: Молодец. Ребенка нашего с собой возьмешь?
4: Думаешь, можно?
5: Алин, ты не прогрузилась с утра? Ты что несешь-то?
4: Дим, вот ты думаешь, если какой-то миллионер может мне и квартиру подарить, и машину, я что, сразу в койку к нему прыгну? Вот сейчас вслух сказала, и так все складно, ладно.
5: Алина, ты никуда не поедешь.
4: Ладно, я просто поеду к подруге.
5: Вот.
4: А ты не смотри ТНТ пару месяцев.
5: Алина!
0: Это Лига городов. Команда «Омская сборная». Омск.
6: На ТНТ очень много крутых реалити-шоу на выживание. И многие из них популярны благодаря интересным испытаниям.
7: Если вы слышите эту музыку, значит, мы будем искусственно создавать напряжение. У нас для вас сюрприз. Мы возвращаем выбывшего участника Сергея.
8: Он же умер на прошлом испытании.
7: Он просто понравился зрителям.
6: Перейдем к испытанию. Вам нужно переплыть на необитаемый остров на лодке. Там будет женщина, нужно принять у нее роды. Там не будет мальчика или девочки. Там будет ключ.
7: Этот ключ вам нужно воспитать как сына. Через 18 лет он приведет нужный.
6: Но это еще не все. Когда у вас есть ключ и замок, вам нужно бежать к сундуку. За вами будет гнаться гепард, вам нужно бежать быстрее. Ведь гепард будет на мотоцикле.
7: Но это еще не все. Хотя, казалось бы. Когда оторветесь от гепарда, вам нужно спуститься в ад. В аду немножко передохнете. Ну а там с помощью ключа и замка вам нужно закрыть рот Никите Кологривому.
9: Да это невозможно.
7: У вас на это всего 5 секунд.
10: А куда идти-то? Слева, направо, сюда.
7: Время прошло, вы не получаете 10 грамм риса.
6: На этом наш прекрасный день заканчивается. Увидимся завтра. А мы с Пашей поедем в 5-звездочный отель пить шампанское. И сопереживать вам, как же тяжело вам будет выживать в пустыне.
2: Между нами города.
0: Хорошая погода.
11: По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, сильный юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске и Южноуральске плюс 24 градуса. В Карталах и Троицке до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, сильный западный ветер. Ночью 9-14 выше 0. Днем в четверг в Сатке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: получи за то, что свел меня с тобой.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Японская народная мудрость. Человек как меч. Или делает дело, или тупой.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Рад в очередной раз поприветствовать всех вас на Юмор-ФМ. Хотел бы поделиться с вами несколько философским настроением. И с этой целью приготовил несколько поучительных историй из жизни знаменитых философов. Поверьте, будет весьма забавно.
0: Шутить изволите.
1: Однажды известный философ Артур Шопенгауэр обедал в компании одной дамы. В продолжении обеда она довольно долго и во всех подробностях расписывала, как несчастна в замужестве. Шопенгауэр не перебивал и терпеливо слушал. Наконец, видимо, иссякнув, дама спросила: «Теперь вы понимаете меня, не правда ли?» Шопенгауэр ответил: «Вас нет, но я очень хорошо понимаю вашего мужа». Один молодой драматург попросил знаменитого философа и литератора Вольтера прослушать свою новую пьесу. Прочитав ему свое произведение, он, затаив дыхание, ждал похвалы. «Вот что, молодой человек», — сказал Вольтер после долгой паузы, «такие вещи вы можете писать, когда станете пожилым и знаменитым. А до этого вам надо писать что-нибудь получше». Дело было в Древней Греции. Один слишком словоохотливый человек пристал к Аристотелю с каким-то очень длинным и нудным рассказом. Наконец, закончив рассказ, он спросил философа: «Мудрейший, не утомил ли я тебя?» «Нет», — ответил Аристотель и пояснил: «Я тебя вообще не слушал».
0: Шутить изволите.
1: Надеюсь, мой рассказ не показался вам слишком длинным, и вы нисколько не утомились. Оставляю вас ненадолго и обязательно вернусь с новыми забавными историями. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуем эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске полночь. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В зоопарке все животные ведут себя пристойно, кроме обезьян. Чувствуется, что это уже без пяти минут люди.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Уральские пельмени». Город Екатеринбург.
2: «Уральские пельмени» — на что, где, как, где.
3: Приветствую вас в самом интеллектуальном казино, где можно заработать деньги своим собственным умом.
4: Кто это говорит?
5: Не знаю. Давай спросим. Если ты девица красная, то что у тебя с голосом?
3: Начинаем игру. Итак, первый раунд. Уважаемые уральские пельмени, вам пишет Анна Ивановна Рогалева из Воткинска.
6: Эй, что началось-то, я не понял сейчас. Мы сами себе пишем.
3: Вопрос задает сама Анна Ивановна.
7: Уважаемые знатоки.
8: Здрасте.
7: Мой вопрос связан с одеждой. Как вы видите, на мне синяя юбка. А в 16 веке за то, что я надела бы эту юбку, меня сожгли бы на костре. Теперь вопрос. Почему?
3: Время пошло.
4: Гладиолус!
5: Ты тупой, что ли? При чем здесь гладиолус? Она в синей юбке. В 16 веке ее бы сожгли на костре. Тебя спрашивают, почему? Так и надо отвечать. Потому что гладиолус.
3: Время.
4: Без 5:09.
3: Кто будет отвечать?
6: Отвечать будет Друзь.
3: Подождите, Друзь, а где он?
6: Не знаю, ваши проблемы. Ищите, спрашивайте.
3: Может быть, я вас удивлю, господа КВНчики, но в нашей игре отвечать должен тот, кто сидит за столом.
6: Что за новшество, не знаете?
4: Ну что, гладиолус?
5: Потому что гладиолус.
3: Итак, ваш ответ.
4: Потому что гладиолус.
3: Значит, вы считаете, что в 16 веке женщину в синей юбке сожгли бы на костре, потому что гладиолус?
4: Да, мы так считаем.
3: Ну что ж, послушаем правильный ответ.
7: Уважаемые знатоки, если бы я надела синюю юбку в 16 веке, меня сожгли бы на костре, потому что гладиолус.
3: Уважаемые телезрители, вы, конечно же, понимаете, что никакие это не гладиолусы. Мы просто попросили Анну Ивановну записать 40 тысяч вариантов ответов, среди которых по нелепой случайности был и гладиолус. Мы это сделали для того, чтобы не расстраивать ребят в самом начале игры. Но не волнуйтесь, на счете это никак не отразится. Итак, счет 1-0 в пользу телезрителей.
0: КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.
9: Иди сюда!

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда нашей бабушке исполнилось 60 лет, она стала ходить пешком по 5 километров в день. Сейчас ей 85, и мы понятия не имеем, где она.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Анастасия, менеджер из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. Такой вопрос снова про мужчин. Не складывает сообщение в самом начале с теми мужчинами, которые нравятся. Собственно, они просто прекращают общение. Вот, то есть изначально не рассматривал меня как потенциально серьезного партнера для отношений. Вот хотела бы узнать, может быть, нужно выбрать какую-то более хитрую стратегию, вот, чтобы игра шла как-то в мою сторону. Вот хотела бы получить совет от вас.
0: Сатья отвечает.
2: Все хотят хитрые стратегии, конечно же, но их нет, этих стратегий. Просто надо понимать, что отношения какие-то счастливые, прикольные, классные, такие разные, продолжительные, семейные, это всегда некое чудо. То есть это может сразу случиться, может вообще не случиться. Это все по-всякому бывает.
1: Просто проблема в том, что именно те мужчины, которым мне нравятся,
2: вот это большая проблема.
1: Не рассматривают серьезно и сразу, не боясь меня обидеть и задеть, испугнуть, пролонгируют какие-то интимные моменты, собственно.
2: Ну, конечно, ты девка-то красивая, я бы сам что-нибудь пролонгировал бы. Но история в том, что это нормальная тема.
1: Просто потом они начинают отношения серьезные, но уже с другими девушками. Вот в этом
2: проблема. Чего ты взяла, что они с другими?
1: А
2: они
1: я узнаю.
2: Спят, что они все счастливы, все замужем?
1: Нет.
2: Ну вот в том-то и дело. Это мозг так подсказывает. Это, знаешь, вот как нам кажется, что у всех все хорошо. Вот, как я иногда так шучу, идешь так по вечернему городу и смотришь, что в каждом темном окне люди занимаются качественным сексом, а в каждом светящемся окне люди договариваются о качественном сексе. Один я иду, но у меня нет ни секса, ни качества, да? А на самом деле это совсем все не так. Совсем все не так. Нам кажется, что все вокруг счастливы, у всех все сложилось. И вот, ну вот же, нормальная девочка, не ломается, сразу полезла в постель. Ну все, вот смотри, счастливая. Это у меня проблема, а у остальных все отлично, все хорошо. Вот смотри, и Лену вот увезли, ну, в баню на семерке баклажан, да? Ну, а тут у тебя должно быть четкое понятие, чего ты хочешь и какой мужчина нужен тебе под проект. Качество повышает конкуренция.
1: Конкуренция в плане?
2: В прямом. У тебя должно быть много ухажеров. Бесперспективных желательно. Женщина, у которой много ухажеров, мужчину вдохновляет. Потому что он такой сидит, смотрит, а этот, ну, очевидно, что там груди ее касался лишь аккордеон. Это не работает. Когда за женщиной есть какой-то ажиотаж, мужчине это интересно. Когда женщина красивая, когда она интересная, когда она, популярна. Ты меня услышала?
1: Да, спасибо вам большое.
2: Для этого нужен что? Разум. Разум. А он наверняка у тебя есть. Красота есть, разум 100% где-то присутствует.
1: Спасибо вам большое.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Виталий Гагунский.
1: Хоп, хей, ла-ла-лей, все, мой мальчик, ты еврей.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды, плюс Стас Ярушин, плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Самосвал с картошкой занесло, немножко люди во дворе ходят по пюре.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Каждый раз, когда жена уходит к подруге с ночевкой, на обратном пути она находит какое-нибудь украшение. Мистика какая-то.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: А вот вам анекдот про счастливое совпадение, друзья. Пациентка в больнице благодарит врача. Доктор, таблетки, которые вы мне выписали, они чудесные. Они мне так помогли, доктор. Ну так помогли, ну просто вообще. Доктор невозмутимо. Ну что ж, и такое бывает. Вовремя поставленный диагноз – это очень важно. Представьте, что в кабинете двое врач и пациент. Врач очень внимательно изучает результаты анализов. Пациент слегка испуганным голосом спрашивает. Ну как там, доктор, что скажете?
4: Ну что тут скажешь? Ну можете смело брать кредит.
3: Кредит? Доктор, ну мне нечем его отдавать.
4: А вам и не придется.
3: Лучший подарок – это подарок, сделанный собственными деньгами. Маленький сынишка подходит к папе и говорит: «Папа, дай мне, пожалуйста, 3000 рублей». Затем подходит дочка: «И мне, пожалуйста, 5000 рублей». Тут и жена подходит: «Мне тоже дай, пожалуйста, 15000 рублей». Ну, папа немножко в шоке, говорит: «Да что с вами со всеми сегодня такое произошло?» «Пап, ну ты что, забыл? У тебя же завтра день рождения».
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

разделим с тобой я и ты, ведь мы так похожи, и ты меня слышишь. Из шумного города спящего в утренних пробках мы снова уедем туда, где ласкает прибой.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Бабушка никому не сказала, что купила слуховой аппарат и уже три раза переписала завещание.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Пальто мне заказали с воротником. Отобрали ему у ателье это пальто. Хотели им обратно насильно вернуть. Вплоть до мордобоя. Ну, чтобы обратно забрали они это пальто себе. У меня фигура и так неважная. А в пальто в трамвай не могу войти. Место уступает и без очереди пропускают. И плакали вслед две женщины, которые мужей потеряли. Ну и на воротнике тот мех, что от медведя остается, когда уже всю шкуру поделили. Хотели им насильно вернуть. Но их больше, не хотят они. Но выпили мы с Григорием по 200. Одел я пальто. Смотрится Касантель. А что, нормальное, говорю? Отличное. Они же объяснили, что этот заболел, а там подкладка, усадка. Девочки молодые шьют, а на 70 рублей никто не идет. Они же все объяснили. Так и носи, так и ношу. Часы купили. Через 2 дня календарь отказал. На дворе уже 30-е, он все 10-е показывает. Выпили мы по 250. Посмотрел на часы. Нормальные часы. Потом стрелки остановились. Мы сразу по 300. Я посмотрел на часы. Корпус есть, цифры есть. Шикарные часы. А когда потолок в квартире завалился, мы вообще по 350 грохнули. Ну и правильно. Сдавали зимой, мазали осенью. Нельзя же всем летом делать. Нормальная квартирка. Опять в санаторий попали, специализированный. Ну, еда там такая, что в кинотеатрах, в буфетах перед щитом и мечом дают. Но у нас с собой было. Мы в палате приспособились. Кипятильничек, плиточка, концентратик гороховый. Нормально, говорю, Григорий. Отлично, Константин. Обратно лететь. Сутки на аэродроме торчали. Полсуток погода, полсуток техническое состояние. 5 часов в салоне багаж грузили, 6 часов выгружали. Но у нас с собой было. Нормально. Григорий, отлично! Все равно быстрее, чем поездом. Подсчитали, вроде бы не быстрее. Вроде бы даже медленней. Ничего, говорю, по буфетам походили, с людьми познакомились, на скамейке полежали. Наземные службы отстают, воздушные обгоняют. Мы в их положение вошли, теперь им в наши. И нормально, Григорий. Отлично, Константин. Тут мы с ним в один город поехали. Ну, не просто, а по приглашению председателя горисполкома. Он по телевидению выступал, мол, приезжайте в наш город. Вас ждут новые гостиницы, пансионаты, кафе. Так упрашивал, мы сели, поехали. Но у нас такое впечатление все-таки возникло, что нас не ждали. Решили к председателю зайти. Объяснили секретарше, что мы не просто свалились, а приехали по приглашению. Ну, она нас сразу за дверь выставила. Вас много, гостей мало, с ума сошли. Так и будете по всем городам ездить, чьи председатели по телевидению выступают. Ну, мы на вокзале при буфете приняли по 200. Нормально, говорю. Ну, что, действительно, нас много, мест мало, нас много, штанов мало, нас много. Тут один выход, Григорий. Нас должно меньше быть. У тебя дети есть? Нет. И у меня детей нет. Нормально, Григорий. Отлично, Константин.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске час ночи.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

зовет меня в полет. Мой дельтаплан, мой дельтаплан. Вот я надену два крыла.

0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Веселый чат. Веселый чат.
2: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряя дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься, написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя, твой Данил из Челябинска.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой на Юмор ФМ.
0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, сильный юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Сильный северо-западный ветер. Ночью 3-8 градусов выше 0. Днем в пятницу в Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме плюс 12. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 16 тепла. В Миасе, Озерске и Челябинске плюс 14.

0: Юмор ФМ.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.
1: «Снежинские. Два часа».

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Екатерина обычно не спит с парнями на первом свидании, но в этот раз не выдержала и уснула.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в ресторане.
1: Да ладно! Это шок! Это же просто кошмар! Боже! Да, ну, конечно, конечно, я никому не скажу. Она моя лучшая подруга, конечно. Да такие вещи. Ты что, секрет есть секрет, я понимаю. Да, все. Все, пока. Валера, я тебе сейчас такое расскажу. Ты просто офигеешь, это вообще.
2: Кать, я уже офигел, если честно.
1: А что?
2: Потому что смотри, вот когда шрам Муфасу со скалы сбросил, это меньшее предательство было, чем то, которое сейчас происходит.
1: В смысле? Ты ж никому не расскажешь.
2: Я никому не расскажу. Я не уверен, что ты больше никому не расскажешь. Да я уверен, что 100% вернее расскажешь еще кому-нибудь. Кать, ты понимаешь, что это секрет? С тобой поделились.
1: Валера, у нас у девочек это по-другому работает. Понимаешь? У нас, если это секрет, это значит, что просто нельзя в сторис выкладывать. А так обсуждать со всеми это вообще нормально. Если это прям сильный секрет, то, конечно, это можно рассказать только кровным родственникам и всем своим близким. Но если это страшная тайна, умоляю, никому не говори, я только тебе могу это доверить, то тут уже, конечно, рассказывая всем подряд, я чувствую себя виноватой.
2: Да.
3: Соскучилась. Ну-ка, покружись, радость. Боже, ну это просто какое-то чудо, а не платье.
1: Моя девочка. Пойдем, пойдем. Мы целых полгода не виделись. Я прям уже не могу. Все же интересно про тебя. Как там? Что у Марины?
3: Ну, это только по очень большому секрету. Только между нами. Короче, ее бросил Игорь.
1: Боже, как же я говорила.
3: Да.
1: Я так говорила, я же сразу говорила, как только он сказал, я Никита.
3: А у тебя вообще есть какой-то дар,
1: да,
3: чувствовать людей?
1: Да, кстати.
2: Алло, подруженьки, у вас ваша роднулечка разводится.
1: А, точно, это, конечно, горе.
3: Да.
4: Вы вообще понимаете, как это неприятно со стороны выглядит? Это как во время извинений сказать, я не знал, в чем суть вечеринки. Ну, это что такое?
1: Вас послушать, ребят, вот у нас женская дружба, она прям гнилая и нечестная, а ваша мужская святая и такая настоящая.
2: Так это примеры есть, конечно.
1: Ну давайте, чем лучше ваша дружба?
4: Как это чем, Катя? Всем лучше мужская дружба. Я когда в аварию попал, Валера единственный мне 3 литра крови сдал.
3: Мне Катя маникюр со скидкой делает.
2: Ладно. Мы с Мишей договорились, что если один из нас раньше умрет, то второй воспитает детей и семье помогать.
4: Да.
1: Я у Яны расческу забыла. И даже не прошу ее обратно.
2: Куда мы полезли?
4: Нас растоптали.
2: Растоптали просто, конечно, все. Ну, я вас очень прошу, сейчас придет ваша подружка, просто поддержите ее.
1: Разберемся, Валер.
2: Разберетесь,
1: конечно,
2: я знаю,
1: разберем.
2: Как.
1: Зайчка моя!
5: Девочки, меня бросил Никита.
1: Ой, ну как... Моя девочка, это просто траур для всех купидонов.
5: Кто бы мог
1: подумать, что пьющий охранник, который дважды сидел, что-то у тебя украдет.
5: Да, знаете, он меня действительно так любил.
1: Тебя он любил, да. Вот зубы чистить не любил, объективно. Тебя любил.
5: Разговаривать с тобой не любил, а тебя очень любил.
1: Да.
5: Девочки, спасибо вам большое. Вот мне реально полегчало прям.
1: Ты зайчик,
5: спасибо,
1: рядом всегда.
2: Как от этого могло полегчать? Вы что, прикалываетесь?
3: А это значит то, что не надо лезть в нашу дружбу. Мы же в вашу не лезем. Вы же можете перестать общаться друг с другом, если один другому скажет, что «Звездные войны» — это отстой унылый, а другой ему за это ручку в ключицу воткнет.
2: Так ну и за дело.
4: За дело.
1: Да? А ваша эмоциональная поддержка, она же начинается со слова «жесть», а заканчивается словом «забей». И все! Больше внутри ничего нет,
5: да,
1: между ними.
5: А еще вы вообще ничем важным не делитесь. То есть мужик может лежать дома в ванной, плакать с горстью таблеток в руках, да? Но если к нему в этот момент придут друзья, он им скажет: «Йоу, пацаны, может, фифу сыграем?»
1: Да, да, пожалуйста.
2: Он же
1: делиться не поддержит, потому что... Но, девочки, объективно, мы должны сказать ребятам спасибо.
3: Да.
2: Так, вот сейчас я вообще запутался. Спасибо за что тогда?
1: Ну как за что? В ближайшие 2 часа мы будем обсуждать вас, твои похождения в Таиланде, Валерий. Mm-hmm.
2: Так, давайте хотя бы так. Это точно секрет, и за пределы этого ресторана это не уйдет.
1: Конечно, секрет есть секрет.
2: Ну ты сам это слово сказал, Эр. Все, вам
0: однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: внимание! По вашим многочисленным просьбам, с 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ. Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да, тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я тут пытался вам на счет денег перевести, не получилось. Попробуйте вы на мой, может, у вас получится.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: А мне вот не надо. На всю ночь и на час не надо. Мне буквально отдышаться, освежиться, присесть. Короче, я к вам на минуточку.
2: Нет проблем. К вашим услугам сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
3: На минуточку.ру.
4: Арендуйте квартирки, апартаментики и комнатки по всей стране на сколько угодно минуточек.
1: Вот это да! И на 15 можно, и на 10, и даже на 3,5.
4: Оцените наше специальное предложение. Тариф для самых стремительных арендаторов зашел и вышел.
1: А мне больше и не надо.
4: А мы вас прекрасно понимаем. Сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
2: Вы нам денежку, мы вам ключики.
1: А я к вам буквально на минуточку.
3: На минуточку.ру.
2: Ваше время истекло. Проваливайте.
3: Не реклама.
5: Слышь ты, сюда иди.
6: Это вы мне?
5: Тебе!
7: Контактный зоопарк «Северное Бутово» приглашает жителей и гостей столицы познакомиться с удивительными животными.
8: Дай телефон, позвони! Ну дай!
7: Вас ждут незабываемые впечатления от личного общения с представителями фауны средней полосы Москвы.
5: Закурить есть?
8: Не-не-не,
5: я... А если найду?
7: Вход в зоопарк бесплатный. Выход как повезет. Контактный зоопарк «Северное Бутово». Удивительные приключения в мире животных.
9: Дорогой, на дне баночки с соком какой-то странный осадок.
10: Дорогая, если сок действительно натуральный, осадок – это нормально.
11: Короче, соки и нектары – осадок. Нормальные соки и нектар. Томатный – из помидоров. Яблочный – из яблок. Томатно-яблочный – из яблок и помидоров. И пока никто не жаловался. И все живы. Ищите осадок в магазинах вашего города.
9: В знакомой с детства трехлитровой банке.
10: На самых дальних полках.
11: Кстати, попробуйте нашу новинку. Осадок клубника фейхоа.
9: Уже с активированным углем.
11: Соки и нектары осадок.
10: Осадок сладок.
0: На Юмор-ФМ.

в эфире средства массовой информации радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Плохо не то, что на 30-летие бабушка дарит тебе 1000 рублей. Хуже другое. То, что ты на них реально рассчитываешь.

0: FM. Шутки.
1: Сезон «По тебе что-то ползет» объявляется открытым.
0: И песни.
2: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Кыргызы. Москва.
3: На сцене Кыргызы. Ничего не заказывайте, выступаем же. Мы пришли показать вам Кыргызов с другой стороны. Так сказать, не с рабочей. Мы из Кыргызстана. Страны, в которой 90% бюджета – это комиссия за переводы.
4: Шалам, шалам.
5: Пацаны, я тут книгу про Кыргызстан прочитал, а потом съездил туда.
3: И чё, как?
5: Ну, книга круче, там хотя бы картинки цветные. Да ладно, ладно, я угораю. На самом деле у вас там все круто, ну, красиво.
3: Да,
5: я бы на вашем месте вообще туда вернулся.
4: Шалам, шалам.
3: Все, все. Эдик, ты что-то хотел?
5: А оказывается, в Кыргызстане мачество разрешили.
6: Чё такое мачество?
5: Ну, это когда в паспорте вместо имени папы пишешь имя мамы.
6: А, ну тогда я был бы Гульнарович.
7: Я Фаризатович.
8: А я Сара Конорович.
3: Чё? Это ты угораешь?
8: Это дед по терминатору угорал, а мать так страдала.
5: А тебя как зовут?
9: Камила.
5: Это что, получается, твой сын Камилович будет?
9: О, да.
5: Сразу сербского нападающего родишь.
9: Щечка выбить.
5: Не-не, это прикольно. Это если ваше отчество и мачество вот так встретятся, это же у них маленькие сынчество и дочество будет.
9: Ой.
5: А потом, дай бог дожить, внучество увижу. Вот такие маленькие по огороду будут бегать.
3: А вообще, знаете, нам немного обидно. Нам часто говорят «фу, приезжие».
6: Но те, кто разбирается в основах базовой рыночной экономики, скажут «фух, приезжие».
3: Вы зря нас не цените. Мы в мороз работаем, чтобы в 3 часа ночи на другой конец города привезти вам сырок. А вы вместо того, чтобы подумать, как хорошо, что есть кыргызы, думаете, блин, хорошо, что на улице холодно, сырок не растает. А мы, между прочим, в Москве повлиятельнее некоторых будем.
5: Да, мы уже алло, Москва, добрый вечер.
10: Да мы, если захотим, у вас из Любека забирать не будем. Все, вы там навсегда останетесь.
8: Да мы помогаем вам даже церкви строить.
3: Так сказать, служим своему богу подрядчики у другого.
8: В точку, в точку.
9: Мы вас возим, кормим, одеваем.
10: Мы что, типа мать России?
5: Да, да. Как мачество. Вы Россия Кыргызов наша.
8: Многополярный мир у них. Россия, Америка. Кыргызы и мексиканцы, вот кто правит миром.
9: Российский университет дружбы народов. Кыргызы, Москва.
3: Родригес, родной, выходи, мы закончили.
9: Спасибо.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мне 20 с лишним лет. Вообще все годы после 20 лишние.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мама с папой лежат в кровати. Папа пытается уговорить маму на исполнение супружеского долга. Мама сопротивляется, говорит: ребенок не спит. Да спит, да не спит. Сейчас, Ромочка, папе с мамой водички принеси. Ну, я говорю, спит, давай. Они сделали свое дело, откинулись на подушки. Голос из темноты: я долго тут буду с кружкой стоять еще.
2: Слушай, я слышал, ты опять женился.
3: Да, на Таньке.
2: Так это же сестра ж твоей первой жены.
3: Да, ну к теще как-то привык.
1: Господь Бог отдыхает, и вот апостол Петр подходит, говорит: там атеисты пришли, хотят с вами переговорить. Что ему сказать? Он говорит: скажите им, что меня нет.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
5: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
6: Пустите меня на танцпол.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Снежински. Три часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Наш начальник, сердобольный человек, ежемесячно подает милостыню обездоленным людям. Правда, он называет ее зарплатой. Но сути дела это не меняет.

0: Юмор-ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Азия Микс». Город Бишкек, Кыргызстан.
3: Настройтесь, сегодня ответственная игра. Нужно чем-то удивлять.
4: Тогда танец!
3: Может быть, песня?
4: Ах ты мой попрошайка, ладно, песня!
5: В Бутово ночью бродил один. Вдруг подходит ко мне братва. Вроде бы гопники, один за грудки меня как схватил. Я подумал, что мне конец. А он меня целует, говорит, что любит, по-таджикски понимает. Маму мою знает.
3: Подожди, подожди, подожди. Это что за внутритаджикские приколы? Кто это придумал?
6: Кого он в Бутово встретил, тот и придумал.
3: Дорогие друзья, встречайте! Мой родной брат Санжар. Ты что здесь делаешь? У тебя же в Кыргызстане подписка, а не выезде.
6: Да что-то мне не понравилось, я отписался.
3: Короче, все понятно. Ладно, давай быстро говори, что хотел и...
6: А, у меня же объявление всем поклонникам игры Pokemon Go. В Кыргызстане есть уникальные виды покемонов. Только чтобы их увидеть, ваших телефонов недостаточно. Нужно еще мой записать.
3: Ты что делаешь? Ты решил наше выступление окончательно испортить, да?
6: Я вообще-то хотел вам его окончательно украсить. Встречайте, моя новая пассия, Анжелиночка.
3: Это что, Анджелина Джоли, что ли?
6: Of course, Анджелина. This is my team. This is my friends. Let me introduce you. This is Юлий Гусман, the most popular режиссер in the world. This is Валдис Пельш, the most popular пельш in the world. This is...
7: Oh, Константин Эрнст.
6: А вы что, знакомы, что ли? Ну ладно, все равно скажу, что хотел сказать. The most popular TV producer, the best creative Olympic закрытие-открытие maker and best friend of КВН. Михаил Галустян, Russian Jim Carrey. Константин Лавроненко, Russian Tom Hanks. And Александр Васильевич Пасляков. Russian, Russian. Короче, нет у вас такого человека.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Нужно набраться смелости и все-таки рассказать коту, что он живет у меня, а не я у него.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Елизавета, парикмахер-стилист из Кирова, спрашивает.
1: Сатья, здравствуйте. Вот такая ситуация у меня. Очень нравится молодой человек. У нас уже было 6 свиданий. Но с его стороны никакого намека на интимную близость. Я, в принципе, не против. Скажите, пожалуйста, как намекнуть ему, что уже пора, но при этом не показаться падшей женщиной?
0: Сатья отвечает.
2: Обожаю вот этих женщин. 6-е свидание, он еще не намекнул. 5-е свидание не намекнул. 3-е свидание приставал. Что бы мужчина ни делал, горе мужчине. Понимаете, вот что прямо угадал. Слава Богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Если современные женщины не знакомы с этим явлением, я вам в двух словах объясню, что такое флирт. Флиртовать могут, конечно же, и мужчины, но вообще это женская такая привилегия. Да? Флирт – это намек на что-то интимное. Причем намек – это такая тонкая вещь, когда мужчина не до конца понимает, правильно ли он тебя понял. Ну, вот когда вы сидите где-то в кафешечке, «Валера, я без трусов», это не флирт. Вот просто имейте в виду, это совсем другая история. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Чуть как-то там мне что-то сказала, где-то та-та заикнулась, где-то там замлела, где-то за пуговку пиджака потеребила, имейте в виду. Девочки, поймите, что активная женщина рождает пассивность мужчины, имейте в виду. И главный признак хорошего флирта – это то, что в любой момент, на любой стадии флирта вы можете дать заднюю, сказать: «Мужчина, что вы себе позволяете?» И самое главное, он думает: «Блин, я неправильно понял». То есть он сам в это… Вот это флирт, вот такую женщину хочется, а не «тебе ко мне». Без обязательств. Гантны есть. Аж противно стало, правда? Так вот, как-то так.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: знает и шутит Хабиб.
1: Мой пин-код супруги рождения год. Она меня точно убьет. Три раза я вел не то.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Билетик в дурдом. В каждой палате твой любимый герой.
3: Шутки, песни плюс.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: В такую погоду птичкам необходима наша помощь. Поэтому я сегодня оставила в кормушке во дворе 2 евро.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: А вот вам, друзья, история о том, что не надо на себя много брать. Ну, понимаете, не надо. Разговаривают двое супругов. Сёма, посмотри, вот чашечки наполовину пустые, а я считаю, что они, наоборот, наполовину полные. Я у тебя оптимистка, да? Правда? Нет, Ривочка, просто тебе нужен лифчик на два размера меньше. А вот такой, понимаете, друзья, анекдот о пользе точных наук. Три математика пошли на охоту. Не записывайте, это не задача. Увидев кабана, первый математик выстрелил и промазал на метр вправо. Второй выстрелил и промазал на метр влево. Третий внимательно посмотрел на все это, что-то прикинул в уме и радостно произнес: «Мужики, все окей. В среднем мы его застрелили». Все профессии полезны, все профессии нужны. Приходит мужчина к проктологу, вот, ну и доктор ему говорит: «Здравствуйте». Он говорит: «Здравствуйте». Говорит: «Что случилось?» Он говорит: «Доктор, да я по вашему профилю, понимаете, у меня вот там вот в этом месте какой-то небольшой дискомфорт, не могли бы вы посмотреть?» Он говорит: «Да, пожалуйста, снимайте штаны». Доктор все посмотрел и говорит: «Одевайтесь, молодой человек, не переживайте, у вас там небольшая проблемка на входе. Ну, я вам выпишу крем, специальные таблеточки, и через недельку будете у меня как новенький. Спасибо, доктор», говорит пациент. Ну и уже собираюсь уходить, говорит: «Единственное, давайте договоримся на будущее». Ну, такой принципиальный моментик, что все-таки у меня там не на входе, а на выходе.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Роза ветров в России устроена таким образом, что куда бы вы ни шли, ветер всегда дует вам в лицо.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Чем живет страна? Все, кончилось золотое время. Песни по смыслу приближаются к наскальной живописи. Я тут недавно слышал: «Нам с тобой ночью было супер». Есть такие слова. Ну, действительно. Секс полностью отделился от любви. На свадьбах под крик «Горько» уже не целуются, а идут дальше. Любимые называются партнерами. Объятия называются позицией. Поцелуй – начало игры. Остальное нормально. Москва сверкает. Омск впервые узнал, что такое автомобильные пробки. Во время гриппа особым шиком считается подговорить гриппозного пойти и поцеловать начальника. В магазинах все есть. Правда, кому это все есть? Начиная с 17 года едят только новые русские. То одни, то другие, то третьи. Песен в стране стало в 100 раз больше, зато стихов в песнях в 100 раз меньше. Приятное новшество – пение под фонограмму. Ну что вы, любимый певец прилетает на концерт, но голос с собой не берет. То, ради чего собрались, не происходит. Хотя рот открывает и на нас кричит: «Руки, руки, не вижу аплодисментов, там браво не слышу», кричит он на нас. «Вяло!» На нас он кричит. «Вялые вы!» Это мы в зале вялые. «Не слышу вас!» Это нас он не слышит, как будто мы поем. Ну, в конце концов, он добивается нашего звучания. Так что практически мы выступаем под его фонограмму. Все газеты только о том, как вести себя в постели. Как будто мы из нее не вылезаем. Хотя прохожие на улицах есть. Все советы, как спать-переспать, и никаких советов, как жить. Так как наше производство не работает, одеты мы прилично. Женщины, наоборот, раздеты ярко и броско. Делают для этого все, потом за это подают в суд. Умом никого из них не понять. Здесь надо чем-то другим думать, чем мы еще не подобрали. Ну, что касается бизнеса, то бизнес, конечно, дается не каждому, но бизнес есть. Например, заключили сделку «Мурман» с Ростовом на поставку помидоров из Ростова. Через неделю из Ростова. Это документальная история. Во что паковать? Из Мурманска высылаем тару. Еще через неделю из Ростова факс. Во что грузить? Из Мурманска. Высылаем автотранспорт. Последний факс из Ростова. Как выращивать помидоры? Сегодняшнюю жизнь понять нельзя. Литературы нет, учебников нет. Рассказать об этой жизни, как об этой новой водке. Когда начинает действовать, перестаешь соображать. В Москве пришли в новый ресторан. Стали звать официанта, ждали. Он пришел и принес счет. То есть так по-новому никогда не жили. Когда меня спрашивают: «Ты как по-английски?» Читаю свободно, но не понимаю ни хрена. Поэтому позвольте я дальше по-русски. Что хорошо в России, все живут недолго, сволочи в том числе. Поэтому весь вопрос в терпении. И все же. Взамен мрачных и одинаковых появились несчастные и счастливые. Можно сказать, появились несчастные. А можно сказать, появились счастливые. Впервые за 70 лет видишь их своими глазами. И среди нас, а не в политбюро. И весь этот кипяток со всеми его бедами и загадками все-таки больше похож на жизнь. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если вы сомневаетесь в необходимости буквы «Ё», то сравните две фразы. «Все выпили» и «Всё выпили». Всего-то две точки.
2: А какой трагический поворот сюжета?

0: вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Да тут как бы просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор-ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем. Шутки-песни.

0: Never sleeps.
1: Ой, забавно как.
2: Пять озер. Ты в меня заливала. Пять озер, но красивей не стало.
0: А правда, действительно, по пьяни кажутся девушки красивыми?
1: Мне всегда кажется, что девушки красивые.
0: Наш, девочки, поддержим Стаса Ерошина аплодисменты. В вуз поступила трудяга любви Иванова. И за три ночи закончила свой факультет.
1: Круто. Ой, не расколоться бы, блин. Ты неси меня, река, от зарплат в 15к, от зарплат, от квитанции ЖКХ, от вестей и РБК. Ты неси меня, река, только чтоб наверняка.
3: На Юмор ФМ.
0: Фотошоп скачала Оля, загрузила фотку с моря и эффект увеличения применила 10 раз. С нулевого до второго. Ай да Оля! Комарова!
2: Припоем из раскаленного олова. Петрович капнул мне на голову, и я сказал все, что думал по поводу его и всей его родни.
4: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
0: Ваши аплодисменты Стасу Ерошину.
4: Шутки, песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
3: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ерошиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: внимание! По вашим многочисленным просьбам, с 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ. Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да, тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно, и протянул мне счет на 70 тысяч рублей.
2: Бежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врёшь.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: «Угарный папа».
1: 4-летний Даниил с мамой вернулись из гостей, где Даня 4 часа с упоением гонял хозяйских котов. Он рассказывает папе: «Представляешь, там было 2 котика. Один спрятался, а второй смирился». Семену 4 года. В детском саду обед. Сёма говорит воспитательнице: «Женщина, принеси мне компот». Из школьных сочинений Антона. Проверяя мое сочинение, вы тоже можете проявить сострадание и великодушие. А для чего весь этот фальш? Эти люди, от которых прямо так и веет этим фальшем и запахом вранья. Культурные люди хотят быть на глазах других людей еще культурнее. А это уже невыносимо.
0: Угарный папа.
1: Папа и 4-летний Паша в торговом центре. Папа отказывается покупать сыну игрушку, сказав, что нет денег. Сын на весь магазин громко заявляет: «Ты мне не отец, у тебя вечно нет денег». По радио поет Полина Гагарина: «Драмы больше нет, больше не болит, больше не болит». Дочь Аня слушает и спрашивает: «Мама, что у нее не болит? Если не болит, зачем она повторяет? Все уже поняли, что она притворялась, чтобы ее пожалели». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй: плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм!
1: Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит.
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает.
0: Только на Юмор-ФМ.
2: Категория 16+.
3: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна мы за.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем. Знаю точно, весь год очень

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Иногда вспоминаю своих одноклассников, понимаю, что жизнь нас больше никогда не сведет вместе. И слезы наворачиваются на глаза от счастья.

0: Юмор ФМ.
1: Не плачь, Анастасия, все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, Анастасия.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: наших соседей.
2: Выносил мусор. Соседи подумали, что переезжаю.
3: Жена соседа – женщина моей мечты. Всегда мечтал, чтобы у меня такой жены не было. Когда холостяк жарит мясо, об этом знают все его соседи, а порой и ближайшая пожарная часть. Мои двери всегда открыты для вас. Выходите! Для счастья не обязательно надо, чтобы у тебя что-то появилось. Иногда достаточно, чтобы это пропало у соседа.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Какой идиот решил, что раз в 4 года будет именно 29 февраля, если то же самое можно сделать с 8 марта?

0: Шутить изволите. Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Приветствую. Чувство юмора во все времена помогало человеку. И знаменитым людям тоже. Курьезная ситуация превращается в веселую историю, затем в исторический анекдот, а уже потом попадает к нам на Юмор-ФМ. Кстати, самое время выкатить из кустов припрятанный там рояль. Ведь герой этого выпуска – знаменитый композитор Иоганнес Брамс.
0: Шутить изволите!
1: В начале своей карьеры Брамс, которого еще никто не знал, очень хотел опубликовать свои произведения. Однако издатели неизменно отвергали ноты, утверждая, что его композиции слишком серьезны и печальны. «Поймите, молодой человек», – терпеливо объяснял начинающему композитору очередной издатель. «Публика хочет веселиться, а не плакать. Попробуйте написать что-нибудь веселенькое». Брамс выслушал его очень внимательно и спустя некоторое время явился вновь. Название нового произведения звучало оптимистически. «Я весело ложусь в гроб». Один почитатель, встретив композитора у его дома, восторженно воскликнул: «Представляю, что будет написано на стене после вашей смерти». На что Брамс меланхолично ответил: «Здесь будет написано «Сдается квартира». Однажды Брамсу довелось аккомпанировать весьма слабому виолончелисту. Композитор играл хорошо, виолончелист плохо. Тогда Брамс стал играть как можно громче, пытаясь скрыть от публики недостатки в игре партнера. Но тут уже не выдержал виолончелист. «Прошу вас, немного потише», – потребовал он. «Я совсем себя не слышу». «Вы просто счастливец», – процедил сквозь зубы Брамс.
0: Шутить изволите.
1: Друзья, мы очень скоро продолжим наше путешествие в мир забавных историй и жизни знаменитых композиторов, ученых, коронованных особ и других замечательных людей. А пока антракт. Услышимся. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка, именно так...
3: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор.

0: Снежинске 5 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Город засыпает. Просыпается кот.